дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер ФС 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

этих спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.

спят.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

спят.

25.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Доброе утро! Пора просыпаться!
1: В эфире Детское радио! Детское радио!
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно! Детское радио! Новости.
2: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске классный день рождения. Царевна-лягушка, железный мишка. Обычный мастер по ремонту телефонов из Челябинска

0: устроил себе необыкновенный день рождения. Он пригласил к себе на праздник через интернет всех желающих. Приехало более 200 человек из Екатеринбурга, Казани, Кургана и даже из другой страны, из Казахстана. Никто из них раньше не видел Константина. Просто прочитали приглашение и отправились поздравлять. Ему подарили воздушные шары, робота, деньги на новый телефон, но самое главное – улыбки и отличное настроение. В прошлом году Константин тоже всех звал, но тогда вообще никто не пришел. А в этот раз у него получился настоящий праздник, как в детстве, когда на день рождения приходит весь двор. Всегда ждет гостей жительница Калифорнии Сьюзан Бургас. Она с радостью показывает всем желающим свою уникальную коллекцию предметов с лягушками. В ней более 13 тысяч предметов. Чего здесь только нет. Мягкие игрушки, одежда, часы, статуэтки и даже елочные украшения. Сьюзан начала собирать коллекцию почти 40 лет назад. Началось все с золотого кольца в виде лягушки с глазами из изумрудов. С тех пор она ищет лягушек повсюду. В путешествиях, в магазинах и по каталогам. Коллекция такая огромная, что для нее пришлось купить отдельное помещение. Самая любимая вещь хозяйки – игрушечная лягушка-байкер на мотоцикле. Она двигается и поет. Сьюзан мечтает, чтобы однажды ее лягушки попали в музей и начали радовать других людей. Необычное хобби у художника из белорусского города Фаниполя – Владимира Каноника. Он создает огромные фигуры из автозапчастей. В его коллекции больше сотни скульптур. Все они украшают улицы Беларуси. Недавно мастер сделал трехметрового железного медведя. На зверя ушло около 1000 деталей – турбины, шестеренки и другие железки. Скоро Косолапый отправится на фестиваль в ямайский город Губкинский. И этого чудо-зверя смогут увидеть жители нашей страны. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.
1: Много песен на детском радио.

0: про лень, пельмень и бегемота.
1: Карр, какая страна у нас огромная! Облететь целиком никаких крыльев не хватит! Даже самых тренированных и крепких! Хорошо, что общественный транспорт придумали. Привыкла я на большие расстояния на поездах да на самолетах перемещаться. То в багажный отсек металлической птицы залечу, то в товарный поезд проникну, а то в пассажирский проберусь. Прилягу на третью полку и прислушиваюсь. О чем-то там пассажир внизу разговаривает. Сегодня я в плацкартном вагоне поезда Екатеринбург-Кемерово интересную беседу подслушала. Ехали сибирские передовики сельскохозяйственного труда. Ничего не поняли? Попроще сказать. Хорошо. Представьте людей, которые выращивают фрукты, овощи и все такое прочее. Это работники сельского хозяйства. А если они получают хороший урожай, это передовики. Так вот, разговаривали мои попутчики про памятник картошке. Как я могла такое пропустить? Тем более, что расположен этот памятник рядом с Кемерово в городе Мариинске. Конечно, я с поезда сразу туда, вернее, сюда. Но давайте расскажу по порядку. В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, в Мариинском районе был собран небывалый урожай картофеля. 1331 центнер. А в центнере вы знаете, сколько килограммов? 100! Вот и посчитайте, сколько. Правильно, 133 100 килограммов. Небывалая цифра. Сколько лет прошло, а этот рекорд никому побить не удается. И вот объявляют 2008 год Международным годом картофеля. И в этот год администрация района решает: гордиться так гордиться, поставим памятник картофелю кар. И объявили конкурс. Проектов было тьма. А победил в конкурсе местный художник. Вот, видите, скульптура деревянная. Картофель, как и положено, круглый такой стоит на ножках, серьезный, с большими усами. Прям не картофель, а дядька. И почему-то молотком замахивается. А это, наверное, потому что он победитель. О, как! А за ним, за дядькой картофелем, доска с памятными словами, чтоб про тот знаменитый урожай народ не забывал и повторить его стремился. Времени-то сколько? У меня сейчас обратный поезд, карр, прощайте. Приятно было повидаться, карр, карр.
0: Про лень, пельмень и бегемота.

0: песен на детском радио.
1: Утро. На детском радио начинается утренняя зарядка. Присоединяйтесь. Бодро шагаем на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Высоко поднимаем колени. Идем и поднимаем руки перед собой. Затем вверх и разводим в стороны. Не останавливаемся. Руки перед собой, вверх, в стороны. Продолжаем шагать, высоко поднимая колени. Вытягиваем руки перед собой, вверх, в стороны. Перед собой, вверх, в стороны. Молодцы! Остановились. Ноги на ширине плеч, спина ровная. Махи одной рукой. Сначала вперед, потом назад. Рука должна быть прямой. Начали. Машем одной рукой вперед. Раз.

4. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь машем двумя руками одновременно. Вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Отлично! Остановились, поставили ноги на ширину плеч, подняли руки, сомкнули пальцы рук над головой и повернули ладошками вверх. Встали на носки и потянули за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Встали ровно, опустили руки и повторим это упражнение еще 3 раза. Руки вверх, сомкнули пальцы рук и повернули ладошками вверх. Встали на носки. Хорошо, с усилием тянемся вверх. И опустили руки. Встали ровно. И снова поднимаемся на носки. Руки вверх. Тянемся за руками. Хорошо, тянемся. И встали ровно. Опустили руки. И еще раз. Поднялись на носки. Руки вверх. С усилием потянулись за руками. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы! А сейчас немного попрыгаем. Руки на поясе. Начали. Прыгаем на 2 ногах. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на 1. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И снова на 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 1. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На 2. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже

0: на самолете.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну» – новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск! Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово! Говорит, что приготовил нам столько всего интересного, закачаешься! Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
2: Слушайте на детском радио. 0+.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая? Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, ребята. Сегодня к нам обещала зайти после уроков Соня. Мы с Флинтом, нашим школьным попугаем, очень этого ждем.
2: Да уж, поджидаем, а то скучно.
1: А, вот и звонок, значит, скоро.
3: Здравствуйте, Василий Андреевич. Флинт, ребята, привет.
1: Здравствуй, Сонечка. Ты сегодня веселая?
3: Нет, Василий Андреевич, я совсем не веселая. Это я взволнованная.
1: Надеюсь, с тобой все в порядке?
3: Это как посмотреть. Я боюсь, что мне грозит тройка, а то и двойка.
2: Уроки надо учить.
3: Да я учу, не за это.
2: Уроки учишь, а двойки боишься? Ничего не понимаю.
1: Да, Сонечка, ты бы получше объяснила.
3: Я просто не успела ничего объяснить. Нам задали огромное сочинение написать по книжке.
2: Ну ты же любишь книжки читать, или я ошибаюсь?
3: Отстань, Флинт, я люблю книжки, люблю читать. Здесь другое. Сочинение надо написать про природу. Это невозможно. Я когда читала, всегда пропускала эти описания. Вот и получилось, что я все очень хорошо про сюжет знаю.
1: Не понимаю ничего.
3: Я не могу читать эти описания.
1: Как так?
3: Ну, знаете, это очень часто в старых книжках встречается. Целых две страницы, как солнце встает. Или как вода в реке течет. И листики там с веточками кружатся. И все медленно, медленно. И ничего не происходит. Понимаете? Вот и перелистнешь эти страницы. Но хочется ведь узнать, что дальше будет.
1: Вот теперь, мне кажется, все проясняется.
3: Что проясняется?
1: Ты, Сонечка, сейчас торопишься все сразу понять. Так ведь?
3: Ну, конечно. Я за этим и пришла.
1: Ну, так вот, так же и с книжками. Ты торопишься. Писатели ведь не случайно пишут про природу.
3: Да я понимаю, что не случайно. Но зачем? Можно же просто написать «зима» или «лето», и все поймут. А то один листик раскрылся, за ним другой. Муха по стене ползет. Скучища.
1: Да, боюсь, без Михаила Михайловича нам ничего не понять. Как ты думаешь, Флинт?
2: Да уж, ни почем не справиться.
3: Что вы меня путаете? Кто такой этот Михаил Михайлович? Объясните уже.
1: Ну, если я назову фамилию этого писателя, ты его сразу вспомнишь.
3: Так называйте уже, Василий Андреевич, а то ведь никакого терпения не хватает.
2: Пришвин.
3: А, конечно, знаю.
1: Нет лучшей возможности понять красоту описаний природы. Пришвина считали волшебником и чародеем. Константин Паустовский называл его певцом русской природы. Хочешь, Сонечка, я тебе прочту небольшой отрывок из его рассказа?
3: Ну, если небольшой, а там все будет про природу.
1: А вот ты послушай. У птиц и зверьков в лесу есть свои этажи. Мышки живут в корнях в самом низу. Разные птички, вроде соловья, вьют свои гнездышки прямо на земле. Дрозды повыше, на кустарниках. Дупляные птицы, дятлы, синички, совы еще повыше, на разной высоте по стволу дерева. А на самом верху селятся хищники, ястреба да орлы.
4: Мне пришлось однажды наблюдать в лесу, что у них... зверушек и птиц. С этажами не как у нас в небоскребах. У нас всегда можно с кем-нибудь перемениться этажами. У них каждая порода живет непременно в своем этаже.
1: Однажды на охоте мы пришли к полянке с погибшими березами. Это часто бывает, что березы дорастут до какого-то возраста и засохнут. Другое дерево, засохнув, роняет на землю кору, и оттого непокрытая древесина скоро гниет, и все дерево падает. У березы же кора не падает. Это смолистая белая снаружи кора береста. бывает непроницаемым футляром для дерева, и умершее дерево долго стоит, как живое. Даже когда изгниет дерево и древесина превратится в труху, отяжеленную влагой, с виду белая береза стоит, как живая. Но стоит, однако, хорошенько толкнуть такое дерево, как вдруг оно разломится все на тяжелые куски и упадет. Валить такие деревья – занятие очень веселое, но и опасное. Куском дерева, если не увернешься, можно здорово хватить себя по голове. Но все-таки мы, охотники, не очень боимся. И когда попадаем к таким березам, то друг перед другом начинаем их рушить.
4: Так пришли мы к поляне с такими березами и обрушили довольно высокую березу. Падая в воздухе, она разломилась на несколько кусков, и в одном из них было дупло с гнездом гаечки. Маленькие птенчики при падении дерева не пострадали, только вместе со своим гнездышком вывалились из дупла. Голые птенцы, покрытые перышками, раскрывали широкие красные рты и, принимая нас за родителей, пищали и просили у нас червячка. Мы раскопали землю, нашли червячков, дали им перекусить. Они ели, глотали и опять пищали.
1: Очень скоро прилетели родители. Гаечки-синички с белыми пухлыми щечками и с червячками во ртах сели на рядом стоящих деревьях. «Здравствуйте, дорогие!» — сказали мы им. «Вышло несчастье, мы этого не хотели!»
4: Гаечки ничего не могли нам ответить, но самое главное — не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети. Нас они нисколько не боялись, порхали с ветки на ветку в большой тревоге. «Да вот же они!» — показывали мы им на гнездо на земле. «Вот они! Прислушайтесь, как они пищат, как зовут вас!»
1: Гаечки ничего не слушали, суетились, беспокоились и не хотели спускаться вниз и выйти за пределы своего этажа. «А может быть, — сказали мы друг другу, — они нас боятся? Давай спрячемся!» И спрятались.
4: Нет, птенцы пищали, родители пищали, порхали, но...

0: вниз не спускались.
1: Мы догадались тогда, что у птичек не как у нас в небоскребах. Они не могут перемениться этажами. Им теперь просто кажется, что весь этаж с их птенцами исчез. «Ой-ой-ой-ой», — сказал мой спутник, — «ну какие же дурачки! Жалко и смешно, такие славные и с крылышками, а понять ничего не хотят».
0: Тогда мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили вверх соседние березы и поставили на него наш кусок с гнездом, как раз на такую высоту, на какой находился разрушенный этаж.
1: Нам недолго пришлось ждать в засаде. Через несколько минут счастливые родители встретили своих птенчиков.
2: Замечательно! У меня ощущение такое, ну, будто я сама в лесу побывала. Так и представляю себе этих птичек.
3: Да уж, птицы – это лучшее, что можно описать словами, особенно попугаи.
2: Там были синички, я запомнила.
1: Вот видишь?
2: Василий Андреевич.
1: Да.
2: Но ведь это не совсем правильный пример.
1: Почему?
2: У меня в книжке, ну, по которой сочинение надо написать, есть сюжет.
1: Ну?
2: А описания эти, они ни про что, сами по себе, понимаете?
1: Знаешь, Сонечка, писатели включают в свои произведения описание природы тоже не просто так. Это очень важный инструмент.
2: Инструмент?
1: Ну, это такое образное выражение. Каждое описание природы создает настроение. Понимаешь, как музыкальный инструмент музыку.
2: Нет, про музыку я очень хорошо понимаю. А вот как описание природы может настроение создать? Это ведь просто слова.
1: А вот давай еще почитаем. У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел, он впереди, я в пяту. «Сережа!» — позову я его деловито.
0: Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как засеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие.
1: Мы жили в деревне. Перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: очень красиво. Луг золотой. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно, если бы у нас пальцы со стороны ладони были желтые, и, сжав в кулак, мы закрыли бы все желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым.
0: С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что они спать ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали.
2: Кажется, я начинаю понимать. Вот я сейчас внимательно слушала.
3: А не пропустила, как обычно.
2: Я даже не буду тебе отвечать, Флинт. Я слушала, и у меня поменялось настроение. Я прямо это почувствовала.
1: Ну вот видишь, и писатели это очень хорошо знают. Нет лучшего способа, чтобы создать определенное настроение. Грусть, надежда, тревога.
2: Это как в осеннем лесу. Всегда немного грустно. Правда?
1: Ну, конечно.
2: А вот другой пример. Весенняя капель. И солнечный день. Снег тает, и скоро тепло. Это так весело.
1: А скрип сосен в дремучем лесу и свист ветра в ветвях.
2: Ой, это уже страшно становится.
3: А теперь, теперь мой.

0: пример?
1: Давай, Флинт.
0: Жаркое солнце в зените, тропические деревья, увитые лианами, влажный пахучий воздух, роскошные цветы повсюду, орхидеи всякие и крики...
1: Попугаев!
0: Ну, так неинтересно.
1: А вот мой пример. Солнце садится за верхушки деревьев, летают комары... И тоненько пищат. Травы так душисто пахнут. Тихо и тепло.
2: Молодец, ты все поняла.
1: А можно еще почитать немножко?
2: Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затукал. Тук-тук-тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фыркнул и поддал своими иголками в сапог. «А, ты так со мной?» — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей.
3: Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья. Только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понес домой.
2: Мышей у меня было много. Я слышал, ежик их ловит, и решил, пусть он живет у меня и ловит мышей. Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно. Как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе, наконец, место под кроватью и там совершенно затих.
3: Когда стемнело, я зажег лампу и... Здравствуйте! Ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу. При луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка.
2: Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу. И луна, и облака, а ноги мои были как стволы деревьев. И, наверное, очень нравились ежику. Он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задник у моих сапог. Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул.
3: Сплю я всегда очень чутко. Слышу. Какой-то шелест у меня в комнате.
2: Чиркнул спичкой, зажег свечку и только заметил, как еж мелькнул под кровать. А газета лежала уже не возле стола, а посередине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая, зачем это ежику газета понадобилась? Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете. Завертелся возле нее, шумел-шумел и, наконец, ухитрился. Надел себе как-то на колючки уголок газеты и потащил ее огромную в угол.
3: Тут я и понял его. Газета ему была, как в лесу сухая листва. Он тащил ее себе для гнезда. И оказалось, правда... В скором времени еж весь обернулся газетой и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу, луну.
2: Я подпустил облако и спрашиваю, что тебе еще надо? Ежик не испугался. Пить хочешь? Я встал, ежик не бежит.
3: Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой и то налью воды в тарелку, то опять волью в ведро и так шумлю, будто это ручеек поплескивает.
2: Ну иди, иди, говорю. Видишь, я для тебя и луну устроил, и облако пустил. Вот тебе вода. Смотрю, будто двинулся вперед, а я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется, и я двину, да так и сошлись. Пей, говорю, окончательно.

0: замечательно. Он и залакал.
1: А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил, и все приговариваю. Хороший ты малый, хороший. Напился еж, я говорю, давай спать. Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал, слышу, опять у меня в комнате работа.
0: Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в угол, а в углу стоял мешок с яблоками и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо.
1: Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я как чай пить, непременно его к себе на стол, и то молока ему налью в блюдечко, выпьет, то булочки дам, съест.
2: Спасибо вам, Василий Андреевич! Теперь все как будто прояснилось. Это не писатели виноваты, а я не понимала.
0: Ну, а теперь?
2: Я все поняла! Ой! Теперь у меня столько дел, надо же всем ребятам в классе рассказать. Они же тоже не понимают про природу и описание. А это очень важно.
0: Конечно, конечно важно, Сонечка.
2: Я прямо сейчас побегу и прочту все описания природы в книжке.
3: И тогда оценка будет отличная.
2: До свидания, Василий Андреевич. Пока, Флинт.
4: В стране литературных героев.
5: Детское радио!
6: Детское радио!
7: Детское радио!

0: программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
6: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 39 земель в 39 царстве жили-были девочки и мальчики.
1: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
6: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
1: 0+. Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
7: Мама!
8: Папа!
0: Бабушка!
8: Дедушка!
0: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
1: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем! Объявляется доброе-предоброе утречко!
2: Здрасте-здрасте, наши маленькие друзья!
1: Вы слушаете детское радио, и с вами мы, я Веснушка.
2: И, конечно, я, чайник Кипидоша.
1: Шумим, гребим, врываемся в новый день, заводные и веселые!
2: И встречаем Ярослава Попова, ведущего новостей.
1: Привет, Ярослав! Что принес?
3: Привет-привет! Принес свежий выпуск новостей на экологическую тему. Речь пойдет о необычных сказках, о добром студенте и об уборке на горе.
4: А я и не знал, что на горе тоже надо убираться.
5: Московское время 7 часов.
6: В эфире детское радио. Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
5: В студии Ярослав Попов.
3: В предстоящие выходные защитники природы проведут уборку на склонах самой высокой горы Европы – на Эльбрусе. Туристы постоянно оставляют здесь разный мусор. Пластиковые бутылки, пакеты, упаковку от еды, банки и даже элементы экипировки – а еще флажки и визитки. На память. Хотя это запрещено, и спасатели всегда просят ничего не оставлять в горах. В прошлый раз добровольцы собрали более 50 тонн мусора. Это несколько грузовиков. В этот раз участников уборки ждет не только работа, но и праздник. Полевая кухня с пловом, концерт и конкурсы. С песнями и танцами убирается один студент из Индии. Он очистил от мусора большой участок реки. Зовут парня Сурендра Сингх Чоудхри. Начиная с января, юноша

0: приходил на берег реки Анджинар. Он собирал бутылки, пакеты, бумажки, брошенные вещи, осколки посуды и даже выдергивал сорняки. Фотографии до и после уборки выкладывал в интернет. Пользователи видели, как грязный берег превращается в чистый. Эти снимки заметили местные власти и подарили студенту технику для сбора мусора. А еще решили построить станцию очистки воды, чтобы отходы не попадали в реку. Так один простой парень своими руками меняет мир к лучшему. Юные защитники экологии живут в Ленинградской области. Местные школьники выпустили необычные сказки о природе родного края. Ребята все лето снимали фильмы и репортажи о лесах, водоемах, их обитателях, а также наблюдали за животными и изучали экотропы. А потом смонтировали из этих сюжетов ролики и добавили анимацию. Получились увлекательные и познавательные истории. Так, например, 8-летний Родион снял фильм «Соседи по лесу» об утках и насекомых в лесу. Девочка Агата придумала экологическую сказку про нерку. Есть среди сказок и командная работа. Ребята побывали в доме белого аиста и рассказали о людях, которые помогают раненым птицам. Самые интересные видеосказки покажут на фестивале. Их авторам вручат награды и подарки. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в море на Ленинградской области, где юные защитники экологии создают сказки о природе родного края, плюс 15 градусов, пасмурно. Там детское радио слушает на частоте 103,7 FM.
2: В индийском городе Бихар, где студент с песнями и танцами умирает мусор с берега реки, сегодня плюс 26, ливень. Там детское радио слушает в мобильном приложении.
1: В Москве, где жители тоже поддерживают чистоту в родном городе, сегодня днем плюс 20 градусов, небольшой дождь.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Мы рисуем города и звезды. Как же это прекрасно, когда вот эти вот города, вот эти вот горы не завалены мусором.
2: Ох, это, конечно, проблема современной жизни.
1: Послушала я новости и сразу вспомнила мультик про Валли. Помните, когда все было замусорено кругом?
2: Вот-вот, это, между прочим, недалекое будущее, которое ждет человечество.
1: Ну-ка, не пугай нас.
2: Если вы продолжите засорять планету.
1: Нет, мы, видишь, убираем. Кто-то вот убирает горы, кто-то убирает берега реки.
2: А мусор все равно появляется и появляется.
1: Пока есть люди, мусор все равно будет появляться.
2: Как будто его кто-то, не знаю, каким-то волшебством туда наваливает.
1: Ладно, давайте мы сегодня придумаем мусорное чудовище.
2: Чего?
1: Мусорное чудовище. Итак, я представляю себе его. Это такое существо, похожее на Морру из истории про мумитроллей.
2: И что, где оно появляется? Там горы мусора?
1: Нет, слушай дальше. Оно совершенно прозрачное, это чудовище. И ты видишь, как внутри него переливаются пакеты, бутылки из-под молока, очистки. А когда оно открывает рот, нет, оно не произносит ни звука. Оттуда высыпаются рыбьи кости.
2: Какой кошмар.
1: А еще семечек шелуха. Но самое главное, если это чудовище проходит мимо тебя и случайно до тебя дотрагивается,
2: да, не надо,
1: то ты прилипаешь к нему, как к жвачке, оставленной кем-то на асфальте. Вот так вот.
2: Ну, спасибо тебе, Ульяна, с добрым утром.
1: С добрым утром.
2: Что за картину ты нам тут нарисовала?
1: Я не специально, я постаралась, вот, как ты говоришь, в будущем, вот что может получиться, если мы не будем убирать мусор?
2: Да, вот это и получится.
1: Ребят, давайте придумайте нам мусорное чудовище, чтобы все вдохновились и сразу же побежали убирать очистки, кожуру банановую, всякие обертки валяющиеся. Давайте, наши дорогие фантазеры, 8-495-134-5664. Ну и пишите, а может быть даже... Ой. Мы нарисуете это мусорное чудовище. Вот сюда присылайте 8-916-968-0968. Бу!

0: А вот вы что думаете по этому поводу? Твое мнение.
1: Сегодня мы послушали вдохновляющие новости о том, как люди по всему свету убирают места своего обитания.
2: Ну, это герой, конечно, просто герой.
1: Ну, я, кстати, когда ездила на Черное море, видела, как просто люди, не жители, туристы сами, убирают морской берег. Там же осколки от бутылок, на которые могут наступить и взрослые дети поранить себе ногу.
2: Да, конечно.
1: Всякие разные объеденные кукурузные початки. Понимаешь, ты съел кукурузу и тут же бросил вот этот объеденный початок, чтобы кто-то доел за тобой, что ли?
2: Я не понимаю, как в голове у меня не умещается.
1: И вот рано или поздно на месте вот таких вот пиршеств появится мусорное чудовище.
2: Вот, вы сами его призываете.
1: Паша нам сейчас распишет в красках. Паша, привет.
3: Здравствуйте.
1: Скажи, ты где живешь, Паша?
3: В Москве.
1: Угу. У нас мусора много? В Москве?
3: Много.
1: Много. Ну, то есть ты замечаешь на улицах города неубранный мусор?
3: Да, и много мусора.
1: Да что ты говоришь?
2: Вот.
1: Так, ладно. Итак, Павел из Москвы представляет свое мусорное чудовище. Давай.
3: Мусорное чудовище все дома поедает, людей поедает, все машины раздавит и все площадки раздавит. Все он раздавит, и если к нему дотронуться, то он себя в бутылку превратит.
2: Бутылку?
3: И еще очень страшно, если он дотронется до какого-то дерева, либо травы, потому что вся трава тогда превращается в живых муравьев и жуков, которые поедают всю кору.
2: Ой, спасибо, спасибо, достаточно, отлично получилось.
1: Ужас. Мусорное чудовище, оказывается, еще и поедает все вокруг, а тебя еще и бутылку превращает.
3: Не, а если не превращает, то ты такое мусорное чудовище.
1: Действительно. Ха! Слушай, а как с ним бороться-то, Паш? Вот вопрос.
3: Как? Можно взять какими-то химикатами его побороть.
1: А можно набросить на него гигантский мусорный мешок такой, знаешь? Прям толстенный, как будто из резины. Вот так набросить на него, и все.
3: Да, а можно передать привет?
1: Конечно, давай, тебе все можно.
3: Я передаю привет своей дорогой мамулечке, которая сейчас меня слушает, бабулечке, которую зовут Вера, и своему самому доброму и ласковому дедулечке Леше, и передаю привет Ире, Маше и всем. И вам, Веснушка с Кипятошей, тоже. И Максику с Мочей. А маму зовут Даша.
2: Спасибо.
1: Ой, Пашенька, ты просто, ты знаешь, как цветочек с утра расцвел в нашем эфире. Фантазер, да вот молодцы, бабулечка, мамулечка подарили миру такого фантазера, такого ласкового.

0: ласкового и нежного мальчика, за что им отдельное спасибо. Так, ну что, Паша, мы с Пашей начали марафон придумок. Давайте сочиним мусорное чудовище. Да так, знаете, по интересу, чтоб всем захотелось мусор убирать.
1: Но тогда сразу и...

0: Вы нам писали. Сообщалка сообщает.
1: Да, такая тема у нас немного волнительная с утра. Но что поделать, если люди сами сподвигают нас на такие шаги? Выдумывать мусорное чудовище, чтобы все за собой мусор убирали. Итак, мой мусорный монстр будет с головой из коробки. Глаза у него лампочки, которые светятся и перегорают через 5 минут. А тело у него из различного мусора. Одна рука из трубы пылесоса, а когда он открывает рот, из него выходит дымное сердечко. Потому что оно доброе, помогает убирать мусор своей рукой пылесосом. Марьям из Москвы.
2: Да ладно?
1: Да.
2: Это мусорное чудовище, которое само же и за собой убирает?
1: Ну вот неожиданный финал, да?
2: Неожиданный.
1: Это вселяет надежду, как говорится. О, кстати, о надежде. Мама Нади из Домодедово. Доброе утро. Мусорное чудовище зовут монстр многоликий. Появляется, когда кто-то из машины выбрасывает фантики, бутылки, огрызки и становится большой копией выброшенного мусора вот этого. И проглатывает автомобиль вместе с этими хулиганами. Чтобы этого не происходило, мусор в автомобиле собирают в пакетик. И после выбрасывают мусорный бак, если кто не знает.
2: Вот, если бы все так делали, не было бы никакого мусора, никаких чудовищ.
1: Так, давай дальше.
2: Так, мой, значит, монстр вот так выглядит. Грязное дырявое ведро на голове. Вместо лица половая тряпка. Одежда разноцветная, рваная, из пакетов мусорных. Обувь постоянно меняет. На мусорке легко найти пару поношенных ботинок. Вот. Пап Саш передает привет маме Карине и дочке Нике. Мы призываем всех не мусорить, а за собой всегда убираться. Но это же быстро и легко, друзья.
1: Спасибо, что у нас есть такие единомышленники. Спасибо, друзья. Ну что ж, продолжим сочинять мусорного монстра, и мне кажется, мы добьемся своей цели. Хотя бы кто-то вот в большом мире перестанет мусорить на улицах.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.

лесною стороною. Увязался чёрт за мной, подумала машина, что ты чертовщина.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка,
3: очки, пальто, ножницы, вилка, хлопушка, пиксель, трассёрка.
4: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
5: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах.
6: Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на детском радио. Реклама.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Реклама. Сезар «Будущее». Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону звездочка 495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
5: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
6: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
7: А я рыба, я рыба. Всей семьей я близкаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
8: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
9: Карибия.рф.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Доброе утро, дорогие Даши. Чисто...
2: Любы.
1: Любы, я надеюсь.
2: Чисто Любы. Чисто Любы, чисто Нади, чисто Паши, чисто Кати. Вот. Вход у нас не только для детей, не волнуйтесь, дорогие взрослые. Приходите, проходите, располагайтесь. И самое главное, покажите, пожалуйста, хороший пример. Как в уборке мусора, так и... к подходу к зарядке. Вот. Если вы пойдете сейчас на зарядку, за вами потянется остальной весь молодой народ. Вот, поэтому возьмите на себя ответственность и вперед!
3: Доброе утро! На детском радио начинается утренняя зарядка. Начинаем движение с ходьбы на месте. Если хотите, можете идти по кругу. Идем энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не останавливаемся. Поднимаем руки вверх, затем опускаем их перед собой и разводим в стороны. Голову и спину держим прямо, подбородок приподнят. Продолжаем движение. Раз, два, три, четыре. Шагаем, поднимаем обе руки вверх. Опускаем их перед собой и разводим в стороны. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Опускаем их перед собой. И разводим в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Остановились. Утренняя разминка продолжается. Стойте ровно. Подбородок приподнят. Руки опущены. Вращаем сначала одним плечом вперед, а потом назад. И затем другим плечом. Сначала вперед, а потом назад. Понятно? Начали. Вращаем одним плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И другим плечом вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два,

4 и назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь вращаем двумя плечами сразу. Поехали! Вперед! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Следующее упражнение. Стойте ровно, плечи расправлены, ноги вместе. Наклонитесь и коснитесь кончиками пальцев пола. Колени не сгибайте. Замерли в таком положении и досчитали до 5. Раз, два, три, четыре, 5. Молодцы! Встали ровно и снова наклонились и дотянулись пальчиками до пола. Раз, два, три, четыре, 5. Выпрямились. Повторим еще раз, усложнив упражнение. Наклонились и положили на пол ладони. Колени должны быть ровными. Замерли. Раз, два, три, четыре, 5. И встали ровно. Молодцы! Завершаем зарядку ходьбой на месте. Идем не спеша, высоко поднимая колени. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Глубоко вдохнули. И опустили руки, выдохнули. Продолжаем шагать. Поднимаем руки, вдохнули. Опустили, выдохнули. Раз, два, три, четыре. Молодцы! Это все на сегодня. Ждем вас каждый день на утренней зарядке детского радио. Хорошего дня!

0: Ну что, если вы сегодня не слышали наши новости, хочется сказать, что там у нас люди молодцы. Очищают Эльбрус от мусора. Берег реки. Поют, танцуют, но убирают. Вот. Мы сегодня решили сочинить мусорное чудовище, чтобы, ну, может быть, оно как-то повлияет на то, что люди будут бросать вот эти все огрызки и объедки свои.
1: Меня зовут Ваня, я живу в Ижевске, придумал необычное мусорное чудище. Голова у него – куча мусора. В одной руке пушка в виде мусорного бака. Стреляет мусором. Громко рычит, полностью состоит из мусора, из объедков, резины, бутылок и всего прочего. Живет в мусорном баке.
0: Это вот, знаешь, страшно теперь подходить к этим мусорным-то бакам. А приходится, потому что кто-то его должен выносить. Так, ладно. Мусорное чудовище сначала выглядит как кошечка. Такая бежит себе, му-му-му-му-му, такая. Но как только замечает, что кто-то мусорит, превращается в огромного монстра с тремя глазами и 16 лапами и всасывает в себя мусор и того, кто мусорит. Победить его можно, если сразу много человек будут убираться и создавать чистоту вокруг себя. Лена из Санкт-Петербурга, 9 лет.
1: Отлично. Вот. Привет, а я Вика из Кемерово. Мое мусорное чудовище ест мусор и из-за него растет и размножается. Но если оно не поест месяц или больше, оно умирает, поэтому не мусорите.
0: А я Полина, мне 9 лет, я живу в Ленинске-Кузнецком. Значит, мое мусорное чудовище – серая лисица с красными глазами. Она бежит, а за ней такая прям дорожка из мусора остается. Борьба, убираться. Кстати, на фото мой новый хомяк, которого мне вчера купили. Зовут Стефания.
1: А за ним тоже нужно убирать.
0: Да, кто за ним вот убирать? Скажите, пожалуйста.
1: Оля пишет, я представила себе такое чудовище. Огромная зеленая слизь с кучей мусора. Прикасаться к нему страшно, потому что все руки будут зеленые и грязные. Способ борьбы. Победить его можно перчатками, водой и огнем.
0: О.
1: Правильно, да, потому что большинство мусора сжигаются.
0: А Варя Сонина из Москвы даже нарисовала чудовище. Смотри, мусорный монстр ест весь мусор и людей, которые мусорят. Потому что мусор пахнет ужасно, и люди, которые мусорят, тоже пахнут. А мусор-то слепой и путает людей с мусором.
1: Вот.
0: Вот тебе, пожалуйста.
1: Не мусорите, а то придет за вами вот это чудище.
0: Действительно.
1: И слопает.
0: Ну и Юра Иванов, если в течение месяца не убирать мусор, появится страшное мусорное чудовище, будет давить здания, превращая их в обломки и расти от нового мусора. С ним можно бороться только чистотой.
1: Вот.
0: Молодцы, ребят, спасибо вам большое. Откликнулись на наш призыв. Теперь, надеюсь, те, кто мусорит, задумаются над своим поведением.
1: Предупреждение вы получили.
0: Ну, а мы, внимание, внимание, говорим мамам и папам. Объявляем игру для семейной команды «Ребенок и взрослый». Вашему ребенку понадобится ваша поддержка в эфире. Тем более, что приз в этой игре для всей семьи.
1: Да еще какой! Сертификат для семейного отдыха в загородном отеле на берегу Волги в Тверской области.
0: Красота! Звоните! 8495-134-5664.

0: Себби Рейка.
1: Значит, сейчас будем собираться в какое-нибудь путешествие. Мы не любим сидеть на месте. Летать, бегать, прыгать, плавать. Что там еще можно делать в путешествиях?
2: Да все, что угодно можно делать. Легче перечислить, чего нельзя. Нам дозвонилась Женя. Приветик.
3: Привет.
1: Ты любишь путешествовать?
3: Да.
1: Вот это хорошо. А в путешествие ты отправляешься налегке или собираете там чемоданы, не знаю, рюкзаки?
3: Наверное, чемоданы. Просто я так пока только на машине путешествовала.
2: Ага. Ладно, давай открывай тогда свой чемодан.
1: Будем подождите, куда едем?
2: Да, куда едем?
3: Ну, я бы поехала куда-нибудь в лес.
1: Опять в лес.
2: Ага, ну
1: что-то
2: ничего.
1: Наших детей в лес все время тянет.
2: Там грибы растут. Их надо собирать кому-то. Ну, давай.
1: В лес, так в лес. Хорошо.
2: Поехали в лес. Подожди, стоп. Если мы будем кидать вещи, если ты считаешь, что вещь нужная, говоришь, берем. Если не нужная, говоришь, не берем. Понятно?
3: Да.
2: Кипятош, бросай первое.
1: Так, одеяло.
3: Берем.
2: Раскладное кресло.
3: Берем.
1: Кресло с собой.
2: Ну и что, в машину можно кинуть, ничего, нормально, конечно.
1: Ладно, хорошо. Барабан.
3: Не берем.
1: Нет, а как же диких зверей отпугивать?
2: Криком громким. Боксерские перчатки.
1: О.
3: Не берем.
1: Нужная вещь.
2: Во, вообще, вдруг там боксер будет. Можно с ним спарринг устроить в лесу. Давай.
1: Ладно.
2: Или медведь.
1: Наушники.
3: Берем.
2: Надувная подушка.
3: Берем.
2: Угу.
1: Тебе раз. Ну хорошо, ладно, тогда сапоги.
3: Берем.
2: Так.
1: Много набрали-то уже.
2: Дуршлаг.
3: Не берем.
2: Ну как же макароны просеивать?
1: Хорошо, радиоприемник.
3: Не берем.
2: Чего? Как? Это радиоприемник-то не берешь.
1: А ты что, в лесу не будешь слушать детское радио?
3: А можно ведь с телефона послушать.
2: Ну, радиоприемника лучше.
1: Логично.
2: И, наконец, якорь.
3: Не берем.
2: А как же тогда швартоваться-то без якоря, скажите, пожалуйста.
1: В лесу?
2: Да. К дереву привязываться. А то вдруг ветром унесет. Ой, ну ладно, молодец. Хороший мы чемодан собрали. Тут у нас и кресло, и подушка. Жалко, только радиоприемник не взяли. От детского радио и спонсора ООО «Усадьба» вы получаете...

0: сертификат на суточное проживание в отеле «Барская усадьба».
1: Аквацентр, конный клуб, мини-ферма, развлечения для детей и взрослых, «Барская усадьба», семейный отдых на Волге, по системе все включено. Ноль плюс.
0: Спасибо большое, Жень, тебе за игру. Хорошей дороги, ну а у нас впереди поздравлялки.
2: Собирайка.

0: Сегодня 24 сентября и день рождения у замечательной поэтессы Ларисы Алексеевны Рубальской. Для детей она тоже писала классные стихотворения. Вот одно из них. «Постречались как-то раз эскимос и папуас. И сказал папуас эскимосу: я не знаю, как у вас, а у нас зима сейчас. До плюс 30 доходят морозы. Папу-папу папуасы снег не видели ни разу. Папу-папу папуасы в жарком климате живут. Эскимосы, эскимосы, эскимо едят морозы. И за это эскимосов эскимосами зовут».
1: Мороз плюс 30.
0: Да, да. Ну и наши ребята, поздравляем нашу девочку Ульяночку Белову с днем рождения. Мы тебя очень сильно любим. Желаем тебе исполнения всех желаний. Большая семья из Москвы.
1: Поздравляем с наступившим днем рождения нашу любимую доченьку Настеньку Меньшикову. Мир в 10 лет не кажется пусть скучным, и оптимизма будет пусть хватать, и в жизни будет все благополучно, и в школе будешь все это успевать, и жить тебе пусть станет веселее и радостнее ровно в 10 раз. Вперед к своей мечте лети смелее, и помни, что ты лучшая у нас. Мама и папа, город Краснодар.
0: С днем рождения, наш любимый Семен! С 11-летием тебя! Желаем ярких побед в футболе и крутых финтов, верных друзей и интересных уроков. Радуйся каждому дню, мечтай, дерзай, и все обязательно у тебя получится.

0: Мы тебя очень любим, семья Русаковых.
1: У нас сегодня огромный праздник. Нашей дочке Радиме исполняется 7 лет. Желаем миллион улыбок, самый большой торт, море подарков. Пусть глазки всегда сияют от счастья, а смех звучит громче всех на площадке. Будь самой смелой, самой умной, самой счастливой. Слушай радио, улыбайся, загадывай желания, они обязательно сбудутся. Мама, папа, брат Давид, город Москва.
0: Поздравляем нашу красавицу Алису Князеву с днем рождения. Любим тебя очень сильно, мама, папа и Леха.
1: Доброе утро. Сегодня день рождения моей любимой сестры Вареньки. Поздравляю, чтобы все желания исполнялись, чтобы ты всегда улыбалась. У тебя очень красивая улыбка. Твой бро Егор.
0: Ну и мама Оля и папа Леша тоже поздравляют с днем рождения Варечку. Хотим пожелать тебе оставаться такой же милой, доброй, красивой и умной. Любим бесконечно.
1: Хеллоу, Веснушка и Кипитоша.
2: Хай!
1: Поздравляю всех с Всемирным днем моря! Давайте на море ездить почаще, это же круто! Привет подружкам, друзьям, маме, папе, бабушке, собаке Бернику, Агата из Колтуши.
0: Поздравляю папу Олега с днем рождения, ему 40 лет, сообщает Марк.
1: Я мама Феди из Казани, зовут меня Юлия. С вашего позволения передаю привет своим подругам Насте и Алине. Мы сейчас везем своих замечательных детей в одну школу, но в разных авто. Не тормозим, девочки! Кофе сам себя не выпьет. Спасибо всем, продуктивной недели.
0: Так, Платон, срочно иди завтракать. Опоздаешь в школу. Мама Катя уже негодует. Доброе утро, доченьки, Настеньки, около кулак из Санкт-Петербурга. Люблю тебя, крошечку моя. Не капризничай. Желаю тебе хорошего дня, отличных оценок и прекрасного настроения. Твоя мама Наташа.
1: Поздравляю всех, у кого сегодня день рождения, а себя с первым школьным выездом. Алиса из Санкт-Петербурга.
0: Желаю Арису, Максиму прекрасного дня в школе и в саду, а Еве скорейшего выздоровления. Это мама Наташа написала. А вот еще привет, Веснушка и Кипитоша. У меня недавно был день рождения, 8 сентября. Мне исполнилось 9. Передаю привет Оле из Кудрова, Асе из Кудрова, тете Ане из Сургута, Ренату и всем, кто сейчас нас слышит. Вот, это Мира из Альметьевска. Спасибо большое всем, кто встречает утро вместе с нами. Доброго дня и классного настроения!
3: Утро с Веснушкой и Кипитошей.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Ква-ква!
2: Хеллоу, бонжур,
3: хрисио,
4: салам,
3: ола,
5: гутен так,
6: шалом,
7: привет!
8: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
0: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
9: Днем по будням на детском радио.
10: 0+. Реклама.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
12: Ну, есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru.

0: 24 770 47 19 19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
1: Я МС Тупик.
2: Я Пушистик.
1: Погнали в Африку.
3: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка в поисках мамы.
1: Африка!
3: В кино с 1 октября.
4: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН 117-747-76-79-24-55. Город Москва. Реклама.
5: Театральный этикет. Правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
6: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
7: У нас та же история. Зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
6: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
8: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
9: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
10: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
11: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
10: А еще в Челябинске, Воронеже и Самаре.
12: Детское радио!
10: Хватит на всех!
4: Утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Доброе утречко, наши самые замечательные слушатели на свете. С вами по-прежнему мы, Веснушка и Кипитоша.
13: Продолжаем делиться любимой музыкой и отличным настроением, а также добрыми новостями. За них отвечает Ярослав Попов. Ярослав, тебе слово.
14: Спасибо, Веснушка. В этом выпуске расскажу о людях, которые прославились. Это мастер железных дел, царевна лягушка и один взрослый дяденька, который устроил себе потрясающий день рождения.
13: Самые потрясающие дни рождения проходят у нас здесь, на детском радио.
15: Московское время 8 часов.
16: В эфире детское радио.
4: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
14: В студии Ярослав Попов. Обычный мастер по ремонту телефонов из Челябинска устроил себе необыкновенный день рождения. Он пригласил к себе на праздник через интернет всех желающих. Приехало более 200 человек из Екатеринбурга, Казани, Кургана и даже из другой страны, из Казахстана. Никто из них раньше не видел Константина. Просто прочитали приглашение и отправились поздравлять. Ему подарили воздушные шары, робота, деньги на новый телефон, но самое главное – улыбки и отличное настроение. В прошлом году Константин тоже всех звал, но тогда вообще никто не пришел. А в этот раз у него получился настоящий праздник, как в детстве, когда на день рождения приходит весь двор. Всегда ждет гостей жительница Калифорнии Сьюзан Бургас. Она с радостью показывает всем желающим свою уникальную коллекцию предметов с лягушками. В ней более 13 тысяч предметов. Чего здесь только нет. Мягкие игрушки, одежда, часы, статуэтки и даже елочные украшения. Сьюзан начала собирать коллекцию почти 40 лет назад.

0: Началось все с золотого кольца в виде лягушки с глазами из изумрудов. С тех пор она ищет лягушек повсюду, в путешествиях, в магазинах и по каталогам. Коллекция такая огромная, что для нее пришлось купить отдельное помещение. Самая любимая вещь хозяйки – игрушечная лягушка-байкер на мотоцикле. Она двигается и поет. Сьюзан мечтает, чтобы однажды ее лягушки попали в музей и начали радовать других людей. Необычное хобби у художника из белорусского города Фаниполя – Владимира Каноника. Он создает огромные фигуры из автозапчастей. В его коллекции больше сотни скульптур. Все они украшают улицы Беларуси. Недавно мастер сделал 3-метрового железного медведя. На зверя ушло около 1000 деталей – турбины, шестеренки и другие железки. Скоро Косолапый отправится на фестиваль в ямайский город Губкинский. И этого чудо-зверя смогут увидеть жители нашей страны. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Далее прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в Челябинске, где мастер по ремонту телефонов устроил себе необычный день рождения, плюс 18 градусов, облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Там детское радио слушает на частоте 96,8 FM.
2: В белорусском Фаниполе, где художник создает фигуры из автозапчастей, сегодня плюс 12, небольшой дождь, там детское радио слушает в мобильном приложении.
1: В Москве, где во дворах детей радуют красивые площадки, сегодня днем плюс 20 градусов, небольшой дождь.

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Ой, как здорово, когда человек вообще чем-то увлекается, что-то коллекционирует, такие необычные предметы. Ну вот буквально на днях мы рассказывали про человека, который собирает носки.
2: Кстати, почему ты не собираешь носки? У тебя получилась бы шикарная коллекция.
1: Да, и
2: из тех одиноких носочков, которые у тебя остаются после потери второго носочка.
1: У нас очень маленькая квартира. Вот. Поэтому,
2: что?
1: Ну где я буду держать эту коллекцию? Вон у этой жительницы Калифорнии, у нее дом целый. Поэтому она может себе позволить одну комнату.
2: А ты вот начнешь коллекционировать?
1: И что?
2: А потом вот пап с мамой дом купят, когда поймут, что уже не вмещается твоя коллекция. Ну все, надо дом покупать.
1: Я боюсь,
2: Веснушке
1: что они...
2: некуда складывать носки.
1: Я боюсь, что они эти носки выселят. Раньше, чем купит дом. И вообще нам хорошо в квартире живет. Дом надо убирать, там вот это вот все.
2: Ой.
1: Понимаешь?
2: Что я слышу.
1: Нет, ну одно дело там в мусор бросить одну бумажку или там, не знаю, одну пластиковую бутылку из-под сока. А вот это вот с утра до вечера, вот это с пылесосом. Вот, ребят, скажите же, вот вы любите убирать дом свой?
2: Значит, полчаса назад ты всех призывала убирать.
1: Я про мусор.
2: Сейчас, значит...
1: Нет, я про несанкционированный мусор, Кипятош. Я не говорю про дом. Нет, дом тоже надо убирать, ребят. Конечно, как мне казалось это тяжелым, утомительным. И вообще надо, потому что пылевые кролики, они не дремлят.
2: Да, вот. И мусорное чудище тоже.
1: Да. Ладно. У нас впереди игра. Она не относится у нас ни к уборке, ни к мусору. Она относится у нас к эко. Да. Давайте, если хотите вместе с нами поиграть, да поикать, да подарок получить, давайте, звоните прямо сейчас. 8495-134-5664.

0: шик, кик. Уньк, яньк, ушк. Пик, шик, кик. Уньк, яньк, ушк.
1: Загадочный ик.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8320-04-86-05.
4: Ну что ж, прямо сейчас мы начинаем игру «Загадочный ик», и до нас дозвонилась Алана из Казани. Привет!
5: Эй, доброе утро!
6: Здравствуйте.
4: Здравствуй, дорогая. Как ты поживаешь?
6: Хорошо.
4: Хорошо. Настроение у тебя сегодня отличное, хорошее или ужасное?
6: Отличное.
4: Это прекрасно. Ну что ж, готова ты с нами поиграть?
6: Да.
4: Ну смотри, Алана, тебе предстоит превратить большие слова в маленькие и миленькие. И для этого нужно всего лишь добавить к слову загадочный ик или кого-то из его друзей.
5: Вот как тебя называют ласково, когда икают?
6: Аланочка.
4: Аланочка.
5: Чка.
4: Вот.
5: Чка-чка.
4: Очк тоже можно, еньк можно, ник. Аланчик, например.
5: Аланушка.
4: Да. Все уменьшительные суффиксы подойдут. Ну, давай с тобой порепетируем. Я говорю, например, мусор. Ты тут же икай. И получится...
6: Мусорик.
4: Ну какой он уже не страшный, уже... а маленький и миленький мусорик.
5: Давай.
4: Ну теперь давай то же самое, только побыстрее. Поехали.
5: Книга.
6: Книжка.
4: Кукла.
6: Куколка.
5: Шар.
6: Шарик.
4: Змея.
5: Ой.
6: Змейка.
5: Сыр.
6: Сырик.
4: Сырик. Привет, Сырик.
5: Хочешь сырику?
4: Ну что ж, вот такой мини-набор из маленьких и миленьких слов у нас с тобой получился. Молодец, мы тебя поздравляем.
5: И ты получаешь подарочную карту на 3000 рублей для покупок в ленте.
6: Ура!
5: С ней ты вместе с родителями сможешь купить вкусняшек и получить подвес в мини-лента.
4: Спасибо тебе большое за звонок, тебе классного денька и отличного настроения. А у нас впереди поздравлялки.
2: Долгожданная коллекция мини-ленты. Уникальные подвесы в подарок при покупке в гиперленте за каждые 2000 рублей в чеке или с доставкой за каждые 3000. Минилента.лента.ком.
3: Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. УГРН 137-8320-04-86-05.
1: Загадочный ик.

0: поздравляем нашу замечательную дочку с днем рождения. Наша маленькая красавица, тебе 10 лет. Любим тебя с папой очень сильно. Также тебя поздравляют Борщик, Кайк и Рафа. Красавица, надеемся, ты себя узнала. У тебя есть Борщик, Кайка и Рафа. Это твои. Вот.
1: А имя есть?
0: Говорю, что нету пока. Только Борщик.
1: Поздравляем дочку Аню с днем рождения. Она растет вместе с детским радио. Сегодня ей уже 15 лет. Желаем успешных выступлений в хоре Жоржа Брассенса.
0: О!
1: Красивых рисунков, интересных встреч, верных друзей. Пусть мечты сбываются. А пока еще смутные жизненные планы... Пускай проясняются и ведут тебя к поставленным целям. Любящие тебя мама Наташа, папа Вадим, сестра Ариша и самый главный в нашей семье кот Марчик.
0: Конечно.
1: Кто глава семьи?
0: Кот. Поздравляю с днем рождения любимую дочку Евочку Бузаверю. Тебе сегодня целых 4 года. Мы тебя очень любим. Это из Москвы поздравления.
1: Доброе утречко, Вестушка Кипитоша. Я Полина, и в это сонное утро передаю привет всему миру.
0: Привет, Евочка. Пусть сегодняшний день будет ярким, несмотря на серость за окном и отсутствие тренировок по воздушной гимнастике. Всем хорошего настроения и побольше шуток от Кипитоши и Веснушки. Мы любим ваши чувства. Это сообщение из Сочи.
1: Привет, Лизе Марченко из лицея номер 2 города Одинцово. Пусть настроение будет хорошим. Люблю очень, папа.
0: Доброе утро. Всем большой привет из дождливого Санкт-Петербурга. Спешим в школу. Успехов в учебе. Всем желают намаз и мама Лена.
1: Леночку Дмитриеву с днем рождения. Пусть сбываются мечты. Мы тебя очень любим.
0: Передаю привет папе, младшим братьям Саше, Паше и Лене. Это Маша из Санкт-Петербурга. Все, да, все приветики передали.
1: А, вроде да.
0: Угу. Лизе Марченко передал привет, да? Все. Ну что ж, тогда остается нам пожелать всем сегодня прекрасного дня. Неважно, что сегодня там, дождик или серость. У нас всегда на душе тепло и хорошо, потому что мы все вместе, мы большая радиосемья.

Один-два левый, один-два правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь

справа и слева синее небо, а под ногами дальний путь. Куда иду, я не знаю, дорога сама меня приведет куда-нибудь. Ать-два, ать-два левой, ать-два правой,

0: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
1: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио. Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Реклама. Сезар Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные.

0: Лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
1: Застройщик ООО «ЗЗ Третий Силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
6: ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
7: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
7: По выходным на детском радио. Утро с Веснушкой и Кипидошей.
10: Всем привет! Доброе-предоброе утречко! Девчонки, мальчишки, мамы, папы, бабушки, дедушки, все, кто слушает детское радио, особенно те, кто только-только-только вот проснулись, включили свои радиоприемчики, добро пожаловать! Если вы еще не очень проснулись, то будьте добреньки, пожалуйте на утреннюю зарядочку.
11: Вы готовы вместе с нами делать утреннюю зарядку? Тогда улыбнулись и побежали. Можно бежать на месте, а хотите, бегите по кругу. Руки на поясе. Бежим легко, не спешим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Бежим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Встаньте ровно. Расправьте плечи. Руки вдоль тела. Сначала поднимите одно плечо, словно хотите достать им до уха. Голову при этом не наклоняйте. Опустите плечо и поднимите другое. Опустив, поднимите оба плеча сразу. Движения не должны быть резкими. Начали. Раз, поднимаем одно плечо, опускаем. Два, поднимаем другое плечо, опускаем. Три, поднимаем оба плеча сразу и опускаем. Раз, два, раз. Два. Раз. Два. Отлично. Следующее упражнение. Встаньте ровно, плечи расправлены, ноги вместе, а руки на поясе. Сначала машем одной ногой вперед-назад, а потом другой. Следите за тем, чтобы нога была ровной. Начали. Машем одной ногой вперед-назад. Раз. Два. Вперед. Назад. Машем широко. Вперед. Назад. Раз. Два. Теперь другой ногой вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, меняем ногу, машем. Вперед, назад. Раз, два, вперед, назад. Раз, два, и другой ногой. Вперед, назад, мах, мах. Вперед, назад. Раз, два, отлично. Следующее упражнение мы тоже сделаем на полу. Ложитесь на спину, руки под голову, локти прижмите к полу. А теперь представьте, что вы едете на велосипеде. Поднимите обе ноги вверх и начинайте крутить педали. Раз, два, раз, два, одна нога, другая. Раз, два, раз, два, раз, два, одна, вторая. Раз, два, крутим педали быстрее. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Остановились! Заключительное упражнение зарядки – это прыжки. На двух ногах поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь на одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Снова на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И

одной. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На другой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И на двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь не спеша побежали по комнате. Бежим легко, дышим носом, не торопимся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Остановились. Глубоко вдохнули носом и выдохнули ртом. Вдохнули и выдохнули. Утренняя зарядка закончилась. Теперь водные процедуры. И удачного вам дня! Счастливо!

0: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Кстати, а у нас здесь из окна, нет, не площадь красная видна, у нас видно карусели, да, Кипитоша? Ну, не карусель, точнее, а колесо обозрения. Ну, и же можно считать, как карусели?
2: Ну,
1: они вот такие,
2: в каком-то смысле, да, да,
1: да.
2: Да, но это увеселительная конструкция.
1: Увеселительная конструкция, ну ты скажешь тоже. Вот, если хотите посмотреть на карусели, приходите к нам на экскурсию. Вы увидите, значит, из нашего окна колесо обозрения, Останкинскую башню, прямо вот, всю.
2: Вот это правда, да.
1: А еще вы увидите, кстати, у нас отсюда видно павильон «Космос» на ВДНХ. Что еще видно? Всякие разные усадьбы, тут церкви. А осень какая красивая из нашего окна видна.
2: Хотите посмотреть? Приходите на экскурсию на детское радио.
1: Да, мы с удовольствием вам все расскажем, покажем. А еще вы выйдете в прямой эфир, вам привет передадут. Вы можете помахать в видеотрансляции всему миру. Ну и, конечно, открыть сундучок с секретом. А еще лучше прийти сюда, к нам день рождения отпраздновать. Его проведет кто-то из ведущих, и это будет так классно.

0: Классно, так здорово, и игры, и песни, и пляски, и, в общем, все для вас и ваших гостей.
1: Ну, все подробности, конечно, вы можете найти на сайте dtfm.ru.
0: А кто хочет подарок получить прямо сейчас?
1: Я.
0: Ты это чего?
1: Ты спросила, я ответил.
0: Ты и так уже, посмотри, одарен. Ты считаешь себя одаренным?
1: В каком-то...
0: Нет, ты вот ответь на вопрос, ты считаешь себя одаренным?
1: Да.
0: Все. Ребята, хотите, пожалуйста, подарок получить и быть одаренным? Давайте, звоните 8495-134-5664. Впереди секретный код. Нам нужны два участника.

0: Idiot. Итак, совершенно секретная ситуация. В ней разобраться могут только настоящие секретные агенты.
1: Итак, так, Артём у нас в гостях. Артём, привет.
2: Здравствуйте.
0: Так, все, ты больше не Артём. По крайней мере, пока идет наша игра. Как тебя будем называть?
2: Лис.
0: Отличный позывной, короткий, ёмкий.
1: Но надо же, не кот. В кои-то веки. С тобой сегодня играет Лукьяна. Привет.
2: Привет.
1: Ты у нас кто сегодня в игре?
2: Я буду котом.
1: Ну, опять котом.
0: Лис и кот.
1: Ну, у нас каждый раз один и тот же кот. Давай что-нибудь другое. Давай, не знаю, там, рысь будешь.
2: Ладно, ага, давайте.
1: Хорошо. Лис и рысь. Класс? Класс.
0: Ну вот, уже интересно.
1: Рассказываю правила нашей игры, ребят. Сейчас Капитоша называет фразы по очереди из 3, 4 и 5 слов. Вам нужно взять первую букву каждого слова во фразе, соединить эти буквы и получить какое-то слово. Но его не говорить ни в коем случае. Сначала кричать свое секретное имя. Лис кричит «лис», рысь кричит «рысь». И только после этого слово называем. Давайте тренируемся.
0: Ну, например, я говорю, Николай очень сильный.

0: Какое слово из трех букв я зашифровал?
1: Литры.
2: Да, давайте слово.
1: Нос.
2: Нос. Вот ты вот.
0: Все верно.
2: Замешкался своим и рысь тебя обогнала на повороте. Так.
1: Нет, ну я быстрее был, нет.
2: Это рысь у нас. Все, понятно. Все понятно вам, ребята?
3: Да.
1: Да.
2: Вы готовы?
3: Да.
2: Ну тогда первая фраза, три слова.
0: Заболел утконос Боренька.
1: Лис.
2: Так, слово?
1: Зуб.
2: Так, лис у нас был первым, молодец. Чуть-чуть обогнал рысь, 1-0 счет, молодцы. Второе слово, четыре слова. Вторая фраза, четыре слова.
0: Утконос Боренька очень расстроился.
2: Да, слово?
1: Узор.
2: Я ничего не понимаю.
0: А давайте без «э».
2: Так, кто у нас первым крикнул?
1: Ну, я.
3: Вместе.
2: Ну, давайте тогда вместе. Это слово?
1: Узор.
2: А чё ж узор-то? Он Зоренька был, что ли? Мне кажется, он Боренька.
1: Убор.
2: Так, ладно.
0: Ну, конечно, убор.
2: Ладно, все решит у нас третья фраза. Ребят, без «э», я же прям вообще не понимаю, что вы там говорите. Там какая-то буря мглою небо кроет. Третья фраза, пять слов.
0: Печалится он, завывает, отвернулся, ревет.
1: Позор. Но я был раньше крикнул слово «лис».
2: Ну, то зато рысь крикнула «позор». Так что делать-то будем, Кипятош? Я так и не поняла.
0: Да, это
2: давай
0: какой-то
2: позор. Ладно, товарищи.
0: Не, ну они так дружно играли, практически ноздря в ноздрю.
2: Ну хорошо, ладно, тогда мы вручаем нашим как их там?
0: Элис и Эрис.
2: Элис и Эрис, вручаем вам наши подарки. Это ланчбоксы детского радио фирменные.
1: Ура!
2: Ой, ты посмотри, как они крикнули вместе, как будто всю жизнь вместе, понимаешь?
1: Спасибо.
2: Играли. Ну, ребят, ну вы только про это забудьте. Спасибо вам большое за игру, классного вам дня и отличного настроения.
1: Ура, спасибо.
4: Секретный

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Изобретения и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. Скрутилкины.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: Вертелкин, тут мешок со сладостями. Это твой?
2: Да мой, Крутилкин.
1: Я один шоколадный батончик возьму и печенье.
2: Не, Крутилкин, не трогай, особенно печенье.
1: Жадина ты, Вертелкин, другу печенье пожалел.
2: Ничего я не жадина, это запасы. Они нам, между прочим, в Арктике пригодятся.
1: В какой такой Арктике, Вертелкин?
2: В самой настоящей. Мы с тобой, Крутилкин, в научную экспедицию отправляемся, и она, Крутилкин, полна страшных опасностей. Среди этих арктических льдов и ледяного ветра, где бродят только одни лишь белые медведи, нам с тобой, Крутилкин, потребуется много сил. Так что еда там нужна, знаешь, сытная и главное, чтоб побольше.
1: И что, одними батончиками питаться? Ну уж нет, Вертелкин, так не пойдет. Вот, смотри, что мне тут прислали. На, попробуй.
2: Кекс, зимний витамин. Хе, интересно. А ну-ка, давай, Крутилкин, попробуем.
3: А ну не сметь меня есть. Не сметь, кому говорят.
2: А почему это мне вас не есть, интересно, скажите-ка?
3: А потому что меня для работников севера испекли, которые трудятся в тяжелых условиях.
2: Это мы, дорогой кекс, в тяжелых условиях. Съесть хочется, а нельзя. И кто этот кекс? Зимний витамин придумал. Не знаешь, Крутилкин?
1: Не придумал, а придумали. Ученые Московского государственного университета технологий и управления вместе с научно-образовательным центром «Российская Арктика». Ох, попробовать бы!
3: И вы туда же. Чуть что сразу съесть хотят. Что за день такой?
1: Ладно, ладно, не буду. Тем более, что у меня к вам научный интерес. Потому как я вижу, что в вас много полезных добавок и витаминов имеется. Ведь в Арктике так холодно, что людям нужна особая еда, очень полезная.
3: Точно, я полезнее батончика. И, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне Арктики.
2: Мы ученые, уважаемый кекс. Мы вас есть это не будем. Немножко изучим только.
3: Так я вам с удовольствием помогу. Внутри меня морская капуста и грецкие орехи. Сахара мало, жира тоже мало. Сплошная польза.
1: Капуста и орехи? Интересное сочетание. Капуста способна восполнять дефицит йода. Это важное вещество для здоровья человека.
3: Да, высокая кухня.

0: Ну, очень вкусный кекс.
1: И что? Вы такой мне один вкусный и питательный?
2: Нет, конечно. Нас таких, сделанных для Севера, много.
1: Что там мне тебе еще прислали, Крутилкин?
3: Хлеб сдобный с медом и кедровыми орехами, зефир с морожкой и макароны с беломорским фикусом.
2: Не с фикусом, а с фукусом. Вы растения-то с водорослями не путайте.
1: А батончики... Батончики есть?
2: Есть, но не такие, как ваши, а с хвоей и клюквой. Многие вкусности из нашего арктического меню сделаны из того, что растет у нас на севере.
3: Хватит, хватит, уважаемый зимний витамин. Аппетит уже проснулся. Эх, сейчас бы так и...
2: Опять?
1: Не-не-не-не-не, что-что-что-что-что. У нас мне чисто научный интерес.
3: Исключительно. Вертелкин, ты что изучать будешь? Пасту «Здоровячок» или «Колбаски»?
4: С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире «Ну и ну». Новости науки.
5: «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
5: Привет, вы кто?
6: Мы мини-лента.
5: О, вы что, вернулись?

0: 8-8-32-04-86-05.
1: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
2: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ

0: Саман. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: А кто эта счастливая мама?
2: А это та мама, которая не купила ребенку очки, а вылечила зрение в ясном взоре.
1: А что это за ясный взор?
3: А «Ясный взор» – это сеть специализированных детских глазных клиник профессора Игоря Азнауряна. Там проводят все – от диагностики до редкой хирургии.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте csrdefisgroup.ru.
7: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматор детям. Смотрите, не перепутайте. Барская усадьба. Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: Детское.

0: утро с Веснушкой и Кипидошей.
1: Всем-всем-всем, кто нас слышит, доброе веселое утречко, это мы, заводные веселые Кипидоши и Веснушка.
2: Да-да, всем огромный привет. Встречаем Ярослава Попова, ведущего новостей.
1: О, привет, Ярослав, что принес?
3: Привет-привет, принес свежий выпуск новостей на экологическую тему. Речь пойдет о необычных сказках, о добром студенте и об уборке на горе.
4: А я и не знала, что на горе тоже надо убираться. Тут бы в своей комнате навести порядок. А на горе как это сделать?
3: Оказывается, легко и просто.
5: Московское время 9 часов.
6: В эфире Детское радио.
0: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
3: В студии Ярослав Попов. В предстоящие выходные защитники природы проведут уборку на склонах самой высокой горы Европы – на Эльбрусе. Туристы постоянно оставляют здесь разный мусор. Пластиковые бутылки, пакеты, упаковку от еды, банки и даже элементы экипировки. А еще флажки и визитки. На память. Хотя это запрещено, и спасатели всегда просят ничего не оставлять в горах. В прошлый раз добровольцы собрали более 50 тонн мусора. Это несколько грузовиков. В этот раз участников уборки ждет не только работа, но и праздник. Полевая кухня с пловом, концерт и конкурсы. С песнями и танцами убирается один студент из Индии. Он очистил от мусора большой участок реки. Зовут парня Сурендра Сингх Чоудхри. Начиная с января, юноша каждый день приходил на берег реки Анджнар. Он собирал бутылки, пакеты, бумажки, брошенные вещи, осколки посуды и даже выдергивал сорняки. Фотографии до и после уборки выкладывал в интернет. Пользователи видели, как грязный берег превращается в чистый. Эти снимки заметили местные власти и подарили студенту технику для сбора мусора. А еще решили построить станцию очистки воды, чтобы отходы не попадали в реку. Так один простой парень своими руками меняет мир к лучшему. Юные защитники экологии живут в Ленинградской области. Местные школьники выпустили необычные сказки о природе родного края. Ребята все лето снимали фильмы и репортажи о лесах, водоемах, их обитателях, а также наблюдали за животными и изучали экотропы. А потом смонтировали из этих сюжетов ролики и добавили анимацию. Получились увлекательные и познавательные истории. Так, например, 8-летний Родион снял фильм «Соседи по лесу» об утках и насекомых в лесу.

0: Агата придумала экологическую сказку про нерку. Есть среди сказок и командная работа. Ребята побывали в доме белого аиста и рассказали о людях, которые помогают раненым птицам. Самые интересные видеосказки покажут на фестивале. Их авторам вручат награды и подарки. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Впереди прогноз погоды. С ним вас познакомят Веснушка и Кипятоша.
1: Сегодня в море на Ленинградской области, где юные защитники экологии создают сказки о природе родного края, плюс 16 градусов, пасмурно, местами, возможно, небольшой дождь. Там детское радио слушает на частоте 103,7 FM.
2: В индийском городе Бихар, где студент с песнями и танцами убирает мусор с берега реки, сегодня плюс 26, ливень, там детское радио слушает в мобильном приложении.
1: В Москве, где жители тоже поддерживают чистоту в родном городе, сегодня плюс 20 градусов, местами небольшой дождь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Да-да, это мы. Всем привет. Доброе утро. Добро пожаловать. Заходите.
2: Добро пожаловать. Заходите. Куда, Кипитоша? А вдруг сегодня день такое себе?
1: Что значит это такое
2: себе? Может быть, какой-то сегодня такой день, что не захочется к нам и заходить. И никаких добро пожаловать не спасет.
1: Да разве бывают такие дни?
2: Мало что? Ли, Кипитоша, мы же не знаем, что там и как.
1: Так, а сейчас мы посмотрим.
2: Вот для начала нужно узнать, куда нам нужно заходить.
0: Наш календарь.
1: Так, сегодня 24 сентября на дворе. Главная именинница у нас в народном календаре – Федора.
2: А, та самая. Федору мы поздравляем. Также с Федорой вместе мы поздравляем Ию и Ефросиньюшку. Такие у нас девочки и мальчики есть. Сергей, Герман, Дмитрий, а еще Николай, Виктор, Карп и Диодор. Вот, поздравляем.
1: С Федориного дня начинались раньше капустные вечерки. О. В течение 2 недель девушки, женщины русские, рубили капусту, квасили ее на зиму. Ох, люблю я эту квашеную капусточку.
2: Только вчера мы про капусту говорили гигантскую.
1: Сидели, травили байки, шутили, смеялись. Такие сборища и назывались капустниками. И это слово вот так и дожило до наших дней. До сих пор капустником называют такие вот сборища, где все что-то шутят, там смеются, юморят. Вот
2: ну,
1: откуда это пошло.
2: Здорово, здорово. А еще сегодня отмечается Международный день караванщика. Это праздник тех, кто ходит караванами. Нормально я объяснила?
1: Да. Так кто же из наших ребят ходят караванами?
2: Ну почему ребята? У них могут родители, например, работать караванщиками. Это не только верблюды. Это могут быть и караваны больших машин.
1: Сразу вспомнил древнюю песню эту. Скажи, караванщик, когда же вода?
2: Очко док, 3 колодца, о да. Тем, кто ходит караванами по пустыне, нелегко живется. Там же воды-то мало. В отличие от тех, кто, например, ходит по морю. А сегодня отмечается День моря.
1: Да, вот, да, всемирный ребята день. Рассказали с утра про это.
2: А ты знаешь, кстати, что скоро выходит полнометражный анимационный фильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы».
1: Так,
2: и
1: а
2: там...
1: при чем здесь море?
2: А ты помнишь? По синему морю, к далекой земле. Вот. Хотелось бы поподробнее об этом узнать и о море поговорить. Я думаю, что мы это сможем. Ребята, заходите на сайт detifm.ru, жмите на кнопку видеотрансляции, ведь уже через несколько минут у нас в студии появится замечательный, интересный гость.
0: Наш календарь.

0: утро с Веснушкой и Кипитошей.
1: Ну что ж, дорогие ребята и взрослые, ура, ура, ура. К нам прибыл гость. И прямо сейчас в видеотрансляции вы можете наблюдать. И это у нас сегодня замечательный...
2: Александр Сергеевич Войтинский. Российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, музыкальный продюсер, композитор.
3: Здравствуйте.
2: Ух ты, сколько у вас этих самых регалий.
3: Ну, больше профессий, да, я много чего делаю.
1: Доброе утро.
2: А еще вы режиссер нового, как мы слышали, полнометражного анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы».
3: Все правильно, да, так и есть. Мы сняли такой замечательный мультик.
2: Ну-ка расскажите поподробнее, потому что мы все знаем только старый добрый советский мультик, вот этот вот «Мамонтенок».
3: Да, и
2: это
3: я знаю.
2: Это связано с той
3: историей? Да, да, это прямо тесно-тесно связано, потому что я видел его еще где-то в 80-каком-то году. Я его очень люблю, и как и любят все. И, наверное, песню знают просто все, взрослые дети, да, скорее всего. Вот. И у меня все время дети, трое у меня детей, они все по очереди спрашивали, когда вырастали, а что же там случилось? Потому что он же маленький, он же несколько минут всего длится. Такая маленькая притча, коротенькая, но очень пронзительная. Вот. А что было? А неужели не было никаких приключений?
2: В смысле, что дальше было?
3: Ну, внутри потом? Вот были приключения какие-то еще на льдине, например. Он поет, плывет. Что так? Он просто взял и доплыл через весь Ледовитый океан. Или в Африке прям он вышел на берег, и его прям ждали? Ну, нет, конечно, там везде были приключения. Поэтому надо было ответить сразу всем детям на этот вопрос, что же там случилось по дороге. И вот мы взяли этот мультик, как книжечку, и так его раскрыли. А знаете, такая есть раскладушка такая?
2: Да, конечно.
1: Конечно,
3: вот,
1: да.
3: Объемная такая картинка появляется. И там оказалась целая история. Но она уже потянула на полный метр, и вот мы его и сняли.
2: А, то есть вы взяли эту историю за основу, просто расширили, так
3: именно,
2: сказать, добавили персонажей каких-то.
3: Да, да, да. Когда ее закрываешь, опять получается этот же мультик исходный.
2: Ух ты.
1: А песня «Мамонтенка» классическая будет звучать в фильме?
3: Конечно, конечно. Она вообще для меня была очень важна, и мы так постарались написать сценарий, что он вокруг этой песни.
1: Угу.
3: То есть она, помимо того, что она звучит, она является музыкальным лейтмотивом, это, значит, тема всей музыкальной партитуры, она связана с этой мелодией. И это, во-первых. А во-вторых, сюжетно тоже эта песня очень важна, потому что именно по этой песне, которую мамонтенку пела мама, а он ее запомнил, колыбельный, она ему на ночь пела. Его узнали потом, его будущая семья.
2: О, как интересно. Ребят, слышали, да?
3: Да.
2: Захотелось уже пойти в кино? Кстати, когда можно будет увидеть?
3: 1 октября начинается показ вот в кинотеатрах.
1: Да. Ребят, если вы хотите задать свои вопросы Александру, пишите 8-916-968-0968. А у нас, кстати, на детском радио есть рубрика «Запивайка», и мы с Кипитошей как-то в лицах по ролям рассказывали историю создания песенки «Мамонтенка». Ну, помнишь про Дину Непомнящую?
2: Да, была
1: вот
2: история.
1: Эту вот историю. То есть мы знаем историю создания песни. Любим эту песню. А какие-то еще музыкальные композиции, новые какие-то, ну, как это, совсем другие песни будут ли звучать в этом мультике?
3: Ну, конечно, конечно. Мультик же должен быть веселым, поэтому там будет много разных песен. И там еще появляется друг у мамонтенка.
2: Ну, конечно.
3: Потому что это же большой очень путь. Mm-hmm. И на таком большом пути одному и страшно, и скучно, и грустно, вот, и опасно. Поэтому у него появляется друг, это птенец тупика. Тупик — это такая порода арктической птицы. Тупик.
2: С таким тупым носом.
3: Да, название кажется, как будто это кличка такая, но это на самом деле порода птицы, тупик. Вот, паффин по-английски называется. И он тоже плывет вместе с ним. Ему тоже нужна Африка, но совсем по другой причине. Он хочет там выступить на фестивале у горы Килиманджаро, где он намеревается стать звездой.
1: Значит, точно будет музыкальный анимационный фильм.
3: Конечно.
1: А скажите, Александр, а кто писал

0: песни для этого мультфильма, для нового? Разные композиторы, да?
1: Нет, один. Это я написал все.
0: Мы сказали, что Александр, он и режиссер, и композитор.
1: А вы же сказали, да.
2: Нет, мы знали, что он композитор, но что вы писали,

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: А, да, рекламы обязательно. С этого все началось давно, еще в 90-х годах. Снимал рекламу, писал музыку для рекламы очень много. И вот такое мы делали с командой большой своей, дружной, Всемирной истории Банк Империал, которую вы, наверное, видели тоже.
4: Да, видели, да. Очень интересная реклама. Это прям как маленький фильм даже.
3: Да, а так и было задумано, потому что мы очень любили кино, вот нашей дружной компании. И кино сложно было пробиться тогда еще, в советские времена, без особых каких-то усилий. И мы очень любили, страдали, и вот узнали, что можно сделать маленькое кино, назвать его рекламой, и его будут тоже показывать.
4: Нет, это классная идея, между прочим, потому что в основном реклама, я помню, была какая? Ну, типа, вот какой хороший там кофе, приходите, покупайте. Ну, неинтересно.
3: Да, да.
4: Просто говорит ли о продукте, и все.
5: Да, да. Ваша реклама была такая, которую хотелось прямо все сразу купить, но, да, с другой стороны, есть же вещи, которые дети, например, не за что не хотят, не захотят есть, пить, например, рыбий жир. Рыбий жир. Кто из детей любит рыбий жир?
4: Вот давайте, Александр, устроим вам такое маленькое испытание.
3: Давайте.
4: Прямо сейчас.
3: Рыбьим жиром?
5: Нет.
4: Да. Ну, вы опытный человек в рекламе.
5: Знаете, как заинтересовать.
3: Давайте.
4: Вот давайте, пожалуйста, как вы бы прорекламировали рыбий жир детям, но так, чтобы им захотелось прям его
3: съесть. О, загадка. Это задачку такую мне задали.
4: Вот.
3: Рыбий жир. Рыбий жир.
4: То, что многие дети отказываются, конечно, его есть.
3: Да?
4: Как не говори, что он полезный. Фу.
3: А полезно это не доказать.
4: Вот
3: это
4: именно.
3: Либо это надо как-то мотивировать, что ты будешь, там, не знаю, что-то у тебя получится. Из-за этого какие-то сверхспособности у тебя откроются.
4: Вот.
3: Например, что могло бы привлечь кого-то потенциально. Или чем-то просто отблагодарить. Поехать в парк или еще что-нибудь.
4: А какой бы слоган вы могли бы придумать? Ведь в рекламе очень важна вот эта фразочка, да, которая цепляет.
5: Рыбий жир, ест железный человек. Ну, что-нибудь такое. Они же вот для детей это кумиры, там, железный человек, не знаю, кто там.
4: Супермен.
5: Человек-паук, да, может, вот как-нибудь так?
3: Надо срифмовать, надо найти рифму хорошую. То есть, если выпьешь рыбий жир, от кого-то убежишь. Убежим. Выпьем рыбий жир от чего? От кого?
5: От бандитов убежим.
3: От бандитов убежим. Если выпьем рыбий жир, от бандитов убежим.
5: И такой человек-паук рядом бежит.
3: Да, вот молодцы. Вот видите, вместе, только вместе можно все придумать.
5: Ну, а вы еще и музыку к рекламе писали. Но если уж мы заговорили про песни, про «Мамонтенка», если уж вы композитор, может быть, сегодня споем ребятам песню «Мамонтенка»?
3: Ну, смотрите, композитор — это не тот, кто поет, если вы в курсе.
4: Как это?
3: Это тот, кто сочиняет.
5: Ну, вы же играете на музыкальных инструментах?
3: Ну, раньше играл.
5: А на гитаре играете?
3: Сейчас все это делает на клавиатуре и компьютер. Все, раз, сейчас очень удобно стало.
5: А Кипятош у нас в прямом эфире, кстати, вживую на гитаре играет. А вы можете?
3: Я могу на гитаре.
5: А у нас гитара
3: есть. Я в детстве играл, в юности.
4: Да, у нас совершенно случайно в кустах
5: оказалось гитара.
3: Ну, давайте попробуем.
4: Давайте, да. Рояля нет, а гитара есть.
3: Ну, давайте.
5: Нет, рояль тоже есть. Кустов здесь нет.
3: Спасибо. А отодвигаться от микрофона можно?
5: Можно немножечко, да. Мы вам поможем. У нас есть обычно гости на шумовых инструментах. А сегодня мы с Кипятошей будем шуметь, а вы будете на гитаре.
3: Ага. Хорошо. Но сейчас я вспомню, какие там аккорды.
5: Так, песня «Мамонтенка».
3: Я давно не играл. Слушайте, я в пионерском лагере, как меня научили играть на гитаре, я так... Это же когда было?
5: Ну что, поехали.
3: Че, поехали. Сейчас дайте мне... Ах, звучит что-то?
5: Ага.
3: Ой, сейчас надо как-то изогнуться, тут руки изгибать надо. Сейчас. Слышен аккорд? Играешь?
5: Слышно, да.
3: А. как же вот это? Я забыл это.

0: Ребята, это живой звук.
1: Да. Все без подготовки.
0: Импровизация.
1: У нас. Да.
0: Прямой эфир.
2: Да не очень это. Он прямой, но я как-то криво сел в итоге, потому что мне... А это, оказывается, спортивное упражнение небольшое, так играть на гитаре.
1: Да, называется «Изогнись под микрофон».
2: А вы вот можете, да?
0: Да.
1: А мы можем.
2: А, видите, какие. У вас есть практика.
1: Мы изогнуты уже.
2: Вы изогнуты. Так. По синему морю... Да?
0: Да. Да, начало есть.
2: По синему морю к зеленой земле плыву я на...
1: Белая

0: поют, ни волны, ни ветер. Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер к единственной маме на свете.
1: Да!
2: Только что на ваших глазах и на ваших ушах режиссер, композитор Александр Войтинский изогнулся так классно к микрофону, что мы услышали песню «Мамонтенка». Еще больше мы услышим с вами впереди. Не переключайтесь.
3: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
4: По заказу госавтоинспекции МВД России.

светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. В эфире 18 сентября с 18.30 до 19.00, 26 сентября с 12.05 до 12.35. 6+.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
6: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва. 0+.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Лучший подарок для лося – это соль.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: приходит в гости по утрам, тот поступает...
1: Мудро, Веснушечка, мудро. И сегодня мудро поступает... Кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, композитор и режиссер новенького, свеженького, полнометражного анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы» Александр Сергеевич Войтинский.
0: Еще раз доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Так, ну тут я смотрю, за спиной у Александра появилась классная команда. Я узнаю этих людей. Это группа «Всем пять». Наши корреспонденты детского радио пришли. Привет, ребята!
3: Всем привет!
0: Так, ну интересно, а по какому поводу такому вы сегодня к нам пришли?
1: Да, ну понятно, что здесь делает режиссер. Да, он нам рассказывает про новый мультфильм. Вы-то чего тут?
3: Ну, мы же нашей группой записали саундтрек к этому мультфильму.
2: Это правда.
1: Это серьезно?
2: Да, это правда. И я поэтому, ребят, знаю. Они мои знакомые.
0: Так, вот то есть что. Это песня, которую вы написали, Александр, правильно?
2: Да, да, финальная песня.
0: Ага,
2: да.
0: Называется она...
2: Не теряемся, ребята, не теряемся,
3: да? Сердце скажет.
2: Сердце скажет, она называется, да.
0: Ну, и, да. Если уж вы сегодня пришли, да и с микрофонами, я так подозреваю, что вы собираетесь эту песню сегодня представить всему миру.
3: Возможно.
1: А вы еще и петь будете?
2: Да, да, да.
0: Итак, у нас сегодня группа «Всем пять», а это у нас Валерия Шевченко, Амелия Колпакова, Юлиана Бондаренко, Соня Звонова и Егор Егоров. Ну, если уж вы готовы, ребята, вы споете прямо сейчас?
3: Конечно.
0: Ну тогда премьера песни в прямом эфире детского радио. Слушаем, подпеваем, танцуем и в видеотрансляции смотрим.
2: За Богом.

0: Хит классный.
1: Круто, да, отличная песня.
0: Я так наблюдала за Александром, а он все слова знает,
2: да,
0: эту песню.
2: Конечно. А кто писал слова?
1: Я.
2: И музыку, да, и слова.
0: Конечно.
1: Класс. Это очень важная песня, она финальная, она итожит весь фильм, поэтому тут важно было и рассказать про мамонтенка, и как-то про какие-то выводы сделать человеческие, какую-то мораль из этого извлечь. То есть это такая важная, ее никому нельзя было доверить.
0: Если потеряемся, сердце подскажет, да, как друг друга нам найти. Да, ну, да, класс же.
2: Конечно. Как найти? Да, вот очень просто. Нужно позвонить прямо сейчас в прямой эфир, кто
1: конечно,
2: хочет.
1: Детского,
2: да,
1: радио.
2: И поговорить с режиссером свеженького мультика 8495-134-5664.
0: Вот, кстати, тут уже первое письмо. Веснушка Кипятоша. Вот вы задачку Александру Сергеевичу с утра пораньше задали. И слоган для рекламы написать, и сюжет ролика, и вишенкой на торте сыграть. А режиссер Войтинский-то большой молодчина. Его-то не застать врасплох. Настроение прямо улучшилось. С почтением, Женя, мама Марка. Похвалили сразу с утра пораньше. Так. Но,
1: спасибо,
0: ребята-то у нас поющие все. Вот. И мы здесь с нашими гостями не просто болтаем, мы еще и играем. У нас тут все народные, заслуженные все играют. Потому что у нас детское радио. А что дети любят больше всего?
1: Правильно
0: спать
1: делают.
0: Или играть?
1: И мультики такая, смотреть.
0: И мультики смотреть. И сегодня мы вам предложим такую игру. У нас она для взрослых. Называется «Машинка времени». Значит, смотрите. Мы взрослым ставим песни из их детства, из мультфильмов, кинофильмов детских. Они отгадывают. Ну, это мы ставим в оригинале. А у нас, так как сегодня коллектив поющий, пять человек, сегодня они вам будут петь пять ноток из известного, из известной песни.
1: Так это угадай мелодию.
2: Да, да, вам нужно с пяти нот угадать, какую песню они вам загадали.
1: Ну, знаете, Чукчи же мне не это самое.
0: Ну, не зря же мама Марка вас тут похвалила. Вы готовы принять участие в таком
1: испытании? Я готов проиграть, да, с удовольствием.
0: Ну, почему же?
1: С улыбкой.
0: Ребята тоже готовы? Так, ну что, первая мелодия.
3: Так, первая мелодия. Вспоминаем. У меня даже есть подсказка.
1: А мне покажете подсказку?
3: Нет. И сейчас я спою одну ноту, чтобы мы все начали вместе. Пам! Пам-пам-пам! Пам-пам!
2: Что за песня?
1: Не знаю вообще, вы что? Пам-пам-пам-пам-пам! Ну как это можно?
3: Давайте еще раз.
0: Давайте шесть нот. Давайте.
2: Прислушайтесь.
0: Давайте.
3: Пам-пам-пам! Пам-пам-пам.
1: Я слышу, что песня хорошая.
2: Как вы определили, что она хорошая по шести звукам?
1: Ну, логично, логично
0: построена. Вот они пять нот, и мы с тобой следующие.
1: А вы знаете, что ли?
0: А, ну, конечно, мы уже отгадали.
2: Мы не знали эти песни.
0: Давай, они первые шесть нот, а мы вторые с тобой. Давайте.
3: Пам-пам-пам. Пам-пам-пам.
2: Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Что-то знакомое, но я уже забыл просто, что это.
3: Может быть, мы тогда споем ответ?
0: Давай.
1: Конечно, и порадуемся.
3: Антошка, Антошка,
1: ну, нет, не так.
3: Пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку.
1: Ой, ну нет, как так-то поедем? Я, конечно, узнаю. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Там надо было ударение делать.
0: А, так, ну давайте
1: конечно
0: вторую мелодию с ударением.
1: Пам-пам-пам.
0: Вторую.
1: А вот тогда это Антошка.
0: Вторую с ударением, давайте. Поехали. Так,
1: а
0: так.
1: То я знаю эту песню, вы что?
3: Готовы?
0: Да.
3: Пам-пам-пам-пам-пам.
1: Были у бабуси.
2: Смотри, тепленькая пошла.
3: Два веселых гуся, один серый.

0: Ну, молодцы какие-то.
1: А потому что ударение правильно теперь поставили.
2: Конечно.
0: Так, давайте следующую
2: мелодию. Тили-тили, трали-вали, тоже не знаю.
3: Третья песня.
2: Давайте.
3: Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
2: Как грустно. Прям защемило сердце.
0: Да. А фильм-то какой класс.
2: Качели.
3: Да,
0: да,
3: конечно. В юном месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег.
0: Ну и давайте, ребят, заключительную мелодию. Да, заключительную.
3: Последнюю?
0: Да, последнюю.
3: Хорошо.
0: Ага, давайте. Приготовились. С ударением, с ударением.
2: Да, да, да.
3: Пам-пам-пам-пам-пам-пам.
2: Так это «Мамонтенка» же песня.
3: Да, конечно.
2: Это я сразу.

0: проблем.
1: Меня не...
2: Слушайте, ну отлично, спасибо группе всем пять. Вообще класс.
1: Обожаю эту группу.
2: Да. А, кстати, вот вопросик. София из Нижневартовска. Всем так. Привет от Югры. Здравствуйте, Югра. Александр. Хотела бы спросить, а вы бы хотели выпустить «Мамонтенок 2» в поисках папы? Вот. Это была бы сложная задумка для вас?
1: Слушайте, это хорошая идея. Мне прямо сейчас... Я подпрыгнул на стуле даже. София, это отличная идея. Главное, это очень актуально как-то в поисках папы.
2: Хорошая.
1: Честно говоря... Мы пишем сейчас второй фильм, сценарий, но он был не в поисках папы. Сейчас я задумался, какая хорошая... Действительно, если было в поисках мамы, то теперь в поисках папы, а потом будет в поисках бабушки, в поисках дедушки, то есть там прям впереди богатая перспектива.
3: Ну что, вы собираетесь снимать продолжение?
1: В поисках брата, вот сестры.
2: Да.
1: То есть мы всю семью так соберем?
2: Конечно. В поисках рано дядюшки, тетушки. Вот. И там у родственников, может быть, до седьмой воды на
1: течение. Да, слушайте, как хорошо.
3: Задавайте вопросики свои на наши сообщалки. +7 916 968 0968. И я напоминаю, можно звонить, чтобы поиграть в игру «Попсы против предков». В роли предка будет выступать Александр.
1: Хорошо.
2: Да, между прочим, у нас очень тоже интересная игра. Ребенок задает вопрос взрослому, какой-нибудь такой свой детский, а взрослый задает свой вопрос ребенку. И называется «Кто кого? Пупсы против предков».
3: Так что, пупсы, если у вас есть интересный каверзный вопрос, давайте, звони. 8-495-134-5664. И вы придумываете, Александр, свой вопрос каверзный.
2: Ну, а пока вот что. Скажите, вот немножко про ваше детство. Так как вы на детском радио, да, про ваше. Помните ли вы героев детских фильмов, книжек, например, вот, ну, Мишку из книжек Николая Николаевича Носова. Мишку, помните, да, когда они там кашу варили? Вот
1: что-то такое. Со шляпой, я помню.
2: Да. Или, например, Дениску Кораблёва из рассказов Драгунского. Или, например, скажем, Сережку Сыроежкина «Мальчика из чемодана». Да.
1: Электроник, конечно.
2: Вот вы, по вашему мнению, на кого из вот этих ребят больше были похожи в детстве? На Дениску, который попадал в разные ситуации? На Мишку, который был такой боевой? Может быть, на Сережу Сыроежкина, который учиться не хотел, а все о роботе мечтала, чтобы его заменили?
1: Я учиться не хотел.
2: Не хотели, да?
1: Нет.
2: Ну, а на Дениску Кораблёву похож? Папа, у Васи силен в математике, помните? Учится папа за Васю весь год. Было такое?
1: Папа силен в математике? Нет, я силен в математике-то был как раз.
2: Ну, это образно, я говорю.
3: Что, родители за вас не делали домашку никогда?
1: Нет.
3: Что, все сам?
1: Да, мама работала все время, когда я бы еще домашку делал. Я бы не допросился ее.
3: Смотри-ка. А еду выбрасывали из окна?
2: Как Дениска Кораблёв. Помните, тайное становится
1: явным? Нет, но мы стреляли из этих... У нас были эти самострелы такие. Вы не знаете, пульками, не помните? Это же...
2: Помню, конечно.
1: Были же такие... Ну, мы, правда, стреляли по птицам. Но даже стыдно вспоминать. Я не стрелял.
3: Так, ребята, а вы... Когда еда не нравится, выбрасываете ее из окошка?
4: Нет.
3: Тайком?
4: Ну, я высоко живу, так что не уверена, что это не превратится в кирпич, пока будет лететь вниз.
3: Вы прям все доедаете всегда?
1: Нет.
4: Нет, не всегда.
1: Выбрасывать-то можно не только в окно.
3: А куда?
1: Много вариантов разных.
2: Так, вы сейчас
3: научите. Ну, так, чтобы мама не заметила, куда выбрасывать.
4: Давайте лучше не будем об этом говорить.
3: Давайте, вредные советы.
1: Не будем подсказывать.
2: А вот, помните, такой рассказ был ровно 25 кило, как на детском празднике Денис выпил бутылку ситро, чтобы добрать недостающие 500 граммов и выиграть подписку на Мурзилку. Вы на какие-нибудь такие вот поступки были способны в детстве?
1: Да, да, я воду пил, да, на спор. В больших количествах.
2: Так, сколько вы могли в нас выпить воды?
1: Ну, не знаю, 3 литра, наверное, мог.
2: То есть вы были склонны еще и к детским авантюрам?
1: Ну да, да, это было интересно.
2: Так, а вот, допустим, сверху вниз наискосок. История, когда мальчик красит дверь подъезда, и в результате кратит не только дверь, но и подружку Аленку и костюм правдома. Вот такие вот вещи, как нам девочка один раз написала: «Ой, я один раз взяла ножницы, и мне так захотелось порезать немножко мамино платье, услышать, как же оно хрустит, интересно».
1: Да, да, да.
2: Бывали такие случаи в вашей жизни?
1: Да, если берешь краску, то, конечно, красишь все вокруг. Это понятно. Лучше ее, конечно, не трогать. Это правда. Это бывало такое, да.
3: Так, а вы, ребята, раскрашивали дома обои?
5: Ну,
0: я вот обои не раскрашивала, но иногда, например, когда я что-то рисую вот на полу, то иногда заходила за контуры рисунка и маркеры, вот я маркерами рисовала, они...
2: То есть полы у тебя дом не скучные, да?
0: Нет.
4: Я как-то рисовала на стене. Рисовала как-то на стене, когда у нас был ремонт. Но знаете, даже когда обычные стены, очень хочется что-нибудь на них нарисовать. Вот такие нечистенькие,
0: конечно,
4: идеальные.
0: Да.
4: И так, хочется это испортить.
1: Да, надоедает,
4: что-нибудь было на них.
1: Да, и тут главное начать.
2: Я сейчас вспомнила. Если вас застала мама за любимым вашим делом, например, за рисованием в коридоре на обоях, расскажите ей, что это ваш подарок на 8 марта. Называется картина «Милый мамочкин портрет». Портрет.
4: Милый мамочкин портрет.
2: Ну да, что, друзья, мы готовы играть в игру, поэтому приготовились.
5: Пупсы против
6: предков.
3: Итак, в роли предка Аксакала у нас сегодня выступает Александр.
2: Вот, а в роли пупсы у нас кто? Привет.
1: А? Кто?
0: Алиса.
1: Прекрасно.
2: Алиса, привет.
1: Привет, Алиса.
2: Здрасте. Ну, не стесняйся, у нас сегодня, хотя и такой серьезный Александр...
1: Предок серьезный у нас сегодня,
2: Он может быть и не серьезным, потому что он на детском радио.
1: Он сам боится.
2: Он красил заборы краской не той в детстве. Алис, ну что, ты приготовила свой детский вопрос для Александра?
0: Да.
2: Ну что ж, тогда мы можем начинать.
6: Пупсы против предков.
7: А вопрос у нас такой.
0: Знаете ли вы, у какого динозавра три рога, он травоядный? Вариант ответа. Первый диплодок, второй тираннозавр и третий трицератопс.
3: Александр, что вы знаете о динозаврах?
2: Которого три рога.
1: Во-первых, я не могу произнести ни одного из этих слов.
2: Мы вам поможем.
1: Но я бы первый сразу, потому что я запомнил, что диплодокс. Вот.
2: Смотрите, три да. рога у него. Первый диплодок.
1: Так,
2: второй.
1: Два.
2: Алис.
3: Тираннозавр.
2: А третий трицератопс.
1: А, трицератор, там же три звучит в названии. Вы мне намекаете. Я понял.
2: Последнее слово
1: за вами. Я понял, да, слушайте, надо было быть умнее.
2: Так, давайте,
1: трицератор.
2: Так, ваш ответ трицератопс. И, внимание, правильный ответ от Алисы.
0: Трицератопс.
2: Да!
1: Молодец, ура!
2: Счет становится 1-0. Александр выгрызает свое призовое очко.
1: Команда Александра.
2: Ну что ж, приготовились. Теперь следующий вопрос.
6: Пупсы против предков. А вопрос у нас такой.
2: Давайте, вопрос для Алисы.
1: А, мой вопрос?
2: Да.
1: Мой вопрос будет на проверку внимательности. А когда начинается показ кино «Мама для мамонтенка»?
2: Три варианта. Какие три варианта?
1: «Приключения мамонтенка». Значит, 2 октября, 3 октября и 1 октября.
0: 1 октября.
1: Ура!
2: Ура! Ну
3: да,
2: что?
3: Да, молодец, запомнила дату. Внимательная девочка.
2: Ну что ж, соответственно, Алиса получает свой подарок. И ты получаешь 2 билета на премьеру мультфильма про мамонтенка от Александра Войтинского,
1: да,
2: режиссера.
1: Да. Ура, ура. Отлично.

0: Может быть, ты хочешь что-то спросить, Алиса? Коль скоро у нас такой человек, который, в общем, придумал этот фильм, и музыку сочинил, и слова к замечательной песне. Может, есть у тебя вопрос к сегодняшнему гостю?
1: Честно говоря, нет.
0: Ну, Алиса не ожидала.
1: Так, да.
0: Ну, хорошо, спасибо тебе большое за звонок, спасибо за то, что ты с нами, мы тебя поздравляем еще раз. Спасибо. Ну, прекрасный вопрос, мне кажется, Алиса.
2: Да, и он еще там содержал подсказку. Очень здорово, прекрасный просто.
0: А динозавры, кстати, будут в мультике про мамонтенка?
1: Нет.
0: Динозавров
2: в этом, не будет. На этот раз нет.
0: На этот раз нет.
2: Но вы столько мне накидали идей, я уже думаю, то ли папу искать, то ли динозавра. То ли динозавра папу. В общем, тут много вариантов уже появляется.
0: Ну, динозавр может быть тоже родственником мамонтенка, да, в следующей серии. Они же некоторым образом где-то рядом были.
2: Ну да, это скорее уже, правда, это дедушка, чем папа.
0: Дедушка-динозавр. Так, вот от Маши из Рязани вопрос. Александр Сергеевич, а мамонтенок у вас какой? Он сначала действует, а потом думает, или наоборот? И кто был прообразом этого героя? Такой вопрос.
2: Ну, прообразом был герой исходного, вот, первого советского еще мультика «Мамонтенка». Это не то, что прообраз, это он и есть. Это он и есть. И он, конечно, думает. Он думает, он мечтает, он любит маму, он ее ищет, он ее представляет, какая будет встреча, и будет ли она, и что нужно для этого сделать. Он добрый, умный и отзывчивый, открытый, прекрасный совершенно. Человек, все время хочется его назвать, но прям по-другому не скажешь. Настолько он добрый и человечный. Вот такой он.
0: А, кстати, кто его озвучил?
2: Алена Любимова, такая замечательная актриса. Мы долго искали, кстати, такую актрису, чтобы она звучала, ну, максимально похоже на исходный мультик, то, что вот эта преемственность здесь была очень важна, чтобы мы, вот, папы, бабушки и дедушки, и мамы, чтобы мы узнали. И да, и дети тоже же смотрели этот мультик, чтобы они узнали этот голос.
3: А дети-то смотрели уже мультик?
4: Конечно.
3: Когда вы успели уже?
4: А мы были на премьере.
3: Так премьера только 1 октября.
2: Это премьера в кинотеатрах.
4: Да.
2: А здесь был специальный предпремьерный показ.
3: А, вы уже подглядели. Ну и что, да. Как вам целиком?
4: Нам очень понравилось.
5: Это замечательный. Да. Замечательный мультфильм.
4: Очень душевный мультик.
0: Ну вот вам вопрос от Марианны из Казани, ей 7 лет. Угу. Вопрос к группе в 7-5. Вам было не страшно петь песню для кино? Я не знаю, что имеет в виду Марианна в данном случае.
3: В смысле, ответственность большая.
0: Ответственность.
4: Ну, конечно, было немного волнительно, что для такого мультфильма детства, что для такого огромного количества людей, которые услышат нашу песню, мы будем ее исполнять. Но мы команда, мы поддерживали друг друга. И я уверена, что зрителям понравится наша песня.
0: А когда вы услышали себя с экрана, вообще вы поняли, что это вы? Потому что иногда голос звучит совсем не так, как в жизни.
6: Знаете, когда мы услышали, что на больших экранах зазвучала наша песня, то мы встали со своих мест и начали танцевать и петь.
0: Вот артисты, ты посмотри, в любых ситуациях артисты. Так, вопрос от Карины из поселка Ернова. А какой ваш самый любимый мультик был в детстве, Александр? Ну, кроме «Мамонтенка», естественно, мы поняли, что...
2: «Мамонтенку» уже не надо говорить, да?
0: Нет, он был, кроме него.
2: Ну, я вот любил про хоккеистов с такими, с красными носами, помните?
0: Кстати, да.
4: Трус не играет в хоккей?
6: Шайбу-шайбу.
4: Классный мультик,
5: я до сих пор люблю этот.
2: Вот, он вообще очень прикольный, да.
3: Вы тоже смотрели этот мультик?
4: Да. А сейчас же выходят новые серии.
6: Да. Как забыла, называется?
7: Там сейчас какое-то что-то...
4: Ну, его...
2: В общем, «Шайба-шайба» это было классно.
4: Вот как «Мамонтенка» вот сделали более новую версию.
2: Ну да, нужно все обновлять, конечно.
0: А вот мама Наташа из Санкт-Петербурга интересуется. Скажите, а какой бы еще мультик из прошлого вы бы сделали заново?
2: Ну, это вот надо как раз у зрителей спрашивать, чтобы давали предложение.
0: Так, зрители, дети, говорите, какой бы мультик из прошлого, вот старенький такой.
2: Детей нет
0: добрый.
2: Прошлого.
3: Переснять и сделать полнометражный.
0: Ну, из прошлого ваших мам и пап.
4: А фильмы считаются?
0: Да, давай.
4: «Новогодние приключения Маши и Вити».
0: Музыкальный тур.
4: Мой любимый новогодний фильм. Он просто невероятный, у него такая новогодняя атмосфера, и он настолько интересный, что было бы интересно посмотреть его вот в новом варианте.
7: Да. Или вот еще маленький мультфильм «Палочка-выручалочка».

0: Я не помню такого.
1: Я тоже не смотрела.
2: Я тоже нет.
3: Я тоже такой.
4: Так, ну что ж.
2: Ну, надо будет посмотреть.
4: Спасибо большое. Друзья, у нас так быстро время пролетело. У нас есть еще подарки. Во-первых, у нас есть подарок для слушателей. И я предлагаю маме Жени, которая сегодня сказала очень теплые слова в адрес нашего гостя, поддержала его сразу, вручить подарок. И сегодня мама Жени, вам и Марку достаются два билета на музыкальную премию STS Kids Super Like Show, которая состоится уже 1 ноября в Life Arena.
5: Поздравляем!
4: Так, ну, конечно, наши подарки сегодня группе «Всем пять», которые не просто выступили, они сегодня еще и... как здорово провели игру «Нашу машинку времени». Надо будет нам каждый раз вас, каждое утро приглашать.
5: Вызывать их специально.
4: Да-да-да, чтобы они пели.
5: Пусть поют.
4: Спасибо большое. Ну и Александру Войтинскому, нашему гостю замечательному, который сегодня изгибался под микрофон и пел. Вам наш подарок от детского радио.
0: Ой, какая прелесть.
4: Самые приятные воспоминания, надеюсь, будут о сегодняшнем дне.
0: Еще бы.
4: Спасибо большое.
5: Спасибо вам. Ну и пару слов пожелания, пожалуйста, от вас нашим маленьким слушателям.
0: О, ну, я детей люблю. Оставайтесь с детьми как можно дольше. Вот это самое главное пожелание, наверное. Не стесняйтесь, ничего не бойтесь. Чувствуйте себя хозяевами собственной жизни. Вот и все. Да.
5: Мудро.
4: Слышали?
0: Да.
5: Так, ну а вы, ребята, давайте напомните, как называется новый мультик и когда премьера.
2: Мультик называется «Приключения мамонтенка в поисках мамы».
6: А выйдет он с 1 октября в кинотеатрах.

0: все вместе красиво попрощаемся. Крикнем нашим слушателям наше традиционное пока. 3-4.
1: Пока!
2: Утро с Веснушкой и Кипидошей.
3: Сто 4-42, 33-15, 8-9-10-2, 50-12.
4: Так здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
5: Подожди, лисичка, вот

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Сан Йонг. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: Rexton и Torres – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru. Реклама.
5: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
6: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
7: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва». Улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: утром разбудит, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: из школьных сочинений.
1: Книга – наш друг, а друга нельзя рвать и пачкать.
2: Хохочешься?
3: Сказки народов мира. Сокровища грота Зильберштайн. Немецкие сказки.
4: Волшебный Шварцвальд. Могучие горы, на склонах которых зеленеют леса, а у подножия несет свои воды величественная река Рейн. Но славятся те места не только чудесной красотой. Таинственный грот в скале Зильберштайн хранит главное сокровище Шварцвальда – удивительные истории. Войди туда и крикни «Зильберштайн!» Тотчас эхо отзовется волшебной сказкой. Не веришь?
5: Зильберштайн!
4: Колокола! Ну, что я вам говорил? Слушайте же. С давних времен бьются все мудрецы мира над загадкой. Как так вышло, что добрый город Шильду населяют сплошь одни чудаки? За что бы ни брались шильдбюргеры, все у них кувырком выходит. Из самого что ни на есть пустяка у них целая история получается. Жители прочих городов только головами качают, услыхав новости из города Шильды. До того чудные творятся дела. Однако шильдбюргеры не обижаются, что о них такая слава идет. Пусть, говорят они, все считают нас недотепами да простофилями. Нам это вовсе не мешает. По ночам спим крепко, аппетит не теряем, три раза в день сытно едим, как и все иные прочие. Охота им посмеяться над нами. Так на здоровье! Смех жизнь продлевает.
6: Смех по-немецки «das Lachen». Немцы народ серьезный, но и они любят повеселиться. Поэтому часто говорят «Lachen ist die beste Medizin». Смех – лучшее лекарство. Праздник 1 апреля в Германии популярен так же, как и в других странах. Хоть немцы и говорят, что могут шутить в этот день над кем угодно, немецкая вежливость даже в такой ситуации берет свое. После шутки вас обязательно угостят чем-нибудь вкусным, чтобы убедиться, что розыгрыш не был обидным. Смех. Das Lachen.
4: Взять вот хоть историю, как шильдбюргеры спасали свои колокола. Пошел в народе слух, будто война готовится. И нужно быть готовыми дать неприятелю отпор. Но на случай, если вдруг враг окажется сильнее, тоже подстраховаться неплохо, решили шильдбюргеры. Все самое ценное нужно спрятать, чтоб неприятелю не досталось.
5: «Будь мы дурачками, — говорили они, — ни за что бы нам до этого не додуматься».
4: Над вопросом, что же считать самым ценным, — тоже долго не раздумывали.
5: «Небось, ежели враг сюда явится, первым делом кинется снимать колокола с нашей ратуши. С неприятеля станется переплавить чудесные колокола на новые пушки. Стало быть, нужно спрятать сокровище в надежном месте». «Так-то», — приговаривали жители Шильды, — «не такие уж мы простаки. Есть у нас кое-что в голове».
6: Голова по-немецки «der Kopf». Про умного человека немцы говорят «ein kluger Kopf», что переводится как «умная голова». А вот про не самого смышленого человека скажут наоборот «dummkopf» – «глупая голова». Голова «der Kopf».
4: Отправились они в ратушу, сняли колокола и стали решать, где самое надежное место. Одни говорят «в лесу хорошо бы спрятать». Другие спорят, мол, в горах, в пещере вернее будет. Однако члены городского совета в один голос заявили, что лучшим местом им представляется озеро.
2: сели трое самых сильных шельдбюргеров в лодку, погрузили колокола, да выплыли на середину озера. И только собрались скинуть первый колокол в воду, как один из парней остановил товарищей.
5: «Верно, враг не отыщет на дне колоколов. Но нам-то, когда война кончится, не худо бы их найти. А как понять, где искать? Тут кругом вода».
6: Вода по-немецки «das Wasser». В Германии около 700 рек. Самые крупные – Эльба и Вейза. Немцы очень бережно относятся к своим водным запасам, поэтому вода в реках и озерах Германии очень чистая. А в народе говорят «Stille Wasser sind tief» – «тихие воды глубоки». Так говорят о спокойных людях, которые скрывают свои настоящие чувства. Вода – «das Wasser».
7: «Всего-то и нужно», – рассмеялся другой, – «оставить отметку, которая будет известна только нам. Тогда, как только неприятель уберется прочь, мы приплывем сюда и по отметке отыщем колокола».
2: А третий, недолго думая, взял ножик, да сделал зарубку на борту лодки.
5: «Вот отсюда и будем бросать колокола в воду», — заявил он.
2: Сбросили шельдбюргеры свою ношу в указанном месте и, довольные, воротились на берег. Вскоре стало известно, что неприятель был разбит, не дойдя до славного города Шильде. Для шельдбюргеров война окончилась, так и не начавшись. А значит, можно было уже вернуть колокола на башню ратуши. Трое парней, которые прятали городское сокровище, сели в лодку и отправились на середину озера. Да только, как ни старались, не смогли они отыскать колоколов. И отметка, сделанная на борту лодки, почему-то совсем им не помогла.
3: Повторяем, запоминаем.
6: Сегодня мы узнали, как по-немецки звучат слова «смех» – «das Lachen», «голова» – «der Kopf», «вода» – «das Wasser».
3: Сказки народов мира. Сокровища грота Зильберштайн. Немецкие сказки.
1: Детское радио.
8: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
9: В который можно положить такой подходящий шарик.
8: Приятно другу подарить горшочек.
9: Нет, шарик.
8: В день
9: нет,
8: рождения. И я.
9: И я.
10: И я того же мнения.
9: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
11: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: еще?
1: Какая лошадка?
2: Какое совпадение?
0: Нашелся к шарику горшок.
1: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
3: Но другу радость подарит.
1: Приятней, без сомнения.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
3: И я.
2: И я.
1: И я.

0: песен на детском радио.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему-то

0: Шагай по правилам
1: с Иваном Светофоровым.
0: В эфире 25 сентября с 7:05 до 7:35.
2: 6+. Пусть ветер гонит.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки!
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
8: Ну, есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Все макароны сделаны из одного теста.
13: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
12: Покупайте в «Пятерочке».
1: Реклама.
14: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
15: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.
17: А знаете ли вы, что
18: на Марсе тоже есть медведи?
17: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
17: По выходным на детском радио.

0: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
1: С Веснушкой и Кипитошей.
2: Веснушка и Кипитоша, с которыми вы, конечно же, знакомы, вновь сидели за столом в волшебной библиотеке детского радио. Большие напольные часы, стоящие у входа, отсчитывали время покачиванием длинного маятника. Я наблюдал за своими юными друзьями и радовался тому, что книги, хранителем которых я, книжный червячок, являюсь, вызывают такой интерес. Чтение, по моему мнению, самое удивительное занятие на Земле.
3: Кипитоша, ты только послушай, как там должно быть красиво! Огромный сад с великолепными кустами желтых роз Маришаль-Ниэль, с лимонными и апельсиновыми деревьями, зарослями бамбука и чащами густой высокой травы.
4: Я, Веснушечка, не знаю, как выглядят эти розы Маришаль-Ниэль, но вот лимоны и апельсины и звучит, и выглядит, и вкусно, и красиво. Вот только в этой бамбуковой красоте, в этом прекрасном саду, буквально на каждом шагу героев поджидает опасность.
3: Да, я помню и про страшную Нагайну, и про жуткого Нага, и про маленькую, но такую опасную змею Карайт.
4: Это ту, которую так виртуозно победил смелый мангуст Рикки-Тикки-Тави.
3: Да, Кипитоша, ты прав. Рикки-Тикки-Тави – герой книги Рюдьярда Киплинга. Вот только...
4: Что? Что только? Тебе опять ничегошеньки непонятно?
3: Ну, почему сразу ничегошеньки? В целом все понятно, но вот кое-что не совсем.
4: Что же конкретно тебе непонятно?
3: Ну вот скажи мне, пожалуйста, Кипитоша, ты сам-то можешь объяснить, почему птичку Дарси называют птица портной? Что, она что-то шьет? Или вот Нагайна? Да, я читала про страшных очковых кобр. Да и сама Нагайна об этом очень понятно рассказывает. Но какой она длины? Сколько это 5 футов? Много или мало? А великий бог Брама?

0: Это что за божество такое?
1: А кто такая Ласка, на которую похожа мордочка Рикки-Тикки? А Бунгало? На что похоже? Вот ты, Кипитоша, знаешь?
2: Нет, не знаю, Веснушечка. Но знаю того, кто знает, кто обо всем этом нам поможет узнать.
3: Услышав эту беседу моих друзей, я тут же и появился. Здравствуйте, друзья мои. Слышал, вы хотите отправиться в сказку?
1: Да, да.
2: Хотим, очень хотим.
1: С удовольствием бы отправились в сказку Рикки-Тикки-Тави.
2: У нас столько вопросов. Ой, такая куча.
3: Ну что же, держите ключик. Мои волшебные часы отправят вас в сказку. Но помните ли вы, что не должны задерживаться в сказке после 12-го удара волшебных часов?
2: Помним, дорогой червячок.
1: Вот только будут ли там в сказке часы или какая-нибудь табакерка? Или шкатулка?
2: Ну да, будет там что-то такое, куда можно будет вставить ключ.
3: Это мне неведомо, друзья мои. Придется вам самим решить эту задачку. И да, сказка, в которую вы отправитесь на этот раз, по-настоящему опасная. Кобры Нак и Нагайна не пощадят друзей Рикки-Тикки.
1: Мы будем очень-очень осторожны, дорогой червячок. Обещаем!
3: Веснушка и Кипитоша подошли к моим старинным часам, которые, как вы помните, стоят справа от входа в библиотеку. Волшебный чайник взялся за ручку, дверца отворилась.
1: А можно я потяну за гирьки?
3: Конечно, Веснушка! Рыжеволосая девочка взялась за цепочки, к которым были прикреплены гирьки, и потянула одну цепочку вверх, другую вниз. В том месте циферблата, из которого выходили стрелки, появилось небольшое отверстие. Кипитоша, произноси заклинание.
2: Сейчас. Как там было? Всего 3 раза ключ повернуть, и сбудется наше желание. В сказку немедля откроется путь, произнести лишь надо ее название. 1, 2, 3. Веснушка, говори.
1: Рикки-Тикки-Тави.
3: Друзья оказались на дорожке, ведущей сквозь сад к большому дому. Солнце уже почти скрылось за высокими деревьями. Было сумрачно и жарко. В кустах терновника друзья увидели маленькую птичку размером примерно с ладонь взрослого человека. Ярко-зеленые крылышки, белая грудка. На голове ярко-красная шапочка, короткие крылья, длинный хвост и очень острый тонкий клюв.
2: Веснушка, судя по всему, мы в Индии, в сказке Рикки-Тикки-Тави. А эта птичка не Дарси случаем?
4: Фитти-питти-питти-питти, злого Нага больше нет. Большой человек принес гремучую палку, и Наг распался на 2 части. Никогда больше не будет он поедать моих птенцов. Фитти-питти-питти-питти. Воспоем же великого красноглазого Рикки-Тикки. О, великий, о, могучий красноглазый Рикки-Тикки. Словно 1000 колючек в Нага ты вцепился с криком. Боевой твой клич помог змею настичь. Рикки наш спаситель, кобры Нага победитель.
1: Судя по этой песне и внешнему виду, это Дарси, та самая птичка портной.
2: Здравствуйте, Дарси.
1: Добрый вечер.
4: Кто вы, незнакомцы? Уж не принесете ли вы нам беды?
1: Нет, что вы.
2: Туристы мы, проездом в ваших краях.
1: Так вы Дарси?
4: Да, вы не ошиблись, незнакомцы. Друзья действительно зовут меня Дарси, птица портной. Я живу в жарких странах, на востоке Индии и на юге Китая.
1: Вот вы-то нам и нужны.
4: Вам надо что-то сшить?
2: Нет, нам просто интересно, почему вас так называют?

0: Это все благодаря моему уникальному клюву и дару. Я собираю разные пушинки, волокна хлопка и кокосовой пальмы, липкую паутину. Плету из этого что-то напоминающее нить. А затем, прокалывая дырочка за дырочкой края большого зеленого листа, сшиваю вот эти края вот этими нитями, пока лист не свернется в аккуратный, теплый и мягкий кармашек. Мое гнездо. Но недавно один птенчик нечаянно вывалился из гнездышка и... О, горе-горе! Его съел злой наг. Но теперь его нет. Наш великий красноглазый герой Рикки победил кобру. И поэтому я пою о нем торжественную песню. Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому! Фитти-питти-питти-питти! Слава Рикки красноглазому!
1: Ни Веснушка, ни Кипитоша и не заметили, как у куста терновника появился мангуст. Распущенный хвост его подрагивал. Даже в сумерках было видно, как его слегка красноватые глаза светились решимостью немедленно вступить в схватку с коброй.
2: Ах ты, глупый пучок перьев! Время ли теперь петь? Я, мангуст Рикки-Тикки-Тави, заявляю, что пока жива Нагайна, всем в этом саду и в этом доме грозит опасность.
1: Не успел Рикки договорить, как на дорожке показалась большая змея. По ее раздутому капюшону было сразу же понятно, что это кобра Нагайна. Раздвоенный язык ее высовывался из зубастой пасти, как бы ощупывая воздух вокруг.
3: Кипитоша! Змея! Змея!
4: Так, встань за мной и ничего не бойся.
3: Какая же она длинная и...
4: Противная какая! Да, и очень, очень ядовитая. И, кстати, все отлично слышишь.

0: по-нашему, это чуть больше 1,5 метров. Никто более не посмеет нарушить мой покой. Этот противный мангуст и человек со стреляющей палкой уничтожили Нага. Но им не прогнать меня сегодня. Я избавлюсь ото всех.
1: Всех призывает Дарси Голосистый. Прячьтесь, прячьтесь, туристы, от зубов Нагайны и яда, от ее страшного взгляда.
0: И тебя, надоедливая птица, я тоже съем. Но сперва избавлюсь от мангуста, а уж потом от белых людей, что поселились в бунгало, в этом одноэтажном домике с просторной верандой.
2: Ничего у вас не получится.
0: Получится. И я с вами тоже разделаюсь. Ничего у вас не получится. Скоро я и мои змееныши станем здесь хозяевами.
3: Рики слушал Нагайну, и пока она говорила то с Дарси, а то с Веснушкой и Кипитошей, медленно обходил ее по краю тропинки.
4: «Бегите, незнакомцы, бегите скорее! Сейчас здесь будет жарко!»
0: «Будет! Будет! Смотрите мне в глаза, девочка, и ты, железная, не пойми что!» Слушайте мой голос, голос хозяйки этого сада, Нагайны.
3: Оказавшись у нее за спиной, он закричал:
4: «Повернись, Нагайна, повернись и начни бой!»
3: Нагайна развернулась и бросилась на Рики. В этот момент где-то высоко в небе, выше самых высоких деревьев, зазвучали часы.
5: «Ваше время истекло».
2: «Это часы! Нам пора возвращаться, Веснушка!»
6: «Да, но где тут найти замочную скважину под ключ?»
3: Высоко подпрыгнув, чтобы увернуться от броска Нагайны, Рики прокричал:
4: «Бегите, незнакомцы! В конце сада есть калитка, запертая на замок. Если вам это поможет и ваш ключ подойдет, то сумеете спастись!»
0: «Я не отпущу вас! Вы не уйдете!»
3: Нагайна попыталась повернуться и броситься к Веснушке и Кипитоше, но Рики прыгнул ей на спину.
4: «Рик-тик-тик-тик-так!»
3: И вцепился своими острыми зубами в ее раздутый воротник. Нагайна извернулась и сбросила со своей спины мангуста.
4: «Да поможет вам бог Брама, создатель вселенной и всего сущего!»
3: Рики стал, прыгая, описывать круги в надежде очутиться позади змеи. Нагайна извивалась, и шорох ее чешуйчатого хвоста по мелким камням дорожки походил на шелест сухих листьев, которые гонит ветер. Веснушки и Кипитоша бросились по дорожке к калитке.
6: «О, а вот и замок! Кипитоша, вставляй ключ!»
2: «Сейчас, сейчас!»
3: Кипитоша вставил ключ в замок и стал вращать.
2: «Раз, два, три!»
3: Сад, дорожка, Нагайна, Дарси, Рики-Тики-Тави стали исчезать, и лишь где-то далеко друзья услышали:
4: «Рик-тик-тики-тики-так!»
3: Веснушка и Кипитоша стояли возле больших часов в знакомой им библиотеке.
7: «Друзья мои, ну разве можно так испытывать мое терпение? Когда часы начали бить, я готов был отправиться вслед за вами».
6: «Фу, еле успели».
2: «Да уж, это Нагайна, это ужас какой-то».
7: «Удалось ли вам найти ответы на свои вопросы?»
6: «Удалось, удалось! И про птицу портного узнали, и про очковую кобру,
2: и про бунгало, и даже увидели схватку мангуста и змеи,
6: и поняли, что Брама — это по индийским поверьям создатель вселенной.
8: А еще выучили боевой клич мангуста.
6: Рик-тик-тики-чики-так. Вот только осталось непонятным, кто такая Ласка.
8: Ведь в сказке написано, что мангуст мехом и хвостом походил на кошечку, но его голова и нрав напоминали Ласку.
7: Ну, это просто. Ласка — это такой маленький, величиной с ладонь зверек. Родственник куницы, ловкий и отважный хищник. Коричневая спинка, белая грудка. Зимой становится полностью белым. Мордочки мангуста и ласки действительно очень похожи.
6: Ох, я скажу честно, так перепугалась, увидев кобру.
8: Может, в следующий раз, Веснушечка, в какую-нибудь более спокойную сказку отправимся?
6: С удовольствием. Например, в ту, где много мягких перин и...
8: И есть непонятные слова.
6: Есть, Кипитоша, есть.
9: Ничегошеньки не понимаю. Ничегошеньки не понимаю.
10: С Веснушкой и Кипитошей. Продолжение следует. Этот и другие выпуски «Ничегошеньки не понимаю» с Веснушкой и Кипитошей можно послушать на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? Наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо, зарядки!
0: 0+. Реклама.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
2: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
6: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы, что...
8: Все ленивцы – левши.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на Детском радио.

0: Буквоед. Сима, что это ты в последнее время такая таинственная?
1: Тебе показалось, Остап.
0: А это что такое?
1: Ой, как ты нашел мой мешок с хлебными и сырными корочками?
0: Очень просто. Заглянул в секретер в главном читальном зале нашей библиотеки.
1: Ты за мной следил, Остап? Фу, как нехорошо.
0: Сима, не надо быть сыщиком, чтобы заметить, что ты туда все время шмыгаешь. Рассказывай, куда ты собралась?
1: В кругосветное путешествие.
0: Сима, ты еще крайне мала. Как только вырастешь и поумнеешь, я сам отправлю тебя в кругосветное путешествие. Одна моя родственница как раз живет на корабле. Думаю, она не будет против взять с собой в плавание маленькую мышку.
1: А она мышей не ест?
0: Нет, конечно, Сима. Все порядочные кошки уже давно едят колбасу и кошачьи консервы. На мышей охотятся только дикие и бездомные представители нашей породы.
1: И все-таки, Остап, я не понимаю, как ты обнаружил мой тайник.
0: Сима, ты бы больше читала книжек. Это бы помогло тебе поскорее дорасти до кругосветного путешествия.
1: Наша библиотечная секретарша тетя Маша читает книжки с утра до вечера, а все в библиотеке

0: наша тетя Маша ученая дама. Кстати, это она мне подсказала, что ты что-то затеваешь. Она знает все, что происходит в библиотеке, что неудивительно. Она же секретарь.
1: А что такого особенного в секретаре? Она что, знает все секреты?
0: Конечно. Ведь слово «секретарь» происходит от латинского «secretus», что значит «тайный», «отдельный». Секретарь в курсе всех дел и хранит их в тайне. Мне она, кстати, про твой секрет в секретере тоже сказала по секрету.
1: А секретарь тоже хранит секреты?
0: Разумеется, в отдельных ящичках. Много разных секретов. Не только твой мешочек с провизией. Ведь секретер произошел от того же латинского слова «секретус».

0: Привет, мы группа Пугалки. Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах,
1: а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пугалки, мы похожи.
3: Детское радио.

0: слушаете в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
2: Реклама.

Сезон. Финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
4: Человек на 90% состоит из воды.
5: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
4: А почему?
5: А потому что он слушает.
6: Детское радио.
4: Не торопись взрослеть.

0: наш книжный, книжный червячок.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, девочки! Всем любителям чтения мое глубочайшее почтение! С вами снова я, книжный червячок! Сегодня я расскажу вам о том, как девочка Ксюша встретилась с самой настоящей феей и что из этого вышло. О том, как самая обыкновенная кошка Тоська выненчила 4 маленьких ежиков. И как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Иногда чудеса случаются с нами там, где меньше всего этого ожидаешь. Например, с девочкой Ксюшей это случилось в самой обыкновенной электричке. Дело в том, что однажды они с папой были в гостях, и так им было весело и хорошо у друзей, что они засиделись допоздна. Еле-еле успели на последнюю электричку. Что случилось потом, рассказал в своей книге «Фея пригородных поездов» Виктор Ольшанский.
2: Вагон был абсолютно пустой. Ни души. Сели. Ксюша скинула тяжеленный рюкзак и достала из бокового кармана свой новенький красненький телефон.
3: «Стоп! Никаких игр!» — тут же услышала она. «Доставай книжку, будешь учить стихотворение к понедельнику. Что там у вас задано?»
2: «Пап!» — взмолилась Ксюша. «Завтра-послезавтра выучу, 2 дня впереди».
3: «Угу, знаем мы, как кое-кто любит учить стихи. Не спорь. Начнешь сегодня, завтра фундамент будет уже готов».
2: Пришлось Ксюше достать учебник по чтению. Задали поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Конечно, не все, а только отрывок про дуб и кота ученого, но все равно длиннющий.
3: «Читай вслух», — сказал Валера дочери, — «с выражением».
2: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том», — начала Ксюша с выражением, как было велено. Бодро проскочила «Витязей прекрасных» с их морским дядькой и дошла до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя».
3: Задремавший отец тут же открыл глаза. «Здрасте».
4: «Не мехомодом, а мимоходом», — поправил он.
3: «Ну-ка, повтори».
2: Папа рассказывал, что цирковой артист, завалив трюк, повторяет его несколько раз подряд до тех пор, пока не получится идеально. «Там королевич мимоходом, там королевич мимоходом, там королевич мимоходом», — торопливо отбарабанила Ксюша.
0: Ксюша оглянулась на папу, но увидела, что он задремал. Она не стала его будить, быстренько дочитала отрывок до конца и взялась было за телефон, но тут увидела, что в вагон вошла женщина. Сначала она приняла ее за контролера, но что-то было не так. Во-первых, она была одна. А ведь всем известно, что контролеры всегда ходят подвое. Во-вторых, для контролера она была странно одета. На ней был длинный темный плащ и желтые резиновые сапоги. А еще у нее были яркие синие-синие, прямо васильковые глаза. Женщина направилась к ней.
2: «Нет, она не контролер», — подумала Ксюша. «Контролеры в форме и ходят всегда вдвоем».
3: «Верно», — кивнула женщина. «А я всегда хожу одна».
2: «Слышит, о чем я думаю?» — испугалась Ксюша и решила, что это уже слишком. «Кто она? Неужели колдунья или ведьма?»
3: Женщина улыбнулась и покачала головой.
2: «Волшебница!» — успела подумать Ксюша, но не угадала. Странная женщина снова покачала головой. «Фея!» — негромко произнесла она и уточнила. «Фея пригородных поездов». Слово «фея» прозвучало так просто и буднично, как будто женщина в плаще сообщила, что она инженер, повар или медсестра в поликлинике. «Ничего себе!» — изумилась Ксюша. И еще она подумала: «Интересно, у всех фей резиновые сапоги желтые, или они в разных ходят, в красных и синих тоже?» Но вслух сказала: «Вообще-то фей не бывает, это фантазия и сказка». Женщина опять улыбнулась. «Проверим?» – предложила она. «Проверим!» – согласилась Ксюша и взглянула на отца. Папа поерзал, почмокал губами, но не проснулся. «Что ты хочешь?» – спросила фея. «Говори, не стесняйся». Ксюша так растерялась, что учебник выскользнул у нее из рук и упал. «Вот, выучить хочу!» – сказала она, подняв книгу. «Из Руслана и Людмилы Пушкина, чтобы раз и готово!»
5: «Значит, такое у тебя желание?» – переспросила фея в желтых сапогах.
2: «Да, такое!»
5: – подтвердила Ксюша, решив, что отступать уже поздно.
2: «Тогда закрой глаза».
5: «Зачем?»
2: Закрывать глаза Ксюше не хотелось. Вдруг это никакая не фея, а обманщица.
5: Но глаза закрылись сами собой.
0: То, что случилось потом, Ксюша объяснить не могла. Вдруг пахнуло свежим соленым морским воздухом. Она увидела себя на берегу моря. Дул колючий ветер, а прямо перед ней высился огромный дуб. Это было лукоморье. Все как в книжке. И кот-ученый, который все время что-то бормотал, и русалка с рыбьим хвостом и распущенными волосами, и следы невиданных зверей на песке, и избушка на курьих ножках. А тут и витязи подоспели, и королевич, у которого поперек седла лежал старик в царском одеянии и брыкался. Над головой пролетел колдун, в бороду которого вцепился богатырь. Проскакала мимо ступа с бабою Егою. Прохромал грустный Кощей, пробежал серый волк. Ксюша вернулась к дубу и снова увидела кота. Он ловко спустился по цепи вниз, посмотрел на Ксюшу внимательно и вдруг сказал обыкновенным человеческим голосом. «Следующая остановка – платформа Мичуринская». Ксюша открыла глаза. Домой они с папой вернулись поздно и сразу легли спать. А выходные промчались как-то совершенно незаметно. А про стихотворение Ксюша просто забыла. Вспомнила только тогда, когда ее вызвали к доске. Вот невезение-то. Но начала Ксюша уверенно.
2: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том». А дальше, дальше, как ни странно, строчки стали всплывать в голове сами собой без малейших усилий, и так вплоть до королевича. «Там королевич мехомодом пленяет грозного царя». «Мехомодом». Все в классе заржали, как кони. Даже лучшая подруга Маринка – предательница. Учительница Жанна Семеновна, всегда строгая и выдержанная, тоже засмеялась и долго не могла успокоить класс. Наконец навела порядок, предложила Ксюше дочитать до конца. Ксюша, волнуясь и краснея, дочитала без запинки все до самых последних строчек. «И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый своим мне сказки говорил». Но почему-то в этом месте она не остановилась, а пошла читать дальше наизусть. «Одну я помню сказку эту, поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой». И дальше, и дальше про пиру Владимира, который выдавал меньшую дочь за храброго князя, и про баяна, который славил на пиру Людмилу прелесть, и Руслана. В учебнике этого, конечно, не было и быть не могло. Все в классе молчали. «Во дает, Ксюша!» Жанна Семеновна так удивилась, что прервала Ксюшу не сразу. «Молодец! Хватит, достаточно! 5! Я всегда знала, что ты можешь, когда захочешь».
0: Увы, несчастное словцо «мехомодом» никто не забыл. И в классе еще долго подшучивали над Ксюшей, дразнили, предлагая ей сходить мехомодом в столовую, библиотеку или раздевалку. Было обидно, но уже не так сильно. А про фею Ксюша так никому не рассказала. Но иногда ей казалось, что если поздно вечером с отцом сесть в пустую электричку и папа заснет, то дверь вдруг откроется и в вагон войдет она. Фея пригородных поездов. Вот такую удивительную историю придумал писатель Виктор Ольшанский и рассказал ее в своей книжке «Фея пригородных поездов». а выпустила эту книгу издательство «Розовый жираф» для детей от 6 лет.
1: Книжный червячок на детском радио.
0: Читаем книжечки. Наверное, у каждого из нас есть такое занятие, которым мы готовы заниматься в любое время и без всякого напоминания. У кого-то такое занятие становится со временем профессией, у кого-то остается любимым хобби. Вот у меня, например, такое занятие — это, конечно, книги, чтение. Без них я не могу прожить буквально ни минуты. А вот у 10-летнего Максима из фантастической повести Галины Веклич «Космическое соседство» таким страстным увлечением были расследования. Максим точно знал, кем он будет. Конечно, великим сыщиком, грозой преступности. На это решение очень повлиял тот подарок, который на его 10-летие сделала ему бабушка. Набор юного сыщика. Это было... настоящее сокровище. Во-первых, в нем была пусть и тоненькая, но очень интересная книжица. Как следить за объектом, оставаясь незамеченным. Еще там обнаружился миниатюрный блокнот и карандаш для заметок, прозрачные герметичные пакетики для улик, ультрафиолетовый фонарик и спички в коробке с надписью «Искры разоблачения». Но гораздо больше на его решение повлиял тот факт, что его прапрадед, в честь которого его, кстати, и назвали Максимом, был известным сыщиком, работал над первой в Российской империи картотекой преступников и даже участвовал в Международном съезде криминалистов. За многочисленные заслуги его прозвали гением сыска. Каждый раз, когда бабушка заводила рассказ о своем деде, Макс почти не дышал от волнения. В этих историях было столько приключений. За каждым словом скрывались погони, заговоры и, конечно, разоблачения. И надо сказать, Макс не только мечтал о расследованиях, он активно в них участвовал. Получалось, правда, не всегда. Чаще всего оказывалось, что преступления и вовсе нет. А Макс зря тревожил соседей, случайных прохожих и прочих посторонних людей своими гипотезами. Родителям то и дело приходилось рассыпаться в извинениях перед подозреваемыми. Лишь однажды Макс оказался прав, когда заподозрил в воровстве продавца овощей. Он назвал это «делом овощной палатки». Но после него, увы, последовала целая серия неудач.
2: Как-то вечером, после одного из таких провалов, Макс сидел дома. Погода испортилась, а к ночи разыгралась настоящая буря. Плотное покрывало тьмы разрывалось частыми вспышками молний. Гром гремел так, что дрожала фарфоровая посуда в буфете. Водяные потоки с силой били по окнам. В какой-то момент к привычным звукам непогоды добавился свист. Сперва едва различимый, потом все более отчетливый. В следующий миг яркая зеленая вспышка осветила улицу и раздался оглушительный грохот. Дом будто вздрогнул. Макс, отбросив одеяло, вскочил с кровати и прильнул лбом к холодному окну. Мальчик изо всех сил всматривался в мокрую черноту. Ему казалось, что на соседском газоне что-то темнеется. Из-за стены воды было сложно рассмотреть. Ударил гром, всполох молнии на мгновение осветил двор. На траве лежал человек. Еще несколько минут темноты и новый разряд молнии. Теперь было видно, что рядом с лежащим есть еще кто-то. Большая, несуразная фигура в чем-то темно-блестящем склонилась над телом. Улица снова окунулась в непроглядную ночь. Что там происходит? Макс даже вспотел от напряжения. Когда спасительная вспышка молнии в следующий раз осветила лужайку, она была пуста. Макс не заметил, как чья-то фигура скользнула вдоль забора. А наутро оказалось, что в соседнем доме появился жилец.
0: Дом этот давно стоял пустым. Его хозяйка Степанида умерла, а ее племянник Филипп жил где-то очень далеко и никогда не приезжал в их город. Вот поэтому, когда Макс и его родители увидели в соседском дворе молодого мужчину, они решили, что это, конечно, тот самый Филипп. Максу, правда, он показался странным, и поэтому он решил за ним незаметно последить. Макс вооружился старым биноклем,

0: который для него тоже раздобыла бабушка, и устроил два дозорных пункта. Один у окна своей спальни, а второй на лужайке перед домом. Воскресенье он провел в наблюдениях. Понедельник в попытках объяснить странное поведение Фила. Во вторник Макс уже был твердо уверен, что с соседом что-то не так.
1: Дни выдались солнечные, как и положено для середины июня. Столбик термометра словно приклеен и держался на 30 градусах. Все горожане дружно переоделись в шорты, майки и сарафаны. Но не Фил. Поверх джинсов и рубашки, которые были на нем в день знакомства, сосед накинул еще длинный старомодный плащ грязно-коричневого цвета. Похожий носила бабушка Макса с марта по май. А на голове у него устроилась соломенная шляпа с широкими полями. Казалось, нелепый вид его совсем не смущает. В первый же день наблюдения Макс заметил, что сосед побывал в магазине. Он вышел из дома в час дня и вернулся спустя 40 минут с несколькими картонными пачками соли в руках. Больше никаких покупок при нем не было. Фил ненадолго зашел к себе, а потом до вечера ползал по лужайке, старательно рассматривая землю. На второй день все повторилось. Причем Филипп даже не переоделся, несмотря на жару. Он продолжал кутаться в несколько слоев одежды. Ровно в 7 вечера сосед покидал лужайку. Несколько раз дергал дверь, ведущую в подвал, видимо, проверяя, хорошо ли она закрыта, и скрывался в доме до утра. Макс не знал, что и предположить. Вот что можно искать на небольшой лужайке несколько дней кряду? Это должно быть что-то маленькое, раз сосед до сих пор там ползает. Запонка, редкая монета, ключ от почтового ящика или от подвала. Кстати, Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал. Тем не менее, Фил дергает ее каждый вечер. Логично предположить, что он или ходит в подвал по ночам, когда Макс не видит, и потом не может вспомнить, закрыл ли дверь, или вовсе туда не ходит. Но внутри есть что-то настолько ценное, что он переживает, чтобы никто туда не попал. Почему Фил кутается в нелепый плащ в жару? И вообще так и не переоделся? Нет с собой вещей? Но ведь он приехал издалека. Не мог же он вообще ничего с собой не взять. А может, он прилетел на самолете, а его багаж потеряли? Но почему не купить что-нибудь здесь? Ведь магазин же он нашел. И что за странный выбор товара? Несколько пачек соли каждый день. Что он с ней делает? Может быть, участвует в каком-нибудь конкурсе? Засолки огурцов, например? И чем он тогда вообще питается, если больше ничего не покупает? Подвальными запасами консервов? Но Макс ни разу не видел, чтобы сосед открывал дверь в подвал.
0: И тогда Макс разработал план действий. Он заметил, что Филипп уходит в магазин каждый день ровно в 13:00 и отсутствует 40 минут. Значит, у Макса есть меньше часа, чтобы попасть в дом, а еще лучше в подвал и выяснить что-нибудь о новом соседе. Все складывалось как нельзя лучше. Родители отправились проведать бабушку, а Фил ровно в 13:00 отправился в магазин. Юный сыщик Макс отправился в соседний дом. Ему повезло. В коридоре он наткнулся на люк, который вел в подвал. Не раздумывая, Макс включил фонарик и спустился вниз.
1: В подвале было темно и пыльно. Вдруг в луче фонарика что-то блеснуло. Макс подошел поближе к одной из полок и уставился на небольшую металлическую игрушку в виде космического корабля. Игрушка была сделана со множества мелких деталей: крохотных лампочек, антенн, круглых окошек. Макс внимательно обследовал каждый уголок подвала. Вдруг наверху хлопнула входная дверь. Звук шагов приближался. Заскрипела лестница. Шаг, второй, третий. Прямо перед Максом оказались две ноги. Две очень странные ноги. Тонкие, но мускулистые. Они переливались перламутром.

0: заканчивались длинными двупалыми стопами. Макс медленно поднял глаза. Перед ним стоял инопланетянин. Высокий, худой, с длинными конечностями. На большой голове сияли два огромных выпуклых глаза. Инопланетянин замер на несколько секунд, а потом уставился прямо на Макса. Макс заорал!
1: События, которые последовали дальше, были настолько удивительными, что Макс сам не всегда верил в их реальность. А что это были за события, очень подробно написано в повести Галины Веклич «Космическое соседство». Книгу выпустило издательство «Нигма» для детей младшего школьного возраста.
2: Книжный червячок.
1: Ну, вот и все на сегодня. Вы узнали о том, как девочка Ксюша встретилась с феей и что из этого вышло. И о том, как юный сыщик Макс познакомился с инопланетянином Филом. А теперь я с вами прощаюсь и бегу читать новые книжки. До встречи, ваш книжный червячок.
3: В книжном мире маячок.
1: Ваш книжный? Книжный червячок.
2: Книжный червячок на детском радио.
4: Детское радио.
5: Детское радио.
6: Радио.
7: Детское радио.

0: дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
1: І дракоша Тоша.
0: І дракоша Тоша.
2: І дракоша Тоша.
3: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердится, хмурится, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал, значит, дело серьезное.
4: «Хрум. Очередное расследование».
5: Слушай в эту субботу в 12:30.
4: В эфире «Детского радио».
6: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть...
7: мультики!
6: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи.
5: Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио.
4: Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
12: Ну есть, конечно.
11: А кровать из массива с газлифтами?
12: Со скидкой 90%.
13: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ООО «НВБ». ОГРН 124 770 47 19 19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина.

0: Реклама.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио, ОГРН, 115, 77, 46, 74, 24, 55, город Москва, 6+.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: В Москве полдень.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Здравствуйте, мои дорогие, маленькие и большие, пухленькие и худые слушатели Детского радио. Начинается музыкальный привет. И с вами здесь, в уютной студии Детского радио, я, диджей Алло Алена. Приветствую всех, кто сегодня проводит этот день с нами. Если вы хотите передать свои приветы, теплые, осенние, уютные, звоните в прямой эфир Детского радио 8495-134-5664. А также присылайте свои сообщения вот сюда, 8-916-968-0968. И прямо сейчас я советую всем включить видеотрансляцию на сайте detifm.ru. Просто нажать на кнопочку «Видео из студии». Здесь я вам машу рукой, сердечко показываю. А еще хочу сказать, что сегодня в нашей большой радиосети семье праздник. Вы знаете, что какой самый главный праздник в каждой семье? День рождения. Будь то мама, папа, бабушка, дедушка или, конечно же, сам ребенок. И вот сегодня день рождения нашей замечательной Катюши, хозяюшки, которая встречает всех, кто приходит на экскурсию к нам сюда, в московскую студию. Катюша, поздравляем тебя от всей души, всей нашей радиосемьей. Ура, ура, ура.
3: Спасибо большое.
0: Вот, если вы придете к нам в гости, вы сразу увидите Катю с ее лучезарной улыбкой и желанием всегда на вас позаботиться. Но, кстати, дорогие друзья, если вы хотите оказаться на месте Катюши в качестве именинника в прямом эфире Детского радио, чтобы вас увидела вся страна, поздравил ведущий, приходите к нам сюда на экскурсии, и вы будете сидеть в этом самом кресле. Ну что ж, а теперь песня для тебя, Катюша, и для всех, у кого сегодня 24 сентября день рождения!

0: Музыкальный привет.
1: Вот сейчас, прямо сейчас кто-то уже отрезает кусочек своего именинного тортика. Приятного аппетита, дорогие. Встречаем Вику, она дозвонилась из Рязани. Вика, здравствуй.
2: Привет.
1: Привет, привет. Ну что, кому ты хочешь передать свои приветы?
2: Я хочу передать привет своей бабушке Тане, бабушке Свете, дедушке Роме, дедушке Юре, своей сестре Кате, она со мной тут сидит сейчас.
1: Мечеть.
2: Моей подруге Милане, моей подруге Алисе, моей подруге Саше, моей подруге Полине, моему двоюродному брату Саше и всему детскому радио.
1: Ой, спасибо тебе большое. Ну что ж, надеюсь, вы все здоровы, все у вас в порядке, да?
2: К сожалению, нет. Моя сестра и я болеем.
1: Угу, кашляете, да? Ну что ж, я надеюсь, что все-таки ваш иммунитет прогонит ваша болезнь, вы снова окажетесь, туда, там ходите в школу, в детский сад. Вот. Ну а прямо сейчас давай какую-нибудь такую выздоровительную песню, какую будем слушать?
2: А можно моя сестра еще привет и передать?
1: Конечно, конечно.
3: Здравствуйте.
1: Привет, давай, мы тебя слушаем.
3: Своему двоюродному брату Саше, Полине, моей подруге и еще из детского сада, Полина моя подруга, еще Вере из детского сада моей подруги и еще бабушке Саше и бабушке Свете Саше. Саше, Викиной подруге еще. Деду Роме, еще Тёме, тёте Юле, еще бабушке Тане и старой бабушке.
1: Угу.
3: Еще Тёме и Никите. Никита, Тёма маленький, который в школу ходит.
1: Так, все приветы отправила?
2: Привет.
1: Еще привет. Это мы так до вечера будем их передавать. Нам пора песню слушать. Какую будем слушать?
2: Гимн детского радио.

0: выключай.
1: Музыкальный привет.
2: Да, действительно, дружнее нашей радиосемьи не найдешь в целом мире. Мы здесь действительно все родные друг другу. Надеюсь, что и вы тоже считаете себя нашей большой радиосемьей. Передаем приветы всему Ростову-на-Дону и школе «Дар». Третьему А-классу. Это Полина из Ростова-на-Дону. И снова поздравления. Ничего себе, сколько у нас сегодня именинников. Юрик, с днем рождения. Тебе уже 7. Даже не верится, ты наш самый любимый человек на свете. Желаем тебе классных книг, миллиона вопросов, хороших друзей и однажды построить настоящий телепорт. Очень любим твои мама и папа. Город Санкт-Петербург. Мартина Мозго из Вильнюса. Поздравляем с 4-летием. Расти прекрасным и счастливым мальчиком. Поздравляют мама Илона, папа Игорь, братик Валентин. Поздравляем нашего любимого сыночка Ромашку с днем его рождения. 8 лет тебе сегодня исполняется, сынок. Я желаю, чтобы в жизни ты всего добиться смог. Я желаю, чтобы высоты научился покорять, быть решительным и смелым, на своем уметь стоять. Это тоже у нас город Санкт-Петербург. Ну что ж, еще одна песня для дорогих именинников прозвучит прямо сейчас. А вы задувайте свечи и звоните 8495-134-566.

0: Банальный привет.
1: Ну что ж, продолжается наша самая приветливая на свете программа, и у нас в гостях Миша. Миша, здравствуй.

0: Здравствуйте.
1: Миша, кому ты хочешь передать свои приветы?
0: Маме Наташе, своей сестре Дарине младшей и средней Арине. А еще хочу передать своему дяде Сереже. И все.
1: Угу, замечательно. Ты живешь в Санкт-Петербурге, да?
0: Да.
1: У вас там как сегодня? Дождливо?
0: Да, дождливо.
1: Угу. Осень, осень, знаешь ли. Заканчивается сентябрь понемножечку. Но ничего, мы будем слушать хорошую песню, разгонять дождливое настроение. Объявляй, Миша, что будем слушать?
0: От Линда.
2: Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважают.

0: залетатель и не спи в кабине спать.
1: Хорошо, хорошо, еще раз. Сбрасывай, сбрасывай.
2: Да что же это такое?
0: Он полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою

0: Надвигается область низкого давления. Ветер 5-7 метров в секунду. Возможны небольшие осадки.
1: Феноменально!
2: Ёлки-иголки, это что это такое тут происходит?
3: Любезный, объясните нам.
1: Пожалуйста.
4: Я сам ничего не понимаю.

0: кажись, с Пином что-то не в порядке.
1: Сон полезен для здоровья, а здоровье нужно всем. Но когда ты в самолете, у тебя миллион проблем. Под тобою километры, над тобою облака.

0: этом море.
1: Просыпайся!
0: Потому что только смелый сам полезет.
1: Что будет утром?
0: Потому что только смелых уважает высота. Потому что в

0: староват я стал для таких полетов.
1: Музыкальный привет.
2: Ну что, полет у нас нормальный. Добрый день, дорогое детское радио и диджей Алло Алена. Поздравляю с тем, что вчера меня зарегистрировали на госуслугах. Вот так вот, друзья мои, оказывается, как много значит в современном мире зарегистрироваться где-нибудь. Благодаря им мы с мамой успели подать заявление на обувь и на санаторий. Данил Жомов из Петрозаводска написал это сообщение. Поздравляю от всей души. Будьте здоровы, Данил. А Соня из Рязани пишет: поздравляю своего брата Матвея с четвергом. Ну, действительно, четверг — это без пяти минут пятница. Она наступит уже завтра у нас.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.
2: О, от группы «Бум»!

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен, по плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой, повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: БАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Кэш-можу.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
4: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: Ярмарка талантов.
1: И снова здравствуйте, дорогие мои друзья. Продолжается прямой эфир на детском радио. Здесь с вами снова я, диджей Алло Алена. И у нас самая творческая программа, которая называется «Ярмарка талантов». Мы ничего не продаем, ничего не покупаем, мы выступаем. У нас можно спеть песню, прочитать стихотворение, а также сыграть на музыкальном инструменте. А звоните 8495-134-5664. И

конечно, присылайте свои поделки и рисунки. Вот сюда, 8-916-968-0968. А еще немножко, еще чуть-чуть, дождитесь этой осенью, а точнее уже вот в октябре на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось загадочное существо. Сказка, где оно побывало, все пошло не так. В сказке «Аленький цветок», цветочек похищена младшая дочь. В восточных сказках испорчены магические предметы. И даже спящая Белоснежка исчезла. И везде следы загадочного чудища, которое прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир в опасности. Смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории? Узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-Юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем приходить пораньше. За час до начала спектакля зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Подробная информация на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. Ну что ж, дорогие друзья, очень-очень жду ваших звонков. Будем наслаждаться выступлениями. 8-495-134-5664.

0: Ярмарка талантов.
1: Не где-то, где-то, а уже здесь. Мира, которая дозвонилась из Донецка. Здравствуй, Мира.
2: Привет.
1: Привет. Что ты сегодня будешь исполнять в наипрямейшем эфире детского радио?
2: Расцветали яблони и груши.
1: Катюшу, ну давай, Мирочка.
2: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
1: Их!

0: выходила на берег Мируша, я бы сказала. Пела песню громко, хорошо. Как дела у тебя, скажи, пожалуйста?
1: Нормально.
0: Целый месяц уже отучились. Легко ли тебе, тяжело ли учиться, скажи, пожалуйста?
1: Легко.
0: Легко. Ты отличница?
1: Да.
0: Это прекрасно. Отлично спела, отлично учишься, все хорошо. Спасибо большое, это у нас была Мира.
2: Ярмарка талантов.
0: А теперь у нас София в эфире. Привет, София.
3: Привет.
0: Привет. Что ты нам сегодня исполнишь?
3: Я исполню песню из Шурика «Вертится земля».
0: Давай.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а в земную ось мимо бегут столетия, спят подо льдом моря, трутся в ось медведи, вертится земля.

0: Да, песни из любимой кинокомедии «Кавказская пленница». Вообще замечательная песня, мне кажется. Очень романтичная. А ты откуда, кстати, дозвонилась, София, скажи?
1: Я из Воронежа.
0: Из Воронежа. Ну, в Воронеже хорошо сегодня тоже, да? Так, ну что ж, спасибо тебе большое за звонок, друзья. Если вы хотите тоже выступить в прямом эфире, спеть песню, прочитать стихотворение или сыграть на музыкальном инструменте, где вы, мои музыканты дорогие, звоните 8495-134-5664. Хотите что-нибудь присылать нам в галерею? Давайте. Поделки, рисунки, вкусняшки. 8-916-968-0968.

0: Ярмарка талантов.
1: Так, летим дальше. Матвей у нас в гостях. Матвей, привет.
2: Здравствуйте.
1: Матвей, что ты нам приготовил?
2: Я хочу рассказать стих, который я сам сочинил.
1: Угу, ты поэт. Ну, давай, слушаем тебя.
2: Стоял октябрь у двора. Отличная была пора. Листья деревьев опадают, а птицы в стаи улетают. А если б дождик меньше лил, то лучше в мире месяц был. Красиво было бы тогда. И я венок из листьев мог бы сделать. Ребят, давай играть, айда. И начинается считалка. Кто будет водить? А горячий палка-палка, ты будешь ребят водить.
1: Угу. Ну что, дети действительно не замечают, мне кажется, дождика. А ты, кстати, любишь осень? Скажи, пожалуйста.
2: Да.
1: А за что ты любишь осень, Матвей?
2: Потому что у меня часто осенью проходят турниры по футболу.
1: О, ты занимаешься футболом. И за какую команду ты играешь?
2: За футбольную академию Чертаново.
1: Ага, ты в Чертаново живешь, да?
2: Нет, я ездил на тренировки в Чертаново и на турниры с клубом. Нет, я живу не в Чертаново.
1: Понятно, я тебя поняла. Ну, знаю, я слышала, да, про такую футбольную команду, академию Чертаново. Привет передаю всем юным футболистам. И на какой позиции ты играешь, Матвей?
2: Центральный полузащитник.
1: О, слушай, ну это дело такое. Ты, наверное, мощный.
2: Ну, не дай бог, чтобы не перестал быть таким.
1: Угу. Ну ладно, я тебе желаю здоровья, крепости, силы духа. Вот. И, конечно, будущих футбольных побед. Когда у тебя ближайший турнир?
2: У меня сейчас на данный момент я еду на турнир, на игру.
1: Да что ты говоришь, с кем играете сегодня?
2: Сити из Самары ребята приехали.
1: Угу. И юным жителям Самары, футболистам тоже передаю привет. Оле, оле, оле, Чертаново, вперед!
0: Ярмарка талантов.
1: Ну что ж, прямо сейчас мы встречаем Нику. Ника, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ника, ты откуда дозвонилась?
3: Из Санкт-Петербурга.
1: Очень приятно тебя слышать. Что ты будешь исполнять?
3: Стихотворение.
1: Пожалуйста.
3: Солнце в оконце, я на порог. Сколько тропинок, сколько дорог. Сколько деревьев, сколько кустов. Трав и цветов, пташек, букашек, мох и цветов. Солнце в оконце, я на порог. Сколько тропинок для... Сколько работы для рук и для ног.
1: Да, действительно. Сколько тропинок, сколько работы. Я вот у Матвея, который звонил перед тобой, спрашивала, любит ли он осень. А ты как к осени относишься?
3: Хорошо, она красивая. Можно листья пособирать.
1: Да, действительно, сделать гербарий, например, да, или какую-нибудь поделку. А вот когда листья заканчиваются, начинается слякоть и грязь. Ты тоже осень любишь?
3: Ну, можно попрыгать по лужам.
1: Угу. Слушай, ты человек, который ищет во всем позитив. Это прекрасно. Это прекрасно быть таким человеком. Не теряй вот этого присутствия, желание всегда встречать мир с улыбкой. Спасибо тебе большое за звонок. Ну, вот есть у меня тут работа в нашей галерее. Причем не просто работа, мутировавший паровозик Перси. Если вы знаете, о чем речь. По-моему, паровозик Перси, это друг паровозика Томаса, насколько я помню. Даниил Струнин из Сургута прислал мне его. Да, какой-то такой он сильно мутировавший паровозик Перси. Он похож на какого-то, на какое-то такое создание, которое бегает на ножках. Ну, впрочем, всякое бывает в этом мире. Друзья мои, ну что ж, спасибо всем большое за участие в Ярмарке талантов. Продолжайте творить, играйте, пойте, пляшите.

0: Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. В Южной Америке растет замечательное вечно зеленое дерево бросиум полезный. Кстати, принадлежит к семейству тутовых, как и наша шелковица. Если вонзить в его ствол топор, то из-под коры ручьем брызнет самое настоящее молоко. Можно подставлять кружку и пить. Я пробовал, очень даже вкусное. Слегка сладковатое, да еще с привкусом корицы. Местные жители с удовольствием пьют млечный сок этого дерева и уверяют, что он весьма полезен. А замечательный ботаник профессор Смирнов рассказывает, что однажды некий незадачливый путешественник перепутал бросимум с другим деревом, которое относится к совершенно другому семейству – молочаев. Сделал надрез, хлынуло белое молоко, подставил кружку, осушил ее залпом, и бедняги тут же стало худо. Сперва он схватился за горло, и глаза его вылезли из орбит. Ты молочко одуванчика пробовал на вкус? Так вот, некоторые молочаи еще горше и противнее. Потом путешественника начало тошнить, изо рта у него начали выпрыгивать резиновые мячики. Но дело в том, что в желудке молоко свернулось и превратилось в самый настоящий латекс. Вещество, которое издревле людям заменяло резину. Я рассказал тебе эту историю, чтобы ты всегда был осторожен с молочаями. Тем более, что многие из них ядовиты. Хотя есть один съедобный молочай. Растет он в Южной Африке и называется молочай ужасный. Называется так он из-за страшных колючек. Животные его бы с удовольствием ели, если бы не тонкие острые шипы. А знаешь, что придумали местные фермеры? Они обжигают колючки паяльными лампами, и овцы с коровами тут же набрасываются на сочную беззащитную мякоть. Растут молочаи и у нас. Да ты наверняка встречал скромные травянистые растения с плоскими зелеными цветками на макушке. Сломишь стебель, и побежит белое молочко. Вот это и есть молочай. А еще они растут на подоконниках. Чаще всего встречается молочай блестящий. У него тонкие стебли, усеянные колючками, плоские плотные листья и небольшие алые цветы, словно вырезанные из цветной бумаги, чаще всего собранные в небольшие соцветия. Большинство молочаев относятся к суккулентам, точно так же, как кактусы. Ну, ты, надеюсь, помнишь, что суккулентами называют растения, которые научились запасать влагу в мясистых листьях или толстых стеблях. Листья в таком случае очень часто превращаются в иглы. Во-первых, так влаги меньше испаряется, а во-вторых, это отличная защита от прожорливых животных. Поэтому некоторые молочаи, ну, например, молочай пухлый, так трудно отличить от настоящего пузатого кактуса. Все суккуленты, за редким исключением, жители засушливых районов, пустынь, степей, гор. Поэтому запомни раз и навсегда, света им требуется как можно больше, а воды как можно меньше. Если суккулентам не устраивать зимой сухой прохладный сон, то весной и летом они не порадуют цветение. А если поливать слишком обильно, у них начнут загнивать корни, растение заболеет и погибнет. Это относится не только к молочаям и кактусам, но и к другим суккулентам – алоэ, толстянке, ее еще называют денежным деревом, или сансевьерия, она же щучий хвост. А вот чего они все не любят, так это холодных сквозняков. Так что если суккуленты стоят на подоконнике, то снимай их оттуда, когда проветриваешь комнату и открываешь настежь форточку. А есть суккуленты, которые живут в открытом грунте и зимуют под снегом. Во-первых, это кактус опунция с плоскими зелеными лепешками, усеянными прочными иглами. Да-да, я вижу, ты удивлен, но этот кактус пока единственный, который может расти в Подмосковье. Во-вторых, это седумы и молодила. Седум разрастается пышными зелеными ковриками, которые в цветение покрываются желтыми, белыми или красными звездочками, а молодила называют каменными розами, потому что их мясистые листики смотрятся как толстые лепестки причудливых цветов, растущих в трещинах камней и на песчаных откосах. Суккуленты – интереснейшие и очень декоративные растения, так что мы еще не раз будем говорить о них. До встречи, дружок. До новых историй.
1: «Живой уголок».

0: Не успел послушать эту программу? Ищи ее на сайте детифм.ру, а также на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте. Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио детифм.ру, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт детифм.ру
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
3: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
5: Сказку слушать. А ты?
6: И я.
5: Включай.
6: Погоди, погоди. Это ж только вечером. На ночь.
5: Ладно, ладно. Подожду.
3: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
7: Ноль плюс. Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна, с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru.
9: ОГПМ радио. ОГРН 1317-746-79-24-55. Город Москва. 0+.
11: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Реклама.
12: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
13: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва». Улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
14: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
15: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: А знаете ли вы что?
17: Собака может рисовать не хуже человека.
18: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
16: «Ужасно интересно».
17: Все то, что неизвестно.
18: По выходным на детском радио.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мультконцерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: нам всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
0: словно лапки с парусами.
1: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
0: по дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! Я астроном Остроумович, и сегодня мы в очередной раз отправимся на планету динозавров. А изучим мы очень интересного древнего ящера, который называется Велоцираптор. Прошу всех к телескопу!

0: Максимальное приближение.
1: А вот и наш динозаврик. Я говорю динозаврик, потому что он с виду совсем невелик. Особенно в сравнении с большинством своих многотонных собратьев. Ростом велоцираптор примерно по колено взрослому человеку, а весит всего 20 килограммов, как средний второклассник. А назывался так этот весьма любопытный динозавр вовсе не потому, что ездил на велосипеде, как можно подумать. «Велокс» в переводе с латинского означает «быстрый», а «раптор» — «охотник», из чего можно понять, что велоцираптор был хищником и очень быстро передвигался. Противником велоцираптор был весьма опасным. 56 его зубов, расположенных с промежутками и загнутых назад, служили для захвата и удержания добычи. На среднем пальце задней ноги находился большой, сильно изогнутый коготь, выраставший до 7 сантиметров. Это было основное оружие динозавра, использовавшееся на охоте для нанесения глубоких ран жертве. Помогал в охоте и длинный хвост велоцираптора. Вдоль его позвонков тянулись костяные выросты. Такое строение придавало велоцираптору устойчивость на поворотах, потому что при беге он мог развивать скорость в 60 км в час, как современный автомобиль по городским улицам. Поэтому спастись от него могли лишь немногие жертвы. Притом велоцирапторы охотились стаями и общими усилиями могли победить практически любого врага, а в случае неудачи очень быстро удрать. Но и на этом особенности велоцираптора не заканчиваются. Ученые уверены, у велоцираптора были перья. Это показывает изучение найденных окаменевших останков. Более того, наличие перьев делает велоцираптора теплокровным. Разумеется, такой любопытный во всех отношениях ящер не мог остаться замеченным только учеными. Именно велоцирапторы стали главными героями известного фантастического кинофильма режиссера Стивена Спилберга «Парк юрского периода» и нескольких его продолжений. Правда, в картине роль этого ящера исполняет еще более крупный и страшный сородич, который назывался Дейноних. Пожалуй, сейчас я даже пойду и пересмотрю еще раз этот интересный фильм о целом острове, населенном динозаврами. До следующей встречи, друзья мои!
2: Планета динозавров.

Есть вопросы, но ответа не могу найти порой. Почему одни секреты за Кудыкиной горой? Почему мурлычет кошка

0: Любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Детское радио по заказу Госавтоинспекции МВД России представляет.
2: Почему так?

0: Шагай по правилам с Иваном Светофоровым. В эфире 25 сентября с 7.05 до 7.35. 6+.
1: Слушайте на детском радио.
2: Куда лезешь это? Не в свой ряд, ну куда? Поворотники включать, кто это? Пушкин, что ли, будет?
3: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
1: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну». Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск.
4: Он чуть что закипает и
5: во-во-во-во-во-во, она ему си-си-сю, си-си-сю, он ей, а я думаю так, она ему,
6: а я другого мнения.
1: И сразу потом спросим ребят,
6: я их обожаю, особенно Веснушку.
1: Кипитошу тоже люблю.
6: Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
0: Слушайте на детском радио 0+. Реклама.

0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Я пушистик, и я потерялся.
2: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
3: Пушистик!
2: Приключения мамонтенка.
3: Мама!
2: В поисках мамы.
1: Я плыву к тебе.
2: В кино с 1 октября.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
7: Реклама.

Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Акулы – отличные акробаты.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: сыщиком.
1: Рады приветствовать вас в нашей школе юного детектива.
2: Мы будем делиться с вами секретами нашей сложной и важной профессии.
3: Мы – это детективное агентство «Хрум». Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
2: Глава агентства «Хрум» Мария Петровна.
3: Юный сыщик Максим.
2: И начальник сказочной полиции Добрыня.
3: Помогать нам будут наши волшебные часики.
4: Так, слова и приметы. Так, вопросы, ответы. Правду от лжи как отличить? Попробуем вас мы научить.
3: Часики подскажут вам, когда следует быть особенно внимательным.
4: Слушай, слушай, тик-так. Вот этот знак.
1: В конце расследования мы объясним, что заставило нас насторожиться.
2: Как мы распознали обман и рассеяли этот розовый туман.
4: Тик-так, развеем сомнения. Тик-так, дадим объяснения.
5: Хрум. Школа юного детектива.
4: Занятие четвертое. Розовый туман.
2: О! Это был понедельник. Мама улетела в командировку 5-часовым рейсом. А в 7 приехала бабушка. Она живет за городом. Бабушка притащила корзину желтых антоновских яблок и ворох кремовых роз. И сказала: «Яблоки нам, Максимка. Придешь из школы, яблочный пирожок сообразим. А розы передай, пожалуйста, Марии Петровне. Она такие любит».
3: «Очень люблю. Плетистый эльф. Садовая классика. Огромный букет. Мы с Максимом поставили цветы в прозрачную круглую вазу. И тут...»
1: «Это я позвонил. Жаль, я не видел букета. Наверняка розы были прекрасны. Так же прекрасны, как те розы, что пропали из сказки».
2: Вот что нам рассказал Добрыня. Из сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» пропали чудесные розовые кусты. Вы помните сказку? В большом городе под самой крышей жили двое детей – Кай и Герда.
3: Их дома стояли очень близко друг к другу. Стоило перешагнуть через водосточный желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У их родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты, по одному в каждом ящике. Родители позволяли детям ходить друг к другу в гости, сидеть на скамеечке под розовыми кустами и беседовать.
2: Вот эти два розовых куста и пропали.
1: А еще из сказки «Свинопас» исчезла прекрасная роза.
2: Эту розу невиданной красоты принц из маленького-прималенького королевства подарил неблагодарной принцессе.
1: А еще пропала роза из сказки «Улитка и розовый куст».
3: Мы с Максом переместились в сказку «Снежная королева». Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена. Ведь это он автор сказок «Свинопас», «Улитка и розовый куст» и «Снежная королева».
2: Но когда мы встретились с Добрыней...
1: Пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
2: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
1: Да, все розы исчезали ночью. Никто ничего не слышал, никаких улик не было найдено.
3: Мы осмотрели место происшествия в сказке «Снежная королева». Домики стояли совсем близко, так что крыши соприкасались. Окна мансард смотрели друг на друга. Между ними была проложена доска, и на ней...
2: На ней все ящики с зеленью для приправ были перевернуты, а два ящика были пусты.
3: Раньше в них росли розы. Мы еще раз все внимательно осмотрели, надеясь найти следы преступника.
2: Нам удалось найти клочок длинных белых волос. Он зацепился за один из ящичков.
1: Мы стали думать... Кто же может быть злоумышленником?
3: На дощечках, что соединяли дома Кая и Герды, не мог поместиться кто-то большой.
2: Это могло быть какое-то маленькое существо. Гном, эльф или мышка.
1: Тут я сказал.
3: И сам того не ведая, дал нам подсказку.
1: И куда эти розы делись? Как сквозь землю провалились?
3: Сквозь землю, длинные белые волосы, возможно, борода, рост маленький. Под это описание подходил...
2: Злой карлик из сказки «Белоснежка и Краснозорька».
3: Сказку написали братья Гримм.
2: Жили-были две сестры, Белоснежка и Краснозорька. И росли у входа в их жилище красивые розовые кусты. Однажды зимой к ним в дом пришел медведь. Они укрыли его от ветра и стужи. Весной медведю пришла пора уходить. Он сказал, что идет охранять свои сокровища, чтобы их не украли злые карлики.
3: Медведь?

0: Гостем оказался заколдованный принц. Заколдовал его злой карлик.
1: С карликом девушки позже встретились. В первый раз борода карлика застряла в колоде, когда он рубил дрова. Во второй – карлик запутался в леске, когда ловил рыбу. Так неудачно, что Белоснежке пришлось ножничками немного подрезать его драгоценную бороду.
2: Мы подумали, что в сказке «Снежная королева» таинственный похититель роз тоже мог неудачно зацепиться за дощечку. Не смог освободиться и, убегая, пожертвовал клочком бороды.
0: Многое сходилось. Мы переместились в сказку братьев Гримм «Белоснежка» и «Краснозорька». Злой карлик очень умен и хитер. Нам стоило большого труда в разговоре с ним понять, правду он нам говорит или нет.
3: Хрум. Школа юного детектива.
4: Скроет ли правду розовый туман? Тик-так, тик-так. Сигнал подскажет, где обман.
0: Карлика мы нашли в лесу. Одет он был очень нарядно. Суконный зеленый кафтанчик, суконный красный колпачок на голове, на ногах деревянные башмачки. У карлика была длинная, густая, белая борода.
2: Да, борода знатная, только подрезана она была немного кривовато.
0: Карлик копал землю. Рядом с ним стоял полупустой мешок.
2: Вид у карлика был вполне довольный. Только когда он заметил нас, выражение его лица изменилось.
0: Он отложил лопату и заговорил.
1: Вернее, он начал ругаться.
5: Ну что уставились, пустые бараньи головы? Что вы потеряли в моем лесу? Хотите мои сокровища украсть?
0: Карлик схватил мешок и спрятал его за спину.
2: Мы расследуем дело о пропаже сказочных роз. Возможно, вы что-то слышали об этом?
0: Сказал Максим.
2: Карлик выпучил свои красные, светящиеся, как искры, глаза. Бросил на меня злой взгляд из-под косматых бровей и стал с еще большей злобой что-то бормотать себе под нос.
5: Ходят тут всякие. Неужто вы не можете придумать ничего лучшего, как спрашивать меня об этих мерзких колючих цветах?
0: Чем же вам не угодили розы, спросила я.
5: Это что, ценность какая? Камни самоцветные, золотые слитки. Что так о них заботиться?
1: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно, сказал я. Что случилось?
2: Что тут началось? Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
5: Да как вы смеете задавать мне такие вопросы, неотесанный народ? Эти девчонки, эти две недотёпы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтоб им пусто было.
2: Я слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
1: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
5: Ненавижу розы. Вам лишь бы меня в чем обвинить. Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
1: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
2: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
0: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес.
5: А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать. Ну и камешки разные драгоценные собирать. Жемчуг речной.
0: Продолжать разговор с карликом не имело смысла. Не было сомнения в том, что именно он виноват в пропаже роз.
2: Вот что нас насторожило в речи и поведении карлика.
4: Обещание!

0: Своё мы выполняем. Так, что было не так, вам объясняем. Так, первое.
1: Если ваш собеседник на вполне безобидные вопросы реагирует резко, начинает ругаться, вам стоит задуматься. Возможно, за внешним раздражением вашего собеседника скрывается желание что-либо утаить.
0: Обучаем! Так, повторяем!
2: Камни не камни, а живая природа. Простите, но вот, к примеру, борода у вас красивая, а пострижена неровно, сказал я. Что случилось?
3: Что тут началось? Карлик покраснел, схватился рукой за бороду и закричал.
4: Да как вы смеете задавать мне такие вопросы? Неотесанный народ! Эти девчонки, эти две недотёпы не придумали ничего лучше, как отхватить кусок моей роскошной бороды. Фу, чтобы им пусто было.
0: Второе!
1: Ваш собеседник уклончиво отвечает на ваши вопросы? Пытается уйти от темы разговора? Возможно, он не хочет открывать правды.
0: Слушаем, Фик, слушаем. Так, разбираемся, что не так.
3: Я слушал, слушал карлика, а потом спросил прямо. Из сказок стали пропадать розы. Скажите, это случайно не ваших рук дело?
2: Удивительно, но карлик перестал ругаться и заговорил спокойно.
4: Ненавижу розы. Вам лишь бы меня в чем обвинить. Медведь обвиняет, что я у него драгоценные камни ворую. Этим двум гусыням моя борода не по нраву. Вечно пытаются еще обрезать. Хотел дров нарубить, так нет же, не дали. Да не нужны мне их огромные дрова. Для моей печурки нужны маленькие полешки, чтобы готовить нежную пищу. Мы же едим понемножку, а не набиваем брюхо, как вы, грубый жадный народ.
0: Третье!
1: Если ваш собеседник пристально смотрит вам в глаза, возможно, он пытается понять, удалось ли ему вас обмануть, известно вам что-то или нет. Об этом же говорит и пауза перед ответом. Если при этом хмурый собеседник пытается улыбнуться, возможно, он считает, что ему удалось вас одурачить, и он рад этому обстоятельству.
0: Слова нельзя принимать на веру. Вот вам сказки фрагмент для примеру.
2: Я дал ему договорить и спросил прямо. Говорят, вы недавно покидали свою сказку. Это так? Да или нет?
3: Карлик секунду помолчал, потом почесал кончик носа, разгладил бороду,
1: пристально посмотрел Добрыне в глаза, ухмыльнулся и произнес.
4: А вот не буду я вам ничего говорить. Не обязан. Мое дело маленькое. По лесу гулять, птиц слушать, белочкам да зайчикам помогать. Ну и камешки разные драгоценные собирать. Жемчуг речной.
0: Обман тупик не ведет никуда. Так, от обмана выходит одна ерунда.
1: Именно злой карлик похитил розы. Ведь розы приносят всем радость. А карлик хотел, чтобы радости у людей не стало.
3: Как мы разоблачили карлика? Мы задали ему один простой вопрос. Вернее, задала его Мария Петровна.
1: В самом конце нашей беседы карлик к тому времени полностью успокоился. Наверное, решил, что его обман удался. Уходя, я спросила, скажите, ведь вы знали, что розы Кая и Герды растут не на земле, где их легко утащить под землю, а в ящиках высоко над землей?
4: Да нет, откуда мне было это знать? Если бы знал, то... Ой-ой-ой-ой-ой!
3: Вы поняли, что этими словами карлик выдал себя. Конечно, туман он напустил достаточно. Но все в конце концов выяснилось. Розы вернулись в свои сказки. Ход сказочных событий восстановился.
1: На сегодня работа школы юного детектива окончена.
2: С вами были сыщики детективного агентства «Хрум».
1: Хитрейшие расследования умнейших мыслителей.
3: Мария Петровна.
2: Макс.
1: И начальник сказочной полиции Добрыня.
0: Открыли вам сегодня мы лишь несколько секретов.

0: следующем занятии ждут новые советы.
1: Хрум. Школа юного детектива.
0: На этом мы завершаем речи. Так, до новой встречи.
2: Этот и другие выпуски сериала «Хрум. Школа юного детектива» можно послушать на сайте Детского радио и в Яндекс.Музыке.

0: радио.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
0: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
3: Мы с Максом это поняли.
4: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
5: Ах ты, батюшки.
1: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио. Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу!
6: Да-да-да!
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось!
6: Теперь нас не только слышно, но и видно!
0: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри! Прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос, а видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
0: Да видно, видно! «Утро с Веснушкой и Кипятошей». Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини-лента.

0: 8-32-04-86-05.
1: Слушаю.
2: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
3: Реклама.
5: Театральный этикет, правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
6: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
7: У нас та же история. Зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
6: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
8: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.

0: скажут там, а слышно здесь. Вот какое чудо есть. А еще порой бывает, там поют, здесь подпевают. Назови-ка его.
1: Московское время 14 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов. В этом выпуске: классный день рождения, царевна лягушка, железный мишка. Обычный мастер по ремонту телефонов из Челябинска устроил себе необыкновенный день рождения. Он пригласил к себе на

праздник через интернет всех желающих. Приехало более 200 человек. Из Екатеринбурга, Казани, Кургана и даже из другой страны, из Казахстана. Никто из них раньше не видел Константина. Просто прочитали приглашение и отправились поздравлять. Ему подарили воздушные шары, робота, деньги на новый телефон, но самое главное – улыбки и отличное настроение. В прошлом году Константин тоже всех звал, но тогда вообще никто не пришел. А в этот раз у него получился настоящий праздник, как в детстве, когда на день рождения приходит весь двор. Всегда ждет гостей жительница Калифорнии Сьюзан Бургас. Она с радостью показывает всем желающим свою уникальную коллекцию предметов с лягушками. В ней более 13 тысяч предметов. Чего здесь только нет. Мягкие игрушки, одежда, часы, статуэтки и даже елочные украшения. Сьюзан начала собирать коллекцию почти 40 лет назад. Началось все с золотого кольца в виде лягушки с глазами из изумрудов. С тех пор она ищет лягушек повсюду. В путешествиях, в магазинах и по каталогам. Коллекция такая огромная, что для нее пришлось купить отдельное помещение. Самая любимая вещь хозяйки – игрушечная лягушка-байкер на мотоцикле. Она двигается и поет. Сьюзан мечтает, чтобы однажды ее лягушки попали в музей и начали радовать других людей. Необычное хобби у художника из белорусского города Фаниполя Владимира Каноника. Он создает огромные фигуры из автозапчастей. В его коллекции больше сотни скульптур. Все они украшают улицы Беларуси. Недавно мастер сделал 3-метрового железного медведя. На зверя ушло около 1000 деталей, турбины, шестеренки и другие железки. Скоро Косолапый отправится на фестиваль в ямальский город Губкинский. И этого чудо-зверя смогут увидеть жители нашей страны. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Мальчишки и девчонки, бабушки и дедушки, мамы, папы, дяди, тети, всех приветствуем.
2: Всем, ребятушки, привет. 24 сентября на календаре. Четверг, так сказать, уже все, практически неделя завершилась, уже выходные.
1: Листва желтая.
2: Ой, да ну эту листву. Тепло на улице, тепло, тепло. Вот сегодня я вышел, господи.
1: Тепло.
2: Ощущение было, что я на каком-то морском побережье, понимаешь? Вот не хватает только бриза вот этой. Я говорю, как хорошо-то.
1: Ну нет, но мне кажется, уже осенью пахнет. Как,
2: я не знаю, Ириска, чем там у тебя сегодня утром пахло.
1: У меня пахло утром, естественно, вкусненькими мармеладками, сладеньким.
2: Вот.
1: Ну я же Ириска.
2: Это естественно.
1: У меня сладеньким, естественно.
2: Да. А я вышел
1: и
2: на улицу.
1: Осенью.
2: И все, мне пахло летом. Ну, тепло, ну, комфортно, потрясающе. Вот сегодня погода, просто вот обнять ее и не отпускать.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, как всегда, на позитивной доброй ноте начинаем наше шоу. Но ваша задача по традиции догадаться, о чем сегодня пойдет речь. И поможет наша загадка. Кирилл, сложная?
2: Не.
1: Ну, давай.
2: Легкая.
1: Давай.
2: Оно, оно очень широко. Очень-очень глубоко. Корабли ходят в дозоре. Что скажите, это...
1: Тебе проснулся сказочник?
2: Немного.
1: Я почувствовала, так ли это на тебя влияет. И это хорошо. Погода, конечно, на нас, на всех влияет. Ребята, кто догадался, о чем речь в загадке, скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64. Ждем.

0: «Чайка».
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Кирилл позвонил на детское радио. Кирилл, здравствуй.
3: Привет, Кирюх.
2: Кирилл!
3: А вот и нет, потому что один Кирилл только в эфире детского радио. И это Кирилл Рассказкин.
2: Так, ребята, Кирилл Рассказкин у нас сегодня в ударе. Так на него влияет лето, листва, осенний бриз, запах сладких духов от Ириски, возможно. Но нам нужно все-таки решить, что мы сегодня будем с вами обсуждать, какую тему. И как раз вот Дима попробует отгадать твою загадку, Кирилл. Mm-hmm. Дим, привет.
3: Привет, Димасик.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Дим, послушай, внимательно загадку.
3: Оно очень широко, очень-очень глубоко. Корабли ходят в дозоре. Что скажите, это...
4: Море.
2: Море, абсолютно верно, действительно, про море сегодня пойдет речь. Как ты думаешь, может быть, сегодня какой-то праздник морской? Почему мы решили про море-то поговорить? Есть предположение у тебя?
3: Отвечай. Но? Ну, почему про море-то говорим? Потому что сегодня день чего?
4: День моря.
3: Молодец.
2: День.
3: Море.
2: День моря.
3: Всемирный день моря, видишь?
2: Да, да.
3: Димуль, все вообще гениально и просто.
2: Действительно. Сегодня да. Всемирный день моря. Будем говорить о морях, о том, какие обитатели там живут, какие растения там есть, об особенностях морской воды тоже обязательно поговорим. Ну, а вас мы хотим спросить. Расскажите о поездке на море. Вот, Дим, ты был на море?
4: Да.
2: Когда? Давно? Или нет?
4: Ну, 20 лет был. И в субботу полечу еще раз.
2: Угу. А на какое море ты знаешь, полетишь? Как оно называется?
4: Мы летим в Египет на Красное море.
2: Прекрасное, прекрасный выбор, Красное море. Оно очень интересное, там много разных разноцветных рыбок.
3: Ой, поэтому... сейчас еще сезон, да. Вот самое оно, уже не очень жарко там, и вода комфортная, погода комфортная. Угу.

0: комфортная температура воздуха.
1: Мы тебе желаем хорошей поездки. Спасибо тебе большое. Ну, а наших мальчишек и девчонок мы спрашиваем. Ребят, расскажите нам, пожалуйста, свои поездки на море, где бывали, что видели. Вообще, какие впечатления вы привезли с моря? Присылайте свои рассказы интересные нам в сообщалочке. Номер напомним.
2: +7 916 968 0968.

0: Рубрика
1: с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, сегодня мы решили отметить Всемирный день моря. Отмечают его как раз сегодня, 24 сентября. Ну и когда начали отмечать его? В каком году?
2: В 1978.
0: Да, специальная организация решила, что День моря, праздник должен быть такой, потому чтобы затронуть проблемы, связанные с безопасностью на море. Ну, во-первых, с экологичным использованием судов, да, и, в принципе, призвать, напомнить людям о бережном обращении к морским запасам. И к воде, и к обитателям морским, которые живут у нас на нашей планете.
2: Да, ну и, конечно же, каждый год Международная морская организация выбирает какую-то определенную тему для освещения проблем, ну и, соответственно, ее обсуждают. Ну и плюс ко всему, к этому дню приурочены различные международные конференции. Но, между прочим, еще в разных странах, в разных регионах, в городах проводятся конкурсы, фестивали, митинги в защиту морей и океанов и в целом окружающей среды. В школах и университетах устраивают разные лекции, посвященные богатству водного мира и, естественно, рациональному использованию этих ресурсов. Вот так. А волонтеры организуют различные экологические акции. Например, уборка общественных пляжей, что тоже очень и очень важно.
0: Ну, кстати, да, волонтеры есть, волонтерские организации в разных городах, где есть море, которые ходят.

0: приходят, убирают этот мусор. Но, конечно, всем хотим напомнить, что лучше не оставлять никакие бумажки, стаканчики
1: вообще
0: пластиковые.
1: Вообще, неважно, пластиковые, бумажные,
0: и
1: ничего.
0: И кожуру от того же самого банана.
1: Конечно.
0: Вообще, любой мусор не надо оставлять на берегу. Это неприятно, в первую очередь, даже вам, когда вы снова придете для того, чтобы насладиться прекрасными морскими видами, закатами и рассветами. Ребята, спрашиваем вас. Расскажите нам, пожалуйста, о вашей поездке на море, где вы бывали, что видели и какие впечатления с моря привезли. Скорее звоните 8495-134-56-64.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: София позвонила. София, здравствуй.
3: Здравствуйте.
4: Привет,
2: София. Софка. Сегодня Всемирный день моря, и мы просим вас, наших слушателей, рассказать о своей поездке на море. Слушаем тебя внимательно. Когда это было, где?
3: Я была на море достаточно давно, в Сочи. Но я помню, что там было.
2: Рассказывай.
3: Вот, мы в первый день сначала заселились, а потом устраивались, а на следующий день пошли на море.
4: Так.
3: Мы катались на банане. Это было очень страшно, и всегда казалось то, что за что я упаду.
2: Угу. Ну, ты не упала, все нормально?
3: Да, все нормально.
2: Угу. А вас на банане переворачивали или просто катали?
3: Не, просто катали, просто останавливались, и мы могли спрыгнуть в воду, а я оставалась на банане, я боялась.
2: Ну, если боялась, то не надо через силу делать то, что тебе не хочется, да, или страшно. Хорошо.
3: Да.
2: А вода какая была? Тепленькая? Или прохладная?
3: Ну, приятная.
4: А банан был желтый?
3: Желто-красный вроде.
4: Желто-красный банан. Мой любимый цвет. Сочетание цветов.
2: А ты любишь на банане кататься,
4: да?
2: Кирилл?
4: Да, мне нравится.
3: Да, я бы хотела повторить, но сейчас у меня не получится, потому что лето, во-первых, закончилось, а во-вторых, у меня младшая сестра появилась.
2: Ага. Вот. Ну ничего, младшая сестренка подрастет.
4: Конечно.
2: И потом поедете вместе на море с семьей. Так что все еще впереди, София, у тебя. Спасибо тебе огромное за общение и звонок. Ребят, совсем скоро продолжим общаться.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает...

0: сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
1: 18+.
0: Реклама.
2: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Реклама.
4: Автоспорт. Автоспорт. Тачку быстро подберет.
5: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
6: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами. Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики-шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
7: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
8: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
11: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, мальчишки и девчонки, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Всем-всем хотим напомнить, ребята, про нашу чудесную экскурсию в студию детского радио. Мы всех вас приглашаем вместе с родителями. Приходите к нам, пообщаемся, познакомимся с вами поближе, сделаем много ярких фотографий, ну и, конечно, расскажем вам много интересного, познавательного о радио. Когда оно появилось, подробности профессии радиоведущего узнаете, а еще побываете в роли артистов, запишите джингл, что это такое, мы рассказываем как раз на экскурсии. Ну и выйдете в прямой эфир, пообщаетесь на всю страну, крикните привет.
3: Да, ну и именинники, кстати, тоже могут ярко и необычно отметить свой день рождения. Мы организуем вам, ребята, праздничную программу. Именинника и его друзей ждут веселые игры в компании ведущего детского радио. Отличное настроение, яркие фотографии на память. Конечно же, именинник выйдет в прямой эфир на всю страну, будет у него его минута славы. Все подробности, друзья, на сайте dtfm.ru. Заходите туда вместе с родителями, приходите к нам в гости, будем рады видеть. Ну а мы сейчас с Рисончиком отправляемся в сообщалочки детского радио. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Спрашиваем вас, ребята, расскажите нам, были ли вы на море, что видели, какое это море было, чем там занимались. В общем, давайте-ка вспоминать теплые страны.
2: Захожу в сообщалочки, читаю сообщение. Итак, я был на море в Анапе. Андрей, да, вроде как пишет, я так понимаю.
3: Да, Андрей написал раз 10, чтобы мы, наверное, не пропустили его сообщение.
2: Да, ребят, не надо так делать. В принципе, мы все видим, достаточно одного сообщения. Так вот, Андрей был в Анапе, на море очень понравилось ему там. И он видел, как один мужчина стоял рядом с дельфином. И дельфин даже к нему подплыл, мужчина его погладил. Андрей даже думал, что дельфины-то не такие добрые, а как оказывается, что он наблюдал

0: вот такую картину. Ну, на самом-то деле, дельфины действительно не такие добрые, как нам кажется, ребят. Это все-таки очень умные дикие хищники, дельфины. Они рыбкой питаются. Они могут быть дружелюбными, они поддаются дрессировке, но могут быть и опасными для человека. И я даже знаю рыбаков, которые рассказывали, что когда они опускаются, исследуют дно морское и видят, допустим, не очень больших акул поблизости, они не так их боятся, этих акул,
1: как дельфинов.
0: Да? Да, да. Дельфины могут отреагировать по-разному. Поэтому вот здесь надо помнить об этом, mm-hmm. что все-таки это дикие хищники. Mm-hmm. У них очень мощное тело, и как он может хвостом своим, да, вильнуть, никто не знает.
1: Да. Алис пишет, мы с родителями каждую весну ездим в Сочи, и чаще всего купаемся, конечно же, в Черном море, в Сочи, Черное море. Если холодно, то просто гуляем, мы всегда оттуда привозим рахат-лукум.
0: Mm-hmm. Хорошо. Так, Антон собирается тоже поехать на Красное море. Вот нам Дима звонил, делился, да, что он поедет. Антон тоже собирается на Красное море через месяц. Поедут с семьей, и он будет обязательно погружаться с маской и смотреть на красивых рыбок. Рыбки mm-hmm. на Красном море красивые очень. Да, действительно, они очень разноцветные, яркие, красочные.
1: Да. Полюшка недавно приехала из Черного моря, из Лазаревского. Я, кстати, в Лазаревском тоже отдыхал. С папой и мамой искали ракушки. Папа нырял, доставал со дна крабов и раков-отшельников. Крабы смешно шевелили клешнями, а рак-отшельник ползал по моей руке. Очень полюбила плавать, вода очень теплая. Конечно, сейчас как раз бархатный сезон на Черном море, и ракушечки потрясающие, вот эти рапанчики. Ой, мне тоже так нравится. А сколько, я помню, рапанов, вообще ракушек в Геленджике... превеликое множество.
0: Самое интересное, что если вот мы отдыхаем, например, на территории России, да, ну вот Геленджик, mm-hmm. Анапа, то ракушки мы можем везти да. с собой, да, взять ракушки, какие-то дети любят ее собирать, потом, может быть, делают поделки из них. А вот если, например, отдыхать в Азии, в странах нельзя. Азии, нельзя даже просто на пляже брать ракушки и везти с собой, представляете? Mm-hmm. Я об этом узнала недавно.
1: Ни ракушки, ни песок, ничего.
0: Хорошо, что не в аэропорту, я об этом
1: Да-да-да, конечно.
0: Нельзя, запрещено. Даже простые ракушки, песок с пляжа ни в коем случае нельзя брать из стран Азии и вывозить к себе на родину. Вот такой вот интересный факт. Ребята, продолжайте присылать свои сообщения, как и где вы отдыхали на море, какие впечатления вы привезли. Пишите +7 916 968 0968.

0: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
0: Ребята, сегодня мы отмечаем Всемирный день моря. Рассказываем вам интересную информацию. Давайте с вами вернемся далеко-далеко-далеко в прошлое, да? И вспомним, наверняка многие уже знают, на окружающем мире вам рассказывал учитель, как же появились первые моря и океаны. Это было примерно 4 миллиарда лет назад. Молодая Земля, наша планета, постепенно охлаждалась, потому что сначала бурлили на ней лава, вулканы были. Но потом стала наша планета охлаждаться, а водяной пар, который выделялся из ее недр, конденсировался и выпадал в виде дождей. Водяной пар поднимался, образовывались облачка, тучи, и из этих тучи становились тяжелыми.
2: Из этих туч стала выделяться вода.
0: То есть лил дождь. Дождь лил очень долго, и было очень много воды. Ну и вся эта вода стала скапливаться в таких понижениях на планете, как известно, да, у нас есть на планете горы, есть равнины, низменности, впадины. И вот в этих впадинах эта вода стала скапливаться, образовываться. И таким образом возник у нас мировой океан.
2: Да. А вся водная оболочка нашей планеты называется гидросферой. И состоит из трех частей. Это мировой океан, континентальные водоемы и подземные воды. На мировой океан, ребят, только вдумайтесь, приходится около 97% всей воды Земли. 97%.
0: Воды больше, чем суши.
2: Значительно. В его состав входят все океаны, моря, проливы, заливы. Океаны окружают все материки и острова на Земле. Поэтому неудивительно, что воды Мирового океана покрывают почти 3/4 поверхности земного шара.
0: Морей много на нашей планете Земля, поэтому решили у вас спросить, ребята, где вы были, на каком море, где бывали, что видели, какие впечатления привезли. Скорее звоните 8495-134-56-64.

0: таков вопрос?
1: Вопрос таков, ребята, расскажите о своих впечатлениях, когда вы отдыхали на море. Нам София позвонила. София, привет.
2: Привет, София.
3: Здравствуйте.
1: Рассказывай, слушаем тебя внимательно.
3: В этом году летом я со своей семьей и со своими двоюродными сестрами и братьями была в Египте на Красном море, в Шарм-эш-Шейхе. Там было достаточно чистое море. Очень хорошая погода, мы ныряли с масками, смотрели на всяких рыб, кораллов, еще катались на корабле, и были на Белом острове. А на что? Белом острове белый песок, там вообще очень красиво. У нас было 3 остановки, на первой остановке я, немножко испугалась. Вот, потому что мне было страшно, глубина большая, и мне было страшно смотреть на рыб. Но потом я привыкла, и мне, наоборот, это нравилось. Вот.
2: То есть вы останавливались для того, чтобы погрузиться, понырять и посмотреть на подводных обитателей?
3: Да.
2: Ага, прикольно.
1: А вы знаете, кстати, действительно, Красное море, оно очень прозрачное, просто невероятно прозрачное, и опускаешься даже на большую глубину, там, и можно увидеть вот этих вот рыбок. Это связано с тем, что в Красное море не впадает ни одна река.
2: Да? Да, поэтому оно еще и соленое такое.
1: Да, то есть, когда реки впадают в моря, у нас реки вместе с собой, вместе с водой несут песок и ил. А поскольку в Красное море не впадает ни одна река, меньше ила, меньше песка, и оно кристально прозрачное. Здорово, здорово, София.
2: Спасибо тебе огромное за звонок, Совушка. Надеемся, что ты еще неоднократно побываешь на море и не обязательно на Красном. А вот, знаешь, Риска, мне, кстати, интересно, надо будет уточнить. У нас Добрыня, Макс и Марья Петровна на море были когда-нибудь или нет?
1: Я думаю, что у них было много интересных дел и расследований.
2: В том числе на югах?
1: И в том числе, да, на море они ездили. Надо вспомнить такие расследования. Ну, сейчас мы вспомнили детективов Хрум не случайно. Мы всех ребят, наших мальчишек и девчонок, приглашаем в игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах. Ну а в качестве приза вас ждут билеты на новый спектакль о приключениях детективного агентства Хрум, который пройдет на одной из театральных сцен Москвы.
2: Чтобы побороться за приз в игре «Клуб юных детективов», ребята, звоните прямо сейчас в прямой эфир детского радио 8495-134-5664.

0: Клуб юных детективов.
1: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко Ревень Груша Лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко Ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.
2: Детское радио, детективное агентство «Хрум» и производители лимонадов «План Б» представляют игру для юных детективов, которые отлично разбираются в сказочных уликах.
3: Итак, к нам в руки попало одно из сказочных дел, раскрытых детективным агентством «Хрум». Макс, Любаня, Добрыня, Марья Петровна отлично справились с расследованием. Вот только мы не можем понять, как им удалось распознать одну из улик.
2: Ну, очевидно, это неуклюжий сержант Гуся из участка сказочной полиции нечаянно пролил на страницу с описанием улики свой любимый лимонад. Он его просто обожает и постоянно с собой носит. Ну, в общем, теперь название улики и имя ее владельца нельзя прочитать. Так, ну, к счастью, у нас на связи есть Миша. Нам позвонил в прямой эфир. Миш, привет!
3: Привет, Миш!
4: Привет!
2: Миш, сейчас тебе предстоит стать юным детективом.
3: Поможешь нам понять, какая улика описана в сказочном деле и кому из сказочных героев она принадлежит?
4: Хорошо.
3: Отлично, спасибо. Итак, что же мы знаем об улике?
2: Итак, предмет гардероба, вероятно, головной убор. По цвету напоминает спелый помидор. Произведен в домашних условиях, скорее всего, связан крючком. Судя по еле ощутимому запаху, владелец предмета имел дело с печеными мучными изделиями. Размера небольшого, скорее всего, принадлежит ребенку. Так, ну а дальше все размыто. Головной убор цвета помидор.
3: Что же это такое-то, Миш?
4: Думаю... Это кепка?
3: Головной убор цвета спелого помидора.
2: Да, что-то похожее на кепку. Принадлежит, скорее всего, девочке.
3: Какому сказочному герою-то? И что же это за предмет такой?
4: А, это сказочному герою Марии Петровны.
2: Угу. Ты думаешь, Мария Петровна носит что-то красное на голове?
3: А в какой сказке у нас была у кого-то был красный головной убор?
2: А еще запах пирожков такой от головного убора.
4: Красная шапочка!
2: Конечно!
3: Да, вот это да! Молодец! Настоящий юный детектив, Миш! Поздравляем тебя! Ну что ж, от производителя лимонадов «План Б» получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов «Хрум», «Осторожно, Чудо-Юдо», который пройдет на театральной сцене в Москве и Санкт-Петербурге.
2: Ну а подробности на нашем сайте детского радио dtfm.ru, категория 6+. Ну а еще сержант Гусь передает тебе привет, Миша. Он уже пообещал, что хоть у него и крылья, но он будет пить свой любимый лимонад аккуратнее, чтобы не проливать вкусный напиток на важные документы. И еще сержант Гусь обещал подмигнуть тебе со сцены во время спектакля «Хрум». Еще раз поздравляем и желаем отличного просмотра.
0: Реклама спонсора.

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-дубу, бу-бу-дуба, ба-да-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валите дурака. Я козлиха, но хрен же слегка.

0: слышите в программе «Каникулы лягушки-путешественницы». Козельские пироги.
1: О да, знаменитые лягушка-пироги с грибами да ягодами. Советую еще и пряник медовый со специями попробовать.
0: Квак! Очередное путешествие в эту субботу на детском радио. Квак-квак!
2: Реклама.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
2: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской группа, Дольск, деревня Калина.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: А знаете ли вы что?
9: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Издалека-далека, через тучи, облака, через горы и леса долетают голоса. Этот шутит, тот поет, кто же их передает? Назови-ка его.
1: Московское время 15 часов.
2: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Ярослав Попов.
2: В этом выпуске: уборка в горах, добрый студент, необычные сказки.
1: В предстоящие выходные защитники природы проведут уборку на склонах самой высокой горы Европы. На Эльбрусе туристы постоянно оставляют здесь разный мусор. Пластиковые бутылки, пакеты, упаковку от еды, банки и даже элементы экипировки. А еще флажки и визитки на память. Хотя это запрещено и спасатели всегда просят ничего не оставлять в горах. В прошлый раз добровольцы собрали более 50 тонн мусора. Это несколько грузовиков. В этот раз участников уборки ждет не только работа, но и праздник. Полевая кухня с пловом, концерт и конкурсы. С песнями и танцами убирается один студент из Индии. Он очистил от мусора большой участок реки. Зовут парня Сурендра Сингх Чоудхри. Начиная с января, юноша каждый день приходил на берег реки Анджнар. Он собирал бутылки, пакеты, бумажки, брошенные вещи, осколки посуды и даже выдергивал сорняки. Фотографии до и после уборки выкладывал в интернет. Пользователи видели, как грязный берег превращается в чистый. Эти снимки заметили местные власти и подарили студенту технику для сбора мусора. А еще решили построить станцию очистки воды, чтобы отходы не попадали в реку. Так один простой парень своими руками меняет мир к лучшему. Юные защитники экологии живут в Ленинградской области. Местные школьники выпустили необычные сказки о природе родного края. Ребята все лето снимали фильмы и репортажи о лесах, водоемах, их обитателях, а также наблюдали за животными и изучали экотропы. А потом смонтировали из этих сюжетов ролики и добавили анимацию. Получились увлекательные и познавательные истории. Так, например, 8-летний Родион снял фильм «Соседи по лесу» о будках и насекомых в лесу. Девочка Агата придумала экологическую сказку про нерпу. Есть среди сказок и командная работа. Ребята побывали в доме белого аиста и рассказали о людях, которые помогают раненым птицам. Самые интересные видеосказки покажут на фестивале. Их авторам вручат награды и подарки. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов, служба информации Детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах Детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Разливайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской. «Разливайка» на детском
1: радио. Ребята, мальчишки и девчонки, еще раз всех приветствуем. Дневное шоу «Развивайка» продолжается. Сегодня мы отмечаем Всемирный день моря.
2: Да. Ну и, конечно же, спрашиваем вас, друзья, были ли вы на море, как, на каком, что видели, как отдыхали. Расскажите нам об этом в сообщалочках. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. И сейчас как раз почитаем, что же вы нам пишете. Кирилл любит путешествовать и каждый год с мамой ездит на море. Там купается, собирает камушки, ракушечки. Угу. Наслаждается, так сказать.
1: Так, еще читаем сообщение.
2: Вот Андрюшка Попов есть там, на море был у деда, видишь?
1: Да, вижу, но я сейчас Сашу хочу прочитать. Саша, читай, 10 Сашу. Лет, Москва, был на Черном море, в Сочи, видел медузу Аурелию. Было страшно ее трогать, но она не обжигает. Медуза Аурелия на самом деле очень красивая. Похожа на такой зонтик, прозрачный. И если посмотреть такие картинки вообще в темноте, в темном море ночью. Она так светится интересно. Да, ее еще называют ушастая медуза. Целиком практически состоит из воды.
2: Из ушей, я думал, сейчас скажешь.
1: Из воды. 98% медузы — это вода. Да.
2: Какая прелесть.
1: Поэтому так. Нельзя медузу вытаскивать из воды. Ну, во-первых, мы не знаем, какая медуза может быть безопасна, да, какая ядовита. Ну и потом они из воды состоят, они просто на солнце высохнут. И все, исчезнут. Это, это плохо.
2: Да. Так, кого я там читал-то? Андрюшку. Андрюшку Попова. Был у деда в Анапе один год назад. Видел медузу, вдалеке дельфинов, купался на катере, катался, ел много сладкой ваты.
1: Угу.
2: Прекрасно.
1: Ой, сладкая вата, катер.
2: Я года 3, по-моему, назад был в Сочи, не помню. И как раз ходил, гулял по набережной, и там продавали сладкую вату. Ириска, там был диаметр, ну, полметра, наверное. Вот я сейчас не смеюсь.
1: Больше, чем моя голова.
2: Какие голова?
1: Три головы.
2: Больше, чем ширина твоих плечей, понимаешь? Вот была такая огромная сладкая ваза, разноцветная.
1: Вата.
2: А я что сказал?
1: Ваза.
2: Вата. Звучит прекрасно. И я вот с этой ватой ходил по набережной.

0: Съел всю?
1: Я съел всю, у меня лицо все грязное, все в этой вате, все липкое. Очень хотелось в море просто умыться, запить, и я не знаю, что сделать.
0: Я не знаю, когда была маленькая, я любила сладкую вату, тоже на море родители покупали. Но в целом, как-то сейчас вот уже слишком приторно
1: очень
0: для меня
1: приторно,
0: это.
1: Очень.
0: Да, я уже это не люблю.
1: А потом
0: но
1: приторно.
0: Ребята, конечно, сладенькое это любят. Да
1: вообще, просто, это же просто сахар. То есть ты ешь сахар, просто немножко в другой форме.
0: Конечно, но детям хочется, потом сам по себе вид необычный. Держишь ее, думаешь, как бы она не упала, как бы все это съесть побыстрее. Конечно, впечатления очень хорошие остаются после таких поездок. Ребята, продолжайте присылать свои сообщения, рассказывать, куда вы ездили на море, с кем, какие впечатления привезли. +7 916 968 0968.

0: Чайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, сегодня Всемирный день моря. Отмечаем этот праздник и рассказываем про особенности морей и обитателей. Ну, давайте с вами для начала определимся и вспомним, сколько же морей у нас на нашей планете. Ну, точное количество на самом деле неизвестно, потому что все зависит от того, что считать морем, да? Но примерно где-то около 60-70 морей. Каждое море уникально, имеет свою температуру, свою соленость, своих обитателей, потому что есть моря, где обитают только определенные какие-то организмы, их больше нигде нельзя найти. Ну, если мы представим дом и комнаты много, то море – это вот такая вот комната в доме.
3: В доме Мирового океана.
2: В доме Мирового океана. Часть океана, которую от него отделила сама природа. Выступы суши, цепочки островов, подводные пороги. Ну, в общем, эти естественные границы, то есть рельеф уже у нас, горы, впадины не только на суше, но и на дне Мирового океана. И вот как раз море

0: отделено вот этими хребтами, горами, но только под водой. Мы все это не видим. Есть, кстати, окраины моря, то есть которые лишь слегка прикрыты от океана островами, да, а есть внутренние, они глубоко врезаются в сушу и соединяются с океаном только узкими проливами.
1: Да, абсолютно верно. Ну и внутренние моря особенно сильно зависят от того, что происходит на суше. Впадают реки, которые приносят пресную воду. А также часто складывается своя погода. Это и, кстати, порождает главное отличие моря от океана. Океан, он огромен, его водные массы, они однородны и стабильны, да, то есть без примесей, без особых. А вот море может быть значительно теплее или холоднее открытого океана. Его соленость сильно варьируется. Там, где впадают крупные реки, вода почти пресная, а в замкнутых жарких морях она становится невероятно соленой.
0: Вот мы уже говорили про Красное море. Как раз в Красное море реки не впадают, поэтому вода там очень соленая.
1: Ну вот, к слову, Красное море считается самым соленым морем, потому что с него не впадает ни одна река, и расположено оно в тропическом климатическом поясе, из-за чего испарение воды довольно высокое. То есть вода испаряется, соль остается. Ну а наименее соленым является Балтийское море, как раз из-за большого числа впадающих рек с пресной водой и частых осадков. Вот Балтийское море — это в районе Калининградской области.
0: Да, на вот. Балтийском море, кстати, была, и я купалась даже в августе. Если погода хорошая, то можно там и искупаться.
1: Ну, я в апреле ножки мочу.
0: Но вообще там, конечно, свежо.
1: Да.
0: Холодновато, я бы сказала. Ребята, пришло время поиграть. Игра у нас называется «Рифмоплет». Мы будем читать стихотворение с Кириллом, а ваша задача — добавлять пропущенные слова. И самое главное, чтобы эти слова были в рифму. Ну, а стихотворение мы подготовили, конечно же, морское, раз сегодня Всемирный день моря.
1: 8-495-134-5664. Звоните.

0: Аптека.
1: Итак, это игра «Рифмоплет», и нам в эфир дозвонилась Лилечка. Лилия, привет.
2: Здравствуйте.
3: Привет, привет. Лилия, рассказываем правила. Мы будем читать тебе стихотворение, в нем пропущены некоторые слова. Тебе нужно подобрать эти слова и сохранить рифму. Попробуешь?
2: Да.
3: Сегодня хорошо. Говорим о море и стихотворение о море.
1: Итак, если тебе, Лилия, все понятно, тогда начинаем.
3: Море утренней волной принесет на берег свой и оставит для детей уйму нужных им...
2: морей.
1: Ну, хорошо, пусть так. Камни гладкие, как мыло, море волны мыло, и принцесс морских игрушки настоящие...
2: зверюшки.
1: Зверюшки, пускай зверюшек, да.
3: Вот оно какое море, разноцветно-голубое, волнами шумящее, с чайками.
2: Светящее.
1: Ну, чайки светят, ну, это часто. Хорошо. Да. Чистое, соленое, теплое, рифленое, с небом обнимается, солнцу...
2: улыбается.
1: Ура, молодец.
3: Прекрасно, умница. прекрасно. Молодец, Лилия. Вручаем тебе подарок от детского радио «Ланчбокс». Ты рада, Лилия?
2: Да.
1: Очень.
3: А ты сама на море была когда-нибудь, расскажи?
2: Нет. Нет, не была. Не была ни разу.
3: А куда бы хотела поехать? На какое море? На черное, на средиземное, красное?
2: На средиземное.
3: На средиземное море. Угу. Что бы ты хотела, может быть, там увидеть?
2: Ну, медуз.
3: Как интересно, медуз. Хорошо. Спасибо тебе за игру, спасибо тебе за звонок. Ребят, совсем скоро продолжим общаться. Пишите в сообщалочке, где вы бывали на море. А если не бывали, расскажите, куда хотели бы поехать. +7 916 968 0968.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.

0: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
1: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
2: А я Полина.
1: А это наш верный друг Робопес.
2: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
1: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
0: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
3: При поддержке Карачаровского механического завода.
4: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
5: На свете много есть того, про что не знают ничего.

0: слушайте в новом выпуске программы «Хрум».
1: Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал, значит, дело серьезное.
2: «Хрум. Очередное расследование». Слушай в эту субботу в 12:30. В эфире детского радио.
3: А тебе кто больше нравится? Мне Кипитоша.
4: А мне Веснушка.
3: А мне Кипитоша.
4: Нет, Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка.
3: Кипитоша.
4: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
3: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
4: А может, и Кипитоша.
2: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.

0: специалисты.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон байсад. Новая рецептура макарон байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном Хорошовском районе. Классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону /495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва». Улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Вайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Заходим в сообщалочки и читаем ваше сообщение. Вопрос звучит следующим образом. Ребята, расскажите, пожалуйста, о своих поездках на море. Какие впечатления вы привезли с моря? Что там делали, с кем отдыхали? Что видели интересненького? Вот, ребят пишут, Дэнни из Москвы, помнит, был на Черном море, ездил, вкусно питался, ел фрукты, ананасы, пиццу с ананасами. Много-много ярких эмоций привез. И, конечно, запомнился свежий воздух, бриз с моря. Mm-hmm. Когда идешь, гуляешь, воздух свежий и брызги такие, особенно когда волны бьются о камни, например.
3: Ой, какая прелесть. Есть тоже вот у нас еще одно сообщение. Егорушка, он на море не был, но очень мечтает туда попасть, увидеть синего кита, а еще дельфина Афалина. Вот, есть такой дельфин, да. Ну, классический.
2: Угу. Так, Маша пишет, она была на Средиземном море, ездили с родителями в Турцию. Очень понравилось отдыхать, купаться. Пляж был прекрасный, заход был очень плавный, неглубокий, можно было долго-долго идти, было мелко. И это хорошо, почему? Потому что Машенька как раз этим летом научилась плавать, и это произошло на Средиземном море.
3: А Артемий Дронов из Красногорска. Пару лет назад был в Сочи, катался на яхте, там был добрый капитан, он дал мне порулить. Жил одна отважный капитан.
2: Он объездил много стран. А я знаю, знаю, да, эту песню.
3: Мне папа
2: тоже
3: эту песню под гитару пел.
2: Так, хорошо. Еще пишет нам Антонина вместе с Алисой, две сестренки. Были тоже на Средиземном море, купались, загорали. И еще Антонина и Алиса любят плавать на матрасе. Загорать прямо на нем и плавать.
3: Это, кстати, мой подарок-то летом.
2: Естественно.
3: Да было дело?
2: Было.

0: дело.
1: Ладно,
0: да,
1: хорошо.
0: Да, да, фламинго, фламинго. Угу. Розовый фламинго.
2: Здоровый, большой?
0: Большой. Огонь. Большой, удобный, классный. И я вообще... Я очень хорошо плаваю, в принципе, но мне очень нравится тоже на матрасе поплавать и на большом круге.
1: Конечно,
0: покататься, полежать, понежиться. Но самое главное, это, конечно, солнцезащитный крем, потому что когда вот так вот на матрасе плывешь или купаешься на круге, то можно обгореть. Вот здесь важно кремом мазаться.
2: Я знаю, что вспомнил Ириска. Я этим летом даже на САП не встал. Я вот в прошлом летом на
0: САП
2: катался.
0: Давай ребятам расскажем, не все, может быть, знают, это доска.
2: Доска,
0: да?
2: Надувная такая, да, большая, тоже с веслом. А в этом году что-то как-то мимо меня прошла эта вся история. А хочется.
0: Зато я вместо САПа как раз вот фламинго.
2: За двоих.
0: Так, фламинго провела время прекрасно.
2: Леся была в Абу-Даби, купалась в море, ей очень понравилось.
0: Абу-Даби
2: — это Объединенные Арабские Эмираты. Да. Персидский залив.
0: Да. Ну что, продолжайте присылать сообщения, ребята. +7 916 968 09 68. Рассказывайте, где вы отдыхали на море, какие впечатления привезли.

0: Разбивайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Итак, ребят, мальчишки и девчонки, сегодня мы говорим про море, и мы уже с Ириской вам рассказали о том, что самое соленое море — это Красное море. Но почему же вода-то все-таки соленая? Основной источник соли в океанах и морях — это минералы, которые смываются с поверхности суши. Ну, понятное дело, что происходит это чаще всего благодаря дождям, из-за растворенного в атмосфере углекислого газа она слабо кислая, поэтому может разъедаться даже горные породы. Представьте себе. Этот процесс называется эрозией. И в результате этого из грунта вымываются определенные вещества, в том числе натрий и хлор. А когда они соединяются, образуют всем известную соль. То есть, по-другому, хлорид натрия. Натрий, хлор, хлорид натрия.
3: Ну да, действительно, когда особенно вот если, допустим, реки текут, впадают в море, они как раз с собой несут вот это вот все минералы, все эти соли с камней, они же текут по с гор, с камням, и вот это вот, вот эти соли потом оказываются в морях, ну и в целом в мировом океане. Но на самом деле я хочу сказать, что соленая вода очень полезна на самом деле для организма, и родители не просто так, мальчишки и девчонки хотят вас вывести на море летом, чтобы вы покупались в этой соленой водичке, потому что кожа у нас напитывается тоже этими минералами, веществами,

0: А подсушиваются всякие там прыщички, если есть болячки, если есть на тельце какие-то. Все это благотворно влияет на нашу кожу, на наш организм. Особенно, когда мы еще дышим этим морским воздухом, да. Потому что тоже испарение идет от морской воды. Вот этими вот соляными такими парами мы тоже с вами вдыхаем, дышим. И происходит такая естественная ингаляция. Все это очень полезно. И когда дети бывают на море, они иммунитет наш укрепляется, наш организм становится более крепким, и эти ребята в целом меньше потом болеют зимой.
1: Да, но опять же, друзья мои, ни в коем случае соленую воду пить нельзя.
0: Пить нельзя,
1: пить,
0: конечно.
1: Пить ее нельзя, да. Но, опять же, из соленой воды можно получить пресную воду. Да, каким образом, мы с вами, я думаю, неоднократно вы смотрели какие-нибудь фильмы, где показывают, что воду выпаривают, соль выпаривают, да? Соль остается там, допустим, на какой-нибудь на ткани, а сама водичка пресная, она уходит в какую-то емкость.
0: Ребят, пришло время поиграть. Впереди у нас игра, называется «Из песни слов не выкинешь», и сразу можем дать ребятам подсказку. Но раз сегодня Всемирный день моря, значит, песня будет на эту тему. Но мы вам скажем слова, несколько слов из этой песни. Ваша задача догадаться, что это за песня. Поэтому, кто хочет с нами поиграть, скорее звонить в прямой эфир.
1: 8-495-134-5664.

0: песни слов не выкинешь.
1: Итак, Агата нам позвонила. Агата, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Агатушка, игра называется «Из песни слов не выкинешь», и, как ты понимаешь, мы подготовили для тебя несколько слов из одной песни, которую часто звучит в эфире детского радио. Вы, ребята, ее очень часто просите включить. В общем, Ириска тебе эти слова назовет, а ты должна понять, что за песню мы загадали.
2: Хорошо.
1: Молодец.
3: Итак, в этой песне есть следующие слова. «Новые пути», «Дети воды», «Уходим к берегам». Новые пути, дети воды, уходим к берегам. И эта песня звучит в одном мультфильме.
1: И недавно фильм еще вышел.
3: Есть у тебя мысли?
1: Давай, Рисочка, еще накидаем словечко.
3: Поможет ветер найти новые пути.
2: Это не из мультика «Моана»?
3: Конечно, это из мультика «Моана». Все верно, Агата. Какая ты молодец.
1: Мы тебя поздравляем.
3: Это песня «Мореходов». Мы тебя поздравляем. Вручаем тебе термос детского радио.
2: Спасибо.
1: Ты сама-то на море была, Агат?
2: Да, и много раз.
1: На каком?
2: Была... На черном была.
1: Угу.
3: Что интересного? Самое интересное на море видела?
2: Медуз ловить и плавать.
3: Угу.
1: И сгорать тоже приятно.
3: Хорошо. Спасибо тебе за звонок, спасибо тебе за игру. «Не вешай трубочку» расскажет тебе, как забрать подарок. Спасибо тебе огромное. Прямо сейчас как раз будем слушать эту песню, песню «Мореходов» из мультфильма «Моана». Угу. Ну, а всем ребятам напомним, пишите нам в сообщалочке на номер +7 916 968 0968. Рассказывайте, на каком море вы были, какие впечатления привезли с моря, что там видели, как купались, как загорали. В общем, все подробности ждем.

0: В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница.
1: Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала.

0: каникулы лягушки-путешественницы.
1: Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся.
2: Лягушка, что за шум и топот?
1: Глобус, это секретный способ. И я узнала, что делать, чтобы случилось чудо.
2: О, значит, чудес захотелось, лягушка.
1: Еще как?
2: Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу.

0: чудо чудное, диво дивное, где же ты?
1: Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься?
0: Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала?
1: Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был?
0: Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я?
1: В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей.
0: А я кого-то из них знаю.
1: А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку.
0: Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже.
1: Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю.
0: Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные стихи. Я пошутила просто.
1: Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже. И памятник ему здесь установлен.
0: Ой, я забыла. Мне же чудо надо искать. Поскакала.
1: Подожди. Может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь?
0: Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно.
1: А сейчас-то почему, лягушка?
0: Но я же задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.
1: Лягушка, ты чего замерла?
0: Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Кажется, мне надо туда.
1: Это за городом, лягушка. Поедем?
0: Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак.
1: Ну, поехали.
0: Ух ты! Какие просторы! И скалы! Ой, белоснежные!
1: Это Дивногорье. Музей под открытым небом. Тут и пещеры в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк.
0: А что за удивительные белые гиганты?
1: Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами. Чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье.
0: Диво! Ой, чудо, чудо! Нашла, нашла!
2: Ну ты даешь, лягушка! И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала.
0: Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Нет плавников и нет хвоста, но плавал он так, что просто красота. Быстро, как акула, как дельфин изящен. По плаванию он чемпион настоящий. Он спорта герой. Повторять я готов. Имя его Александр Попов.
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа.
2: Что нам делать целый час? Это спросим мы у вас.
0: Детское радио представляет развлекательный

0: познавательно-сочинятельный
1: и подарковручательный
2: «Час без правил» на детском радио.
3: Вы сами придумываете задания для тех, кто дозвонится в эфир.
4: Спеть.
5: Мяукнуть, сыграть в игру.
3: И сами выполняете задания, которые придумали для вас.
6: Изобразить слона?
3: Может и так. Ведь это...
7: «Час без правил»
3: на детском радио. С 6 до 7 вечера по московскому времени. 0 плюс. Реклама.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской группа, Тульская, деревня Калитина.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
3: Реклама.
14: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
15: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
16: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
17: Мама!
18: Папа!
17: Бабушка!
18: Дедушка!
17: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
16: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Московское время 16 часов.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Новости.
0: Здравствуйте! В студии Ярослав Попов. В этом выпуске: классный день рождения, царевна-лягушка, железный мишка. Обычный мастер по ремонту телефонов из Челябинска устроил себе необыкновенный день рождения. Он пригласил к себе на праздник через интернет всех желающих. Приехало более 200 человек. Из Екатеринбурга, Казани, Кургана и даже из другой страны, из Казахстана. Никто из них раньше не видел Константина. Просто прочитали приглашение и отправились поздравлять. Ему подарили воздушные шары, робота, деньги на новый телефон, но самое главное – улыбки и отличное настроение. В прошлом году Константин тоже всех звал, но тогда вообще никто не пришел. А в этот раз у него получился настоящий праздник, как в детстве, когда на день рождения приходит весь двор.

всегда ждет гостей жительница Калифорнии Сьюзан Бургас. Она с радостью показывает всем желающим свою уникальную коллекцию предметов с лягушками. В ней более 13 тысяч предметов. Чего здесь только нет: мягкие игрушки, одежда, часы, статуэтки и даже елочные украшения. Сьюзан начала собирать коллекцию почти 40 лет назад. Началось все с золотого кольца в виде лягушки с глазами из изумрудов. С тех пор она ищет лягушек повсюду: в путешествиях, в магазинах и по каталогам. Коллекция такая огромная, что для нее пришлось купить отдельное помещение. Самая любимая вещь хозяйки – игрушечная лягушка-байкер на мотоцикле. Она двигается и поет. Сьюзан мечтает, чтобы однажды ее лягушки попали в музей и начали радовать других людей. Необычное хобби у художника из белорусского города Фаниполя – Владимира Каноника. Он создает огромные фигуры из автозапчастей. В его коллекции больше сотни скульптур. Все они украшают улицы Беларуси. Недавно мастер сделал 3-метрового железного медведя. На зверя ушло около 1000 деталей – турбины, шестеренки и другие железки. Скоро Косолапый отправится на фестиваль в ямальский город Губкинский. И этого чудо-зверя смогут увидеть жители нашей страны. На этом пока все. Выпуск для вас подготовил Ярослав Попов. Служба информации детского радио. Эти и другие новости вы найдете на сайте детифм.ру, в мобильном приложении и в группах детского радио в Одноклассниках, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале.

0: «Развивайка» с Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
1: Ребята, хотим всем-всем-всем напомнить, что этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Ну что, в сказочном мире опять какое-то загадочное существо появилось. В сказках оно побывало, и все пошло не так. Например, в сказке «Аленький цветочек» похищена дочка младшая. В восточных сказках испорчены магические предметы. И Белоснежка исчезла куда-то. Куда? Непонятно.
2: И везде следы загадочного чудища, которого прозвали «Чудо-Юдо». Сказочный мир, друзья, в чем? Верно, в опасности. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, узнаем в новом спектакле «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге.
1: Рекомендуем всем приходить пораньше, за час до начала спектакля, потому что юных слушателей, зрителей ждет веселая игровая программа с сюрпризами и возможность сделать фото с любимыми ведущими. Мы, ведущие дневного шоу «Развивайка», Ириска, Кирилл Рассказкин, Катя Знайкина и Супер Гарик, будем вести эту замечательную игровую программу, поэтому приходите за час до начала спектакля. Вся подробная информация есть на сайте Детского радио, dtfm.ru, категория 6+.
2: Ну а вас, ребята, мальчики и девочки, мы спрашиваем, расскажите, были ли вы на море, на каком море вы были, что видели, что там делали. Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger Max, это сообщалочки Детского радио. И, между прочим, нам не только наши мальчишки и девчонки, слушатели Детского радио, пишут, но еще и, между прочим, наши юные корреспонденты. Вот наш корреспондент Оля Котикова прислала. Была на Красном море, говорит она. Отдыхала, наслаждалась, на рыб любовалась.
1: Замечательно. Ты знаешь, еще одно сообщение про Красное море есть. Была на Красном море, ела мороженое, загорала, рассматривала рыб в воде. Очень понравилась рыба-клоун. Ой, рыба-клоун, она очень яркая такая, желто-белая с черной окантовочкой. Либо желтая, либо оранжевая такая, с белыми полосками. И плавнички, хвост, краешки плавничков и хвоста черные. Да, действительно, яркая, красивая рыба-клоун.
2: Ох, вот тут моя родственная душа написала, Ульяншка из Подольска. Каждый год езжу на Черное море. У меня всегда...

0: всегда, на меня всегда производит большую радость, когда я ем чурчхеллу. Обожаю ее. Как я тебя понимаю, Ульяна, как я люблю чурчхеллу.
1: Что вы со мной творите, ребята?
0: Ну,
1: чурчхелла. Что вы делаете?
0: Ну, это же великолепно.
1: Я сейчас тоже захочу чурчхеллу.
0: А, и, знаешь, вот раньше, я помню, да, была чурчхелла, как мне кажется, да, вот только был там либо грецкий орех в ней, либо фундук. А сейчас...
1: Сейчас и миндаль есть.
0: И миндаль есть, и инжир. Прям инжир. Ой, я чурчхеллу обожаю.
1: Очень вкусно, свежая
0: обожаю.
1: Такая прямо.
0: Во рту тает.
1: Mm-hmm.
0: Ну,
1: ой,
0: правда, бывает
1: ну
0: иногда
1: все.
0: Очень
1: сейчас
0: сладкое.
1: Все захотят, слушатели, попробовать это лакомство. Хорошо, ребят, спасибо вам большое за сообщение. Совсем скоро продолжим общаться.
2: Ариэль, послушай меня. Мир среди людей скучный. Жить под водой гораздо лучше и интересней.

0: также морской конек. А кто там с восьмеркой ножек? Так это же осьминог. Свет рыба горит повсюду, мерцает, как город снов. И петь, и плясать я буду,
1: и грустных не надо слов.
0: Еще, а под водой, а под водой море прекрасно и не опасно, край здесь родной. На звезд морских ты посмотри, любую ты себе бери. Этот мир лучше, этот

0: Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой. Этот мир лучше, этот мир глубже, этот мир лучше, это не лужа. Этот мир лучше, этот мир глубже, он под водой.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Ребята, отмечаем сегодня Всемирный день моря. И самое крупное морское млекопитающее – это синий кит на планете Земля. Вот сейчас о нем и поговорим. О китах пойдет разговор. С нами на прямой связи по телефону специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анастасия.
4: Привет, привет.
3: Анастасия, ну давайте мы вообще начнем с того, где киты водятся-то? Где их искать, где их смотреть?
4: Китов можно найти почти во всех морях и океанах. Главное, сильно захотеть.
3: Да, мне почему-то казалось, что они живут где-нибудь в каком-то вот одном, максимум двух таких крупных водоемах. Они, оказывается, практически везде есть.
2: А вот в российских морях, давайте с вами тогда разберемся про российские моря. В российских морях какие киты живут и где конкретно?
4: Ой, у нас очень много китов, больше 30 видов можно встретить. И Баренцево море в Мурманской области, в Арктике, и на Дальнем Востоке. Да даже можно в Черном море встретить маленьких китов, ведь дельфины это тоже зубатые китообразные.
3: Тоже верно, да. Так, а вот самое крупное морское млекопитающее, как мы с вами все знаем, это синий кит. Вот расскажите нам, пожалуйста, немножечко о нем, об особенностях его организма. Ну, там, сколько весит сердце этого кита, нужно, наверное, огромное. Видит ли вообще он куда-нибудь за километр или, может быть, вот только рядом со своими плавниками?
2: И как он дышит?
4: Ох, синий кит – это действительно удивительное животное. Вы правильно сказали, что оно самое большое морское млекопитающее, но оно и самое большое животное, когда-либо жившее на нашей планете. Оно даже больше динозавров. Но стоит тут, правда, отметить, что хордовых, то есть у нас есть медузы, которые больше синего кита, такие тоже встречались. Но если мы берем млекопитающих, то синий кит у нас рекордсмен.
3: Подождите, медузы больше синего кита?
4: Да, была такая. Цианей называется, живет тоже в арктических водах.
3: Ого. Так, извините, продолжайте.
4: Да. А так как у нас нас слушают маленькие слушатели, да, с чем сравнить синего кита можно? Его можно сравнить с восьмиэтажным или даже десятиэтажным домом. Вот вы гуляете, посмотрите на восьмиэтажный дом снизу и представьте, что это полноценный синий кит. Как бы рекорд 30 метров, но в среднем киты по 25. А про сердце, что можно сказать про сердце? Его очень часто представляют и называют с размером с машины, но это не совсем корректно. Конечно, его сердце немножко меньше, скорее, совсем маленькой машинки. Если в длину его представить, это почти, ну, максимум 1.5 метра. Это такой подросток. Вот представляем рост подростка, это такое сердце синего кита. Но оно крупное, большое, самое большое у млекопитающих, это действительно так. А касательно зрения, это очень хороший вопрос. У китов есть глаза, они им пользуются, они ими видят и над водой, и под водой. Но, к сожалению, глаза – это не самое важное, когда ты живешь под водой, где через какое-то количество глубины становится совсем темно,
3: да.
4: И глаза становятся бесполезны. И там намного важнее слух, по которой очень хорошо развит у всех китообразных. Но зрение есть. Мы точно можем сказать, что у них цветное зрение. Они видят какие-то цвета, какие конкретно мы, к сожалению, у них спросить не можем.
3: Да.
4: Но видят они в зелено-синем таком спектре. Чем-то похоже, ну, в основном такой синий оттенок. Они видят океан синим.
2: А вот дыхательная система какая у китов? Там же объем легких должен быть большой у них.
4: Да, здесь главное знать и помнить, что киты – это млекопитающие, а не рыбы. То есть они дышат легкими, как и мы с вами, дышат воздухом. Поэтому они вынуждены постоянно подниматься на поверхность и делать этот вдох. И из этого мы видим их фонтан, это их ноздри поднимаются над водой, делается выдох и глубокий вдох. И они погружаются под воду на задержке дыхания. То есть дышать под водой киты не могут. И они ныряют точно так же, как мы с вами, когда хотим занырнуть поглубже и достать что-то со дна. Да, мы делаем глубокий вдох и идем вниз.
3: Но только они
4: делают точно так же.
2: А задерживают дыхание, они насколько задерживают дыхание могут?
4: Каждый кит делает это по-своему, и время у каждого свое. У нас есть рекордсмены, например, кашалоты, да, они могут задерживать больше, чем на час. Но они рекордсмены. Это прям, да, они очень много адаптировались под это. Но в среднем киты задерживают дыхание на 15 минут, на 10, на 20.
2: То есть как раз их объем легких позволяет задержать дыхание на 15 минут. Это тоже очень много.
3: А они низко, да. А глубоко опускаются под воду? Или вот они наоборот где-нибудь поближе к кромке воды, чтобы можно было вынырнуть в воздух, вздохнуть и обратно уйти?
4: Все верно. Если у них нет цели и задачи погружаться глубоко, а обычно это цели и задачи связаны с едой, да, если еда глубоко находится, то они туда погружаются. И как раз вот кашалоты почему так надолго задерживают дыхание? Потому что их еда находится очень глубоко. Они питаются гигантскими кальмарами, которые находятся на глубине там, до 1000, даже до 2000 километров.
3: Метров.
4: Это очень глубоко, и они погружаются на такие дистанции. Но если ты усатый кит, который кормится планктоном, крилем или маленькой рыбой, тебе не так важно погружаться глубоко, и ты остаешься

0: на поверхности 50-100 метров, потому что раз, и на этой глубине твоя еда, а два, не надо надолго задерживать дыхание, напрягаться, легче подняться и сделать свой вдох.
1: А чем еще питаются киты? Значит, кальмарами, кашалот и киты планктоном, синие киты. Еще какой рацион у них?
0: Ну, мы тут, конечно, должны делить всех китов на зубатых и усатых. Зубатые — это дельфины, касатки, белухи, да. А усатые — это вот эти большие синие киты, горбатые, серые. И по названию можно понять, у одних зубы, у других усы. Uh-huh. И от этого они по-разному совсем питаются. Зубатые в основном питаются рыбой или тюленями, и иногда даже китами. Да, у нас касатки, есть такие касатки, которые иногда могут полакомиться китами. Усатые киты, да, касатки, про них можно много рассказывать, это очень интересное животное.
2: Но усатые киты, они, по-моему, не такие кровожадные.
0: Да, потому что они для себя и придумали этот ус, чтобы есть что-то маленькое, что они могут фильтровать. Они берут большой объем воды с чем-то мелким и отфильтровывают воду, и эта маленькая пища остается у них во рту благодаря их вот этому усу, который создает такой как фильтр. Я всегда детям рассказываю, как чай мы наливаем через сито. Да, у нас чаинки в сите остаются. А также у китов остается их питание, которым они кормятся. А чем они кормятся? В основном, конечно, крилем. Это такие креветки с размером в ладошку. Какие-то киты кормятся маленькой рыбешкой, например, мойвой или селедкой.
2: Слушайте, но это какой все равно объем? Объем же какой должен быть? Это же рыбка, она вся мелкая, креветка тоже не особо большая.
1: Поэтому они постоянно едят.
0: Все так, они ищут гигантские скопления этой рыбы или креветок, где их очень-очень много. Вы прям можете увидеть это скопление, плотность воды даже меняется визуально. И киты большими рывками, своим большим ртом пытаются взять как можно больше этой еды, чтобы поменьше потратить энергии и побольше съесть.
2: Ух ты!
1: А как киты дружат и общаются между собой?
2: И дружат ли?
1: Звуками, может быть, какими-то?
0: Да, животные любят дружить друг с другом. Главная дружба – это между мамой и детенышем. Мы их еще называем телятами. Это самая главная и плотная дружба у всех китообразных, мамы и ее ребенка. А дальше у них есть интересные моменты. Вот, например, у зубатых китов, у тех же самых касаток, они дружат все в семье со своими сестрами, братьями, внуками. Они путешествуют с семьей, учат друг друга, играются друг с другом, очень это любят. А усатые киты, вот те же самые синие киты, они больше одиночки. Они большую часть своей жизни проводят сами по себе, но любят встречаться друг с другом там, где можно поесть, потому что вместе есть веселее и продуктивнее. Вы вместе можете помочь друг другу. А второе место, где они любят встречаться, там, где вы можете познакомиться со своей любовью.
2: Тоже верно, конечно.
0: Тоже, да, они находят такие места, куда обычно каждый год возвращаются и знакомятся, коммуницируют при помощи звуков и прыжков, в том числе песен, как горбатые киты. И у них, да, есть и такое взаимодействие.
1: Спасибо вам огромное. Интересно было, да, узнать про жизнь китов. С нами на связи была Анастасия Куница, специалист по морским млекопитающим. Рассказывала про жизнь китов. Ребята, дневное шоу «Развивайка» продолжается. Пишите нам в сообщалочке, на каких морях вы отдыхали, где были, какие впечатления вы привезли. Может быть, тоже видели каких-то морских обитателей. Делитесь.
2: +7 916 968 0968. Это сообщалочки детского радио. WhatsApp, Telegram, Messenger Max. Через эти мессенджеры, ребята, присылайте нам свои ответы. Будет очень интересно почитать. Ну и, конечно же, озвучим их уже совсем-совсем скоро. Никуда не уходите.

0: знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
5: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
6: Реклама.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман».

0: Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Что чаще всего просят мальчики и девочки у своих пап, мам, бабушек и дедушек?
3: Мама! Папа!
4: Бабушка!
3: Дедушка!
5: Поставь мне, пожалуйста, сказку.
2: В гостях у сказки. Каждый день на детском радио. 0+.

0: Давайка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Я думаю, ребята, которые любят слушать песни на детском радио, ждут с нетерпением субботу, потому что именно в субботу в программе «Хит-парад детского радио» наш коллега-диджей Микрофоша расскажет, какая же песня стала победителем хит-парада. Ну, а это зависит, конечно же, от вас, мальчишки,
3: да,
2: и девчонки.
3: Да, друзья, заходите на сайт детифм.ру в раздел «Хит-парад», там ставьте сердечко напротив своего любимого трека, и мы с вами в эту субботу узнаем итоги хит-парада детского радио за сентябрь, то есть за месяц. Посмотрим, как распределилась двадцатка сильнейших главного детского музыкального чарта страны. Ну и
2: сейчас лидирует у нас в хит-параде?
3: У нас была песня «Почему?» Кир Бурундук. Вот. Но, судя по всему, у нас будут изменения в эту субботу. И изменения
2: Микрофоша
3: кардинальные. Конечно. Если перерыв был, да, мы с Микрофошей перемигнулись.
2: Вот мне ничего не рассказывает, только тебе исключительно.
3: Ирисочка, у тебя много другой информации в голове, не забивай себе голову лишним. Вот. В субботу утром проснешься пораньше, включишь детское радио и хит-парад послушаешь.
2: И узнаешь.
3: И все узнаешь, конечно. Вот. Ну и еще, друзья, слушайте свои любимые песни на всех цифровых площадках, потому что это тоже влияет на результаты хит-парада.
2: Так, ну а мы заходим в сообщалочки, давай почитаем сообщение. Сегодня Всемирный день моря, и ребята, конечно, делятся впечатлением о своих поездках. Тимур недавно был в Питере, был в зоопарке, там были разные рыбки, видел морского ежа, но на море пока не был, собирается следующим летом обязательно.
3: А вот Назар-то из Екатеринбурга как раз был на море, видел морского ежа, ракушку и ядовитую рыбу камень. Вот такая вот история. Я, кстати, тоже видел морского ежа, и еще видел морскую звезду и много-много еще обитателей. Но с морскими ежами осторожнее надо быть.
2: Но они колются?
3: Конечно, у меня тренер по серфингу был, и он когда...
2: Наступил нечаянно.
3: Мы когда если бы наступил, мы подгребали уже к берегу, а когда ты подгребаешь к берегу, ты лежишь на серфе и руками гребешь. Mm-hmm. И он рукой задел морского ежа. И потом сидел пальцами, бил по столу. Я говорю, ты зачем бьешь? Он говорит, иголки же не достанешь. Это же либо надо ехать в поликлинику, чтобы доставали в больницу.
2: Конечно,
3: либо их надо измельчить, разбить вот так вот прям в пальцах, и потом организм сам их переварит.
2: Все равно к врачу надо обязательно.
3: Да, естественно, самолечение ни к чему.
2: Ни к чему заниматься. Егор пишет, со своими сестренками Ульяной и Мирой летали в том году на Тихий океан во Владивосток.
3: О, да.
2: Бабушки и дедушки купались в Японском море. Рядом с нерпами на острове Русском были, ходили в океанариум, видели там 1000 рыб, звезд, тюленей, нерп. Такая красота! Каждый обитатель красив по-своему. Очень интересно было узнать об особенностях жизни их. Здорово. Еще ходили на выступление дельфинов Афалин.
3: Класс. Ты была во Владивостоке?
2: Во Владивостоке нет.
3: Нет? Вот я надеюсь, что у тебя получится обязательно его посетить.
2: А ты был во Владивостоке? Да.
3: Я был во Владивостоке на острове Русский. Потрясающе. Господи, это просто фантастика.
2: Красота.
3: Вообще. Токаревский маяк. Ой, у меня сплошные воспоминания положительные, яркие. Класс.
2: Ребята, звоните скорее в прямой эфир и рассказывайте, на каких морях вы были, какие впечатления.

0: Байка.
1: С Кириллом Рассказкиным и просто Ириской.
2: Арина позвонила на детское радио. Арин, здравствуй.
3: Привет, Арин.
4: Здравствуйте.
2: Арин, мы сегодня отмечаем Всемирный день моря. Спрашиваем вас, на каком море вы бывали, что видели. Мы тебя внимательно слушаем.
4: Я, получается, была в море в Индии, и мое любимое море было в Крыму и в Турции. Хоть и в Турции оно очень-очень маленькое по высоте, но все равно там очень прикольно, потому что мы еще были в отеле очень хорошем, там были рядом бассейны и такой красивый вид, боже. Я хочу туда еще раз. Да.
3: Так, ну, если я правильно понимаю, Турция и Крым, ну, Крым — это, естественно, Черное море,
4: да.
3: А Турция, наверное, тоже Черное море.
2: Или,
4: наверное.
2: Или Эгейское.
3: Или Эгейское.
2: Потому что в Турции есть
3: да,
2: еще
3: да.
2: Эгейское,
3: Эгейское
2: море.
3: Есть. Да. Так.
4: И, получается, еще в Индийском море была в Индии.
3: Ну, Индийское море в Индии, да.
2: Аравийское, наверное?
4: Ну, да.
2: Или там Индийский океан?
3: А, я думаю, там Индийский океан.
2: Индийский океан.
3: Ну, слушайте, у нас сразу... 70 морей, ну, около 70. Я думаю, сейчас каких только морей не бывает.
2: Ну да, курорты разные есть в зависимости от того, восток, запад, полуострова.
3: Да. Ой, кстати, Ириска, спрошу у Арины, ладно, быстренько. Арина, а как ты думаешь, сколько

0: морей в России? Сколько морей омывают Россию?
1: Думаю, что где-то 70 или 80.
0: Нет, это всего в мире.
2: 15? 15.
0: Нет. 13.
2: 13.
0: Молодец, Ириска.
2: Вот видишь, 13? Это 13 морей.
0: Представляешь?
2: Да.
0: Да, там 13, они видишь? Относятся к бассейнам Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого океана.
2: Я просто это помню из курса географии. 13 морей омывает Россию.
0: Россию, вот так вот.
2: То, что Москва порт пяти морей, тоже мы учили и прекрасно это помним.
1: Думаю, что мы еще будем проходить в четвертом классе.
2: Конечно.
0: Естественно. Естественно. И расскажут вам про все моря, да, и почему Москва порт пяти морей. Из-за канала, который нас как раз соединил Москву-реку с Волгой. И туда вот дальше все пошло уже. Выходы в Черное, в Азовское море.
2: Ну что, хорошо.
1: Наша любимая река учительницы, река Лена, потому что ее зовут Елена, и она туда специально ездила.
0: На реку? Прикольно.
1: Да.
0: Здорово.
1: Лена и Елена.
0: Лена и Елена, да. Лена искупалась в Елене. Наоборот, Елена в Лене. Спасибо тебе огромное,
2: спасибо большое тебе за звонок. Ребята, впереди у нас игра «Третий лишний». Скорее звоните в прямой эфир 8495-134-56-64.

0: Наверное, это игротека. Игра называется «Третий лишний». Нам позвонил Егор. Егор, привет.
1: Привет, Егор.
2: Здравствуйте.
0: Егор, сейчас мы...

0: Назовем три слова. Твоя задача подумать и сказать, какое слово в этой цепочке лишнее. Но лишним может быть абсолютно любое слово. Тебе вот покажется одно слово лишнее, мне может показаться другое слово лишним. Тут самое главное – объяснить, то есть привести аргумент, почему именно это слово ты считаешь лишним. Хорошо?
1: Да.
0: Молодец. Тогда слушаем, Кирилл. Какая у нас цепочка слов?
2: Цепочка восхитительная. Море, океан, озеро.
0: Море, океан, озеро. У меня есть ответ.
2: У меня тоже.
0: Егор, у тебя?
3: У меня тоже есть ответ.
0: Давай, слушаем.
3: Озеро, потому что в озере пресная вода, а в море и океане нет.
2: Да, согласен.
0: Какой
2: да.
0: ты молодец, а? Практически не задумываясь да. ответил.
2: Ну, давайте только внесем маленькую корректировку, да? В преобладающем большинстве озер пресная вода. Но есть озера и с соленой водой.
0: Есть,
2: но,
0: да,
2: да. Но мы привыкли, что, конечно же, озеро это все-таки пресная
0: больше
2: вода. Молодец, молодец,
0: так,
2: Егор, все
0: хорошо.
2: Верно.
0: Море может быть лишним.
2: Че это?
0: На букву М начинается, а океан, озеро на букву О. Море 4 буквы, океан, озеро по 5.
2: Угу. Да, согласен.
0: С точки зрения грамматики море лишнее.
2: Да. Океан тоже может быть лишним, потому что океан...
0: Огромный, большой.
2: Да, да, по площади-то самый большой, больше, чем любое море и любой океан. О, и любое озеро. Да.
0: Прекрасно, нашли мы объяснение.
2: Да. Ну что же, мы поздравляем
0: Егор,
2: тебя, Егорушка.
0: Егор, ну что ж, приз вручаем.
2: Давай,
0: тебе.
2: Ланчбокс вручим Егору.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, наш фирменный. Спасибо. Ты же в школу ходишь?
3: Да.
2: Еду с собой носишь?
0: Будет носить.
2: Или не носишь?
3: Иногда.
2: Вот.
3: Иногда.
2: Вот будешь теперь чаще носить в ланчбоксе.
0: Не обязательно в школу, можно на какой-нибудь пикничок пойти и взять ланчбокс с бутербродом вкусным.
2: Прекрасно.
0: Спасибо тебе большое, Егор, за эту игру, за это общение. И также благодарим всех наших слушателей, мальчишек и девчонок, которые звонили к нам в эфир, писали нам в сообщалочке или просто слушали дневное шоу «Развивайка». Сегодня с вами отмечали Всемирный день моря.
2: Да, друзья, ну что же, нас с вами ждет впереди сундучок с секретом. Ириску впереди ждет экскурсия, которую мы скоро будем приветствовать в прямом эфире детского радио.
0: Ребята, которые пришли.
2: Да, вот. А вы, друзья мои, продолжайте слушать детское радио. Совсем скоро будем с вами пробовать открыть сундучок, и тот, кто его откроет, заберет приз себе.

0: Привет! Мы группа «Пугалки»! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист.
0: Поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: «Включи песню группы «Пугалки», мы похожи!»

0: слушайте на детском радио.
1: Куда лезешь это? Не в свой ряд. Ну куда? Поворотники включать кто это? Пушкин, что ли, будет?
2: Нет, нет, все-таки лучше было бы на поезде. Или даже на самолете.
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
3: Реклама.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
3: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум».

0: Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.detifm.ru ОГПМ радио. ОГРН 112-10-46-79-24-55. Город Москва. 0+. Реклама.
1: Второй ароматический блок для унитаза Бреф ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе и правилах количества призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
4: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: На столе стоит коробка. Есть в коробке чудо-кнопка. Нажимай и запоет. Кто в коробке, той живет. Назови-ка его.
1: В Москве 17:00.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Скрыть подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Ребят, мальчишки и девчонки, начинается «Сундучок с секретом» в эфире Детского радио. Настало время нам с вами открыть этот замок. Но сегодня день необычный. Сегодня 24 сентября, да? Вы скажете, что в этом необычного? А я вам отвечу. Вот сундучок решил, что там сейчас в нем появится новый приз, который мы с вами попробуем сегодня разыграть. И он мне сегодня такой говорит: «Кирилл Рассказкин, смотри мне, Кирилл Рассказкин, не напутай ничего». Я сказал: «Хорошо, сундучок, как скажешь, не напутаю». Поэтому, друзья мои, у нас новая загадка. А вот после того, как мы откроем сундучок, кто-то заберет приз, потом мы вернемся к старой загадке. Вот такие вот метаморфозы, друзья мои. 8-495-134-5664.

0: Сундучок секретом.
1: Сундучок секретом. Ульяна позвонила. Ульяна, привет.
2: Здравствуйте.
1: Улечка, сколько лет тебе?
2: Мне 11 лет.
1: Из какого города нам звонишь?
2: Из Подольска.
1: Чем ты увлекаешься?
2: Я увлекаюсь бисероплетением и рисованием.
1: Какая молодец. На все время хватает?
2: Да, на все.
1: Ну, это самое главное. Молодец. Итак, Улечка, тебе сейчас предстоит услышать загадку новую. И задать три вопроса. Хорошо?
2: Да.
1: Молодец. Тогда слушай. То, что в сундучок легло, дарит мягкость и тепло. На себя наденем это только осенью, не летом.
2: Это квадратной формы?
1: Нет, это не квадратная.
2: Это с рукавами?
1: Нет, кстати, рукавов нет.
2: Это можно накинуть себе на плечи?
1: Ну, это, наверное, даже не накинуть. Как было написано в загадке, на себя наденем это. То есть, значит, это что можно сделать?
2: Завязать, допустим.
1: Ну, на себя наденем это. Значит, что мы можем с этим сделать?
2: Это можно завязать?
1: Нет, завязать это нельзя. Итак.
2: Это кнут?
1: Кто?
2: Это снуд?
1: Снуд. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Сейчас сундучок подумает, вспомнит. Может быть, я ему сказал. Снуд! Сундучок. Не, Ульян, не снуд. Не снут, но хорошее предположение, друзья. Давайте пока что расскажу быстренько, что такое снут. Это такой, считается, что это головной убор, но он одновременно с этим еще и шарф, да, то есть вот шарф и снуды есть. Это такая штука, очень удобная, между прочим, мне нравится. 8495-134-5664, звоните.
3: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Сундучок с секретом.
2: Димулька нам позвонил. Привет, Дим.
3: Здравствуйте.
2: Димочка, сколько годочков тебе?
3: Почти 10.
2: Почти 10. Ты расстроен чем-то?
3: Нет, просто подболею.
2: Что-что просто?
3: Много подбаливаю.
2: А, я тебя понял. Ну, дорогой мой человек, ты давай не болей, выздоравливай скорее. Ладно?
3: Спасибо.
2: Пожалуйста, да. Давай. Чаечек там с малиной, вот эти вот все штуки, над картошкой подышать. Все, как мы любим. Носочки шерстяные надеть, да?
3: Ага.
2: Вот, давай, давай, дружище, не болей. Итак, да, пробуем с тобой отгадать, на, что в сундучке. Кстати, это, между прочим, как мне кажется, может даже помочь выздороветь или, наоборот, не заболеть. То, что в сундучок легло, дарит мягкость и тепло. На себя наденем это только осенью. Не летом. Это не квадратные, рукавов нет. Завязывать это нельзя. Это не снуд. Дай вопросы.
3: Оно толстое?
2: Ну, достаточно толстое, да, достаточно плотное.
3: Оно есть в каждом доме?
2: Думаю, что у большинства это и есть. Да, у меня точно такое было. Так. И еще вопросик. Не квадрат.
3: Оно помогает? Оно помогает согреться?
2: Согреться помогает, конечно. В этом тепло, давай так скажу. Итак, не квадратное, плотное, ну или толстое. У большинства это есть. В этом тепло. Рукавов нет, завязать это нельзя. На себя наденем это. Итак, что же в сундучке-то?
3: Шапка.
2: Шапка, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Не, Димуль, не шапка, не она. Но предположение хорошее. Между прочим, все подсказки указывали именно на это. Но не она. Тебя еще раз благодарю и еще раз тебе желаю крепкого здоровья. Димочка, не боли.

0: сундучок с секретом.
1: Итак, нам позвонила Викуся. Вика, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Викушка, сколько лет тебе?
2: Мне 10 лет.
1: Угу. Ты уже думала, кем хочешь стать, когда вырастешь?
2: Да, художником.
1: Угу. Жил-был художник один. А, так, а ты ходишь в художественную школу, может быть?
2: Да, хожу.
1: Угу. Давно?
2: Ну, нет, только недавно начала.
1: Угу. А чем рисуете?
2: Мы красками, карандашами.
1: Угу. То есть у вас и графика есть, да? По-моему, это же графика называется, как карандашами рисуют.
2: Да.
1: Угу. А краски какие? Гуашь, акварель?
2: Ну, и гуашью, и акварелью.
1: Слушай, вот мне кажется, все-таки художники — это удивительные люди. Ну вот как можно рисовать, писать картину? Вот я не понимаю. Для меня это какое-то волшебство, честно. Ну, я тебе, Викусик, желаю удачи. Пускай твоя художественная карьера развивается, набирает обороты, и ты добьешься всех поставленных целей. Ну а сейчас у нас с тобой цель одна — открыть сундучок. Попробуем?
2: Да.
1: То, что в сундучок легло, дарит мягкость и тепло. На себя наденем это только осенью, не летом. Это не квадратное, плотное, толстое, можно так даже сказать. У большинства это есть. В этом тепло, рукавов нет. Завязать это нельзя, это ни снуд и ни шапка.
2: Угу.
1: Давай вопросы.
2: А это можно надеть на руки?
1: Нет, на руки это надевать не надо.
2: А это можно надеть на ноги?
1: На ноги это тоже надевать не надо.
2: А на шею это можно надеть?
1: Именно на шею? Нет, на шею это тоже не надевается.
2: Mm.
1: Ага. Итак, значит, смотри. То, что в сундучке...

0: Пучок легло, дарит мягкость и тепло. На себя наденем. Это только осенью, не летом. Не квадратное, плотное. У большинства это есть. В этом тепло. На руки и на ноги не надевается. На шею не надевается. Рукавов нет. Завязать это нельзя. Ни снуд и ни шапка.
1: А это жилетка?
0: Жилетка. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Секрет.

0: Абсолютно верно! Вика, ну молодец! Ну молодец! Да, правильно, жилетка! Ты получаешь этот классный приз от спонсора игры ООО «НМГ Кинопрокат» и создателей мультфильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Тебе достается невероятно модная жилетка с изображением милого мамонтенка Пушистика. Это, кстати, главный герой анимационного фильма «Приключения мамонтенка в поисках мамы», который выходит в прокат 1 октября, категория 6+. Поздравляю! Ой.
1: Спасибо.
0: На здоровье. Ну какой классный, какой красивый. Не вешай трубочку, Викусик. Мы сейчас за эфиром расскажем, как забрать свой приз. Итак, ну что ж, друзья, мы с вами открыли сундучок. Это не может не радовать. А это значит, что мы с вами, как сундучок нам и говорил, сейчас вернемся к тому призу, который мы с вами начали отгадывать вчера. Поэтому, пожалуйста, никуда не уходите. Продолжайте слушать детское радио «Сундучок с секретом». Продолжается.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
2: «Хрум. Школа юного детектива».
3: Я не вмешивалась в разговор, решила понаблюдать.
4: Мы с Максом это поняли.
5: Да, я спросил, неужели вы испугались обыкновенного петушка? Ведь петушок не волшебный.
6: Ох ты, батюшки.
1: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
2: Реклама.
7: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
8: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
9: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте 3 сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как

0: специалисты.
1: Реклама.
2: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГТД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Детское радио представляет новый музыкальный

0: Спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио детифм.ру. Категория 6+. ОГПМ радио. ОГРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
1: Я стараюсь не пропускать ни одной передачи на детском радио, ведь из них можно узнать столько интересного. Папа часто удивляется: «Веснушка, откуда ты это знаешь?» А мама отвечает: «Веснушка у нас теперь маленький профессор всех наук на свете». Это точно! Детское радио обо всем на свете рассказывает.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
2: Слушаю каждый день.
4: Сундучок с секретом.
5: Ребят, мальчишки и девчонки, продолжается игра «Сундучок с секретом». Уже совсем скоро мы с вами продолжим отгадывать, что же скрывается под крышкой. Вчера мы, между прочим, начали это делать. У нас уже есть некоторое количество подсказок, поэтому кому-то будет сегодня чуточку легче, чем было вчера. Но прежде чем мы с вами начнем это делать, всех вас я приглашаю зайти на сайт детифм.ру, включить прямую видеотрансляцию из студии для того, чтобы посмотреть на мальчишек, девчонок, а также их родителей, которые пришли к нам сюда в гости, в студию детского радио, на экскурсию. Ребят, привет!
6: Привет!
7: Привет!
8: 3, 4,
7: привет!
5: Молодцы! Веселые, бодрые, заводные. Это не может не радовать. Как настроение ваше?
7: Отлично!
5: Молодцы! Ирисочка, отойдите, пожалуйста, от микрофона. Вас слышно? Детей нет. Идите. Вот спасибо. Так вот, товарищи дети, нравится вам у нас?
7: Да!
5: Вот, хорошо. Ириска интересно все рассказывает?
7: Да!
5: Все, самое главное. Итак, давайте-ка мы сейчас будем вам приветики передавать. Еще имя буду называть. Ручкой машем в камеру. Вон камера позади вас. Сейчас вот пока что нас снимает вот эта камера, а вас будет снимать вон та камера. Видите, которая рядом с телевизором?
7: Да.
5: Вот туда мы с вами сейчас ручки-то и будем махать. Во, вот она. Итак, кто же здесь у нас? Миша, Аля, Даша, Ульяна, Ева, Савелий и Яша. Дети повзрослее тоже здесь. Екатерина, Александра, Анастасия, Алина и Маргарита. Но, друзья мои, у нас сегодня же еще и праздничное событие. У Савелия день рождения. Правильно, Савелий? Сколько годочков тебе, голубчик?
9: 7.
5: Хорошо. Ты в школу уже ходишь?
9: Да.
5: Нравится? А чем увлекаешься?
9: Математикой.
5: Вот так вот. Пожалуйста, все, сдали. Ну, тебе нравится математика? Да? Ну, хорошо.
10: Еще рисование.
5: А?
11: Еще рисование.
5: Еще рисование. Ну, вообще
12: мне
5: здорово.
12: Мне по рисованию там пятерка взлетела.
5: Да? Ну, это тогда тебе очень повезло. Знаешь, на рисование — это важный предмет. Очень. Не менее важный, чем математика. Итак, друзья мои, что мы сделаем с вами сейчас? На 3-4 громко один раз прокричим «С днем рождения» и «Ура!». Запомнили?
7: Да.
5: Сложно,
7: да.
5: Но мы справимся. 3-4.
7: С днем рождения! Ура!
5: Молодцы! Ну и, конечно же, Савелия мы поздравляем с этим удивительным днем. Савушка, будь счастлив, мой дорогой. Пускай каждый день в школе будет легким, а самое главное, интересным. Ну и больше улыбайся. Договорились? Ну,
7: да.
5: Хорошо, окей. Сундучок с секретом кто из вас любит, коллеги?
7: Я, блин!
5: Угу. Ну, замечательно. Тогда совсем скоро уже с Ирисочкой вы сундучок-то откроете. Каждому из вас я желаю удачи. Возможно, еще сфотографируемся, да, Ирисочка? Сфотографируемся. А пока, коллеги, стоим, ждем, пока мы будем общаться со слушателем детского радио, который нам уже дозвонился. Отзвонился нам Андрюша. Андрюш, привет.
13: Здравствуйте.
5: Андрюш, давай сразу к загадке и подсказкам. Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке не мягкое, из пластика не маленькое. Основных, ну, можно сказать, 2 цвета, наверное. Не для рисования. Класть в это ничего не нужно. Это для игры. Фару этого нет. Это можно взять с собой, что в сундучке. Это не самокат, не мяч и не карандаш. Давай, Андрюх, вопросы.
13: А
3: там есть острые предметы, ну,

0: острые углы там есть?
1: А, острые углы все сгладили. Нет, без острых углов. Ты что, как в сундучке что-то острое будем вам отправлять потом ваши родители? Так, нам всем устроит. Без...
0: Это круглое?
1: Нет, не круглое. Не круглое. Так.
0: Это пластиковое?
1: Пластиковое, да. Итак, пластиковое, без острых углов и не круглое. Что же это? Давай, Андрюшка. Ты бы видел, какое здесь вообще напряжение царит сейчас в студии. Взрослые настолько сосредоточены, я не знаю, как будто они на какую-то другую радиостанцию пришли, на взрослую, там, где деньги большие разыгрывают. Есть тут одна у нас на этаже такая станция. Итак, ну, давай, Андрюх, 3, 2, 1, ответ.
0: Пластиковый шарик.
1: Шарик, супер. Пластиковый шарик, таков ответ. Сундучок, открой секрет. Нет, не он. Андрюшка, не шарик, но предположение неплохое. Спасибо тебе огромное. 8495-134-5664, номер прямого эфира детского радио. Ребята, звоните.

0: Здравствуйте.
1: Саня, сколько лет тебе?
0: 10.
1: Угу. Из какого города нам звонишь?
0: Из Домодедово.
1: Привет, Домодедово. Передавай. Самолеты взлетают, садятся. Наблюдаешь?
0: Нет, далеко от аэропорта живу.
1: Понятненько. Ну да ладно. А, давай мы с тобой, Саня, загадку послушаем и подсказки. Играть
0: давай.
1: С этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. В сундучке не мягкое, именно в сундучке из пластика, без острых углов, не круглое, не маленькое. Основных два цвета, не для рисования, класть туда ничего не надо. Это для игры, фар нет, можно взять с собой, ни самокат, ни мяч, ни карандаш и ни шарик.
0: Так, ясно. Три вопроса, да?
1: Да-да-да.
0: Так, это имитация оружия?
1: Нет, с оружием это, слава богу, никак не связано.
0: Ясно. Это можно как-то изменять форму? Вот смотрите, например, как у куклы.
1: Да-да. Так, ты имеешь в виду, если там что-то движущееся, какие-то двигающиеся части?
0: Да, на шарнирах.
1: Ну вот прям на шарнирах нет, но какие-то двигающиеся части там есть. Есть подвижные элементы, во.
0: Ага, ясно.
1: Вот именно у того, что в сундучке есть подвижные элементы, да.
0: Так.
1: А что у тебя там пикает?
0: Да не знаю.
1: Ну и ладно, пикает и пикает.
0: Я думаю, это у вас там пикает.
1: Не, это где-то у... посередине, значит. И не у нас, и не у тебя где-то там.
0: Ясно.
1: На башне
0: это
1: в Балашихе.
0: Угу. Мягкое.
1: Нет, это не мягкое. Но вот именно в сундучке не мягкое.
0: Ага.
1: Итак, значит, да, в сундучке не мягкое, с оружием не связано, есть подвижные элементы.
0: Что это какая-нибудь фигурка.
1: Ну, дорогой мой человек, ты же понимаешь, что каких-то фигурок пруд-пруди. Нам нужна конкретика сундучку-то.
0: Ясно.
1: Ну, естественно. Ты как хотел.
0: Так. Тогда сейчас посмотрим. Это какой-нибудь трансформер?
1: Трансформер. Таков ответ. Сундучок, открой секрет. Не, Сань, не трансформер, но, кстати, очень классное предположение. Ты вот сейчас, что значит, да, память? Вот сейчас Саша одним только словом трансформер меня буквально там лет на 30, наверное, перебросил в мое детство, когда у меня были трансформеры. Как сейчас помню, мы с моим другом Ильдаром играли в этих трансформеров в песочнице, там, где-то на даче, дома, вот это все. Ой, господи, как же я люблю трансформеров. Сейчас таких уже нет. Да. Спасибо тебе огромное, Сашуль, за звонок. 8495-134-5664. Звоните, успеем еще разочек сыграть.

0: На связи с нами Машенька. Привет, Машулечка.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Сколько лет тебе?
1: Мне 7.
0: Угу. Машенька, готова ли ты услышать загадку и подсказки?
1: Да.
0: Играть с этим можно. А кто он такой? Ты секрет для нас приоткрой. Итак, в сундучке немягкое, из пластика, с оружием это, благо, не связано, есть подвижные элементы, без острых углов, не круглое, не маленькое, основных там два цвета, как мне кажется. Ну, обычно, вот в том, что в сундучке больше, конечно, цветов, но основных вот два цвета. Не для рисования, класть туда ничего не надо, это для игры, фар нет, можно взять с собой, ни самокат, ни мяч, ни карандаш, ни шарик, ни трансформер.
1: А это может прыгать?
0: Хороший вопрос. Но ты знаешь, я думаю, что вот в сундучке... Да нет, наверное, это может прыгать. Давай скажем, что, наверное, это может прыгать. Или там есть какие-то вот элементы, которые могут там подпрыгивать, скорее всего, в сундучке.
1: А с ним можно на улице играть?
0: Вот в том, что в сундучке, да, можно с этим и на улице играть, да. Так. И третий вопрос. Так, Машулька, давай вопросик. Ну или сразу давай ответ.
1: Это... Мяч?
0: Мяч. Таков ответ. Сундучок. Открой секрет. Нет, Машенька, не мяч. Но тебя я благодарю за звонок. Спасибо за твои вопросы. Ребята, заканчивается у нас на этом сундучок секретом. Завтра, в пятницу, будем с вами пробовать отгадать, что же все-таки там скрывается. Ну и, конечно же, друзья, никуда не уходите, потому что впереди нас с вами ждет час без правил.

хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стука.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22.00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
8: Покупайте в Пятерочке.
0: Реклама.
9: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
10: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
11: Слушаю.
12: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
12: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
12: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
13: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
14: ОГПМ радио, ОГРН, 112, 77, 46, 79, 24, 55, город Москва, 6+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: А знаете ли вы что?
16: Собака может рисовать не хуже человека.
17: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
18: «Ужасно интересно».
19: Все то, что неизвестно.
17: По выходным на детском радио.

0: В воздухе растворено, в чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В Москве 6 вечера.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Час без правил.
1: Мальчики и девочки, начинается час без правил в эфире Детского радио. Ну и, конечно же, я вам напоминаю, что уже этой осенью на сцене новый музыкальный спектакль, который называется «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». В сказочном мире появилось какое-то загадочное существо, и в сказках, где оно побывало, все идет не так. В сказке «Аленький цветочек» похищена младшая дочь, в восточных сказках испорчены магические предметы, и даже спящая Белоснежка исчезла. А везде следы загадочного чудища, которого прозвали Чудо-Юдо. В общем, одним словом, сказочный мир в опасности. А вот смогут ли детективы агентства «Хрум» разобраться в этом деле, самым запутанным в их истории, это мы узнаем с вами в новом спектакле «Хрум. Осторожно, Чудо-Юдо». Этой осенью в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем вам, друзья, приходить пораньше. За 1 час до начала спектакля вас ждет веселая игровая музыкальная программа. Но так как она начинается за 1 час... до начала спектакля, я вам предлагаю приходить и еще пораньше, где-нибудь там за 1 час 15 минут, чтобы вы успели спокойненько переодеться, ну и, соответственно, потом уже мы с вами бы отправились в это увлекательное приключение, в эту увлекательную игровую программу. Вся подробная информация ждет вас на сайте детского радио детифм.ру, возрастная категория 6+. Ну, а мы с вами, друзья мои, начинаем час без правил. Давайте начнем с творческого задания. Мы сегодня говорили про море, поэтому предлагаю вам написать оду морю. Вот какую-то хвалебную песнь морю, и чтобы обязательно там еще присутствовало детское радио. Словосочетание. Обязательно. Свои работы присылайте в сообщалочки +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Первый дозвонившийся может сделать все, что захочет.
4: Час без правил.
2: На детском радио.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Олег нам позвонил. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Олеженька, откуда нам звонишь?
3: Из города Сочи.
2: Ой, как там дела в Сочах?
3: Ой, как сказать?
2: Ну, солнышко есть периодически?
3: Да, солнышко, правда, сегодня дождик был.
2: Ну, это не страшно. Ну, так-то главное, что солнышко. Море еще теплое?
3: Да нет, не пробовал.
2: А, еще не, уже не пробовал. Я тебя понял. Ну, слушай, в любом случае, зато хорошо. Все равно морской воздух всегда приятненько. Олеженька, ты первый дозвонившийся. Что делать будешь?
3: Назову 5 видов автоспорта.
2: 5 видов автоспорта? Так, интересно. Ну-ка, давай.
3: Наскар. Да. Драг-рейсинг. Лиман.
2: Да.
3: То есть не Лиман.
2: Лиман есть такой, да.
3: Вот. Париж-Дакар и ралли.
2: Ну да, и Формула-1 самая,
3: наверное, основная. Ну да, Формула-1 еще.
2: Слушай, молодец, прикольно. Я не помню, чтобы у нас кто-то вот что-то наподобие называл. Молодец, очень интересно, здорово. Ты интересуешься автомобильной тематикой?
3: Да, я люблю очень автомобили.
2: Здорово. А водить ты уже пробовал?
3: Да, пробовал.
2: Получается?
3: Умею, да.
2: Ой, ну молодец. Ну что же, Олег, тебе успехов в твоих начинаниях. Интересно. Может быть, даже гонщиком хочешь стать?
3: Да.
2: Ну, кто бы сомневался. Ой, слушай, классно. Гонщики с двух ног еще на педаль нажимают. Прикольно, мне нравится. Так, Олеженька, какое задание оставим следующему участнику?
3: Рассказать стихотворение.
2: Какое-нибудь стихотворение. Все, записал. Олег, тебе огромное спасибо за звонок. И очень классное задание ты сам себе придумал. Спасибо. Ребята, позвоните, расскажите нам стихотворение, пожалуйста. 8495-134-5664.

0: час без правил.
1: На детском радио.
2: Кирочка нам позвонила. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Как настроение твое?
3: Хорошо.
2: Молодец. Чем увлекаешься?
3: Увлекаюсь танцами, китайским, английским.
2: Слушай, это, наверное, все очень много времени занимает.
3: Ну, можно сказать, да.
2: Ну, ты все успеваешь.
3: Да.
2: Да, такой, да, ну а как по-другому-то? Ну хорошо, молодец. Так, нужно будет сейчас, Кирусик, рассказать стихотворение.
3: Ага, да.
2: Сделаем?
3: Да.
2: Давай.
3: Иван Александрович Крылов, «Стрекоза и муравьи». Попрыгунья стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Помертвело чисто поле, нет уж ни этих светлых боли, как под каждым ей леском был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Но тоскою дручна, к муравью ползет она, не оставь меня, кум милой, дай ты мне собраться силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кукумушка, мне странно это, дорогой, ты в лето, говорит ей муравей. Для того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А так ты, я без души, лето целое все пела. Ты все пела, это дело, так поди же, попляши.
2: Да, вот такая вот прекрасная басня про стрекозу и муравья. И стрекоза эта, которая все лето ничего не делала, бездельничала, и муравей, который запасливый парень. Такой трудолюбивый. Ну что же, Кирочка, спасибо тебе огромное. Очень приятно было послушать эту басню. Давно ее не слышал. Ну, конечно же, Крылов гениален. И басни его прекрасны и восхитительно. Ты сейчас справилась с прочтением одной из них. Молодец. Какое задание оставим следующему участнику?
3: Назвать 5 стран и их столицы.
2: 5 стран и столицы. Хорошо, здорово. Тоже задание очень хорошее. А ты, кстати, была в путешествии где-нибудь, в каких-нибудь странах?
3: Ну, я вот, как помню, в детстве в Грузии была.
2: Ой, в Грузии. Наверное, там так здорово, я никогда ехать не могу. Там, наверное, очень вкусно.
3: Ну, там красиво, там горы разные такие, необычные.
2: И горы, конечно же, там и горы, там и люди прекрасные, и еда восхитительная, кухня грузинская, просто фантастическая.

вкусные. Спасибо тебе огромное, Кирочка. Ребята, напоминаю вам задание. 5 стран назвать и плюс их столица. 84951344564. И, конечно же, не забывайте про творческое задание. Нужно написать оду морю. И обязательно, чтобы в этой оде присутствовало словосочетание «детское радио». Ну и, конечно же, не забывайте подписывать свои оды, свои сообщения. Плюс +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Друзья, настало время чего правильно пообщаться с дозвонившимися. Ярослава нам позвонила, привет.
3: Здравствуйте.
2: О, там Ярослава и не одна. Как подруг зовут?
3: Маша.
2: Маша, отлично. Ярослава и Маша у нас в гостях, в прямом эфире. Вы девчонки-подружки или одноклассницы, или и то, и другое, или, может быть, вы сестры?
3: И то, и другое. Мы одноклассницы-подружки.
2: А, хорошо. А в каком классе вы учитесь?
3: В шестом.
2: Здорово. А, девчонки, любите ли вы путешествовать?
3: Очень.
2: Так, хорошо. Вот смотрите, вам сейчас... А знаете что? Вы же вдвоем дозвонились.
3: Да.
2: Вот. Давайте, каждая по 5 стран и столиц.
3: Хорошо. Угу. Давайте я начну.
2: Это кто, Ярослава или Маша?
3: Нет, Маша.
2: Маша, давай, Машуля, начинай.
3: Перу, Лиман столица.
2: Так.
3: Польша, Варшава столица. Угу. Португалия, Лиссабон.
2: Да.
3: Россия, Москва.
2: Молодец.
3: Раунада, Кигали.

0: Румыния, Бухарест.
1: Да, что-то ты с козырей вообще начала, и ты такие страны вспомнила, молодец какая. Так, хорошо.
0: Ярослав?
1: Ярославушка, давай ты.
2: Сирия, Дамаск.
1: Угу.
2: США, Вашингтон.
1: Есть такое.
2: Белоруссия, Минск.
1: Есть.
2: Того... Ламе, Грузия, Тбилис.
1: Тбилиси.
2: Тбилиси, да. И Казахстан, Алматы.
1: Молодец. По-моему, все так. Ну, молодцы, девчонки. Что тут там? Это вам что там, интернет, что ли, помогал?
3: Нет.
1: Нет, конечно, нет. Что ты такое говоришь-то вообще? Как язык повернулся, да. Такой сказать? А?
2: Мне бабушка нам бабушка помогала, моя, она учительница, вот.
1: А, ну что ж, бабушки, как бабушку-то зовут?
2: Наталья.
1: Ну, бабушке Наталье низкий поклон, спасибо за помощь. Ну что ж, девчонки, давайте оставим задание следующему участнику.
2: Спеть куплет какой-нибудь песни.
1: Песню. Хорошо, договорились, принято. Спасибо вам огромное, отличного вечера желаю. Спасибо, что дозвонились в эфир. Ребята, час без правил продолжается. Петь песню будем совсем скоро.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон «Байсад». Новая рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Реклама.
8: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
9: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе «Рассказово» семейные квартиры по специальной цене. От 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро «Рассказовка». Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
12: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатной квартире до 30 сентября 2026 года.
13: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: знаете ли вы, что...
1: Первая игрушка на Марсе будет тюлень.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
1: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на Детском радио.
2: «Час без правил».
3: Ну что ж, мальчики и девочки, продолжается «Час без правил» в эфире Детского радио. И мы с вами сейчас что будем делать? Давайте в сообщалочки отправимся, да? И почитаем ваши оды морю, в которых обязательно должно присутствовать детское радио. Ведущий грамотей в Сочах, Сочи не склоняется, да? Это называется ирония, мои дорогие, вот, в Сочах, да? Конечно же, Сочи, Сочи не склоняются. Да и столица Казахстана, Астана, вот. Но вы молодцы, друзья мои, за то, что внимательно слушаете детское радио и обращаете внимание на ударение или на окончание. Молодцы. Сочи, море. Я уехал в Сочи на целых 3 ночи. На море купалась, на море плескалась, лазурное море, тебе нет конца и края, на всех волнах детское радио, лет круглый год, поймаю я его волну. Это София из Нижневартовска прислала нам вот такое вот сообщение приятное. Аглая из Краснодара. Море, красивая волна, как круто плещет она, но у детского радио получше она. Ну вот это вообще хорошо, ну вот, вот молодец, вот порадовало. Так. Вода в море детского радио. Самое чудесное море во всем мире. Оно несет радость, творчество и тепло. Искупаясь в нем, станешь добрее и лучше. С моими любимыми ведущими мы плаваем. Бед не знаем. Смотри-ка, Ириска тебе помашет рукой. А Кирилл — капитан корабля детского радио. Дэнни из Москвы. Дэнни, спасибо тебе огромное. Главное, чтобы наш главный редактор не слышал, а то скажет: ага, Кирилл — капитан корабля детского радио. А я тогда кто? Бунт на корабле. Так, Настя из Ульяновска. Ты прекрасна, вольно море, унесешь печали и горе. А когда наступит лето, я опять к тебе приеду. Детское радио включу, ведь скучать я не хочу. Это Настя из Ульяновска. Молодец, Настенька, тоже очень красивая ода. Ребят, продолжайте присылать оды. Это хвалебные песни, хвалебные стихотворения о море. Ну и, конечно же, не забывайте туда добавлять словосочетание «детское радио». Плюс 7-916-968-0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Ну и, конечно же, не забывайте, друзья мои, подписывать номер телефона, с которого вы нам присылаете сообщение. Ну и также звоните в прямой эфир 8495-134-5664. Нужно позвонить и исполнить нам какую-нибудь песенку.
2: «Час без правил».

0: час без правил. На детском
1: радио. Юлечка позвонила на детское радио. Привет, Юляш.
2: Здравствуйте.
1: А как настроение твое?
2: Хорошо.
1: Молодец ты. Это было красиво. Хорошо, дынь. И трубочку положила. В принципе, на этом разговор закончен. Ой, насмешил меня. 8495-134-5664. Номер прямого эфира детского радио. Ребят, позвоните, пожалуйста. Мы с вами должны сейчас какую-нибудь песню исполнить. Ну, точнее, вы будете петь, а я буду слушать. Также, ребятки, напоминаю вам творческое задание. +7 916 968 0968, WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Нужно написать оду море, хвалебную песню, хвалебное стихотворение, и чтобы обязательно в нем присутствовало словосочетание «детское радио». Так, и, кстати, вот сейчас. «Детское радио» — самые чудесные. Так, это мы читали. Так, Лиза нам позвонила, потом почитаем сообщение. Лизочка, привет.
3: Здравствуйте.
1: Лизочек, ты любишь петь?
3: Да.
1: Угу. Что нам исполнишь?
3: Я хочу спеть Вики Шоу песню «Просто».
1: Давай, если хочешь, пой. Давай.
3: Было обычной, как и все, дубль. Мечтала каждый день о жизни, как во сне. Я снимала на Ютуб и понимала, что меня давно там ждут, все

0: Всяк мечте лайк, шопинг, модный лук. О-о-о, лайк, шопинг, модный лук. Я звезда Ютуб.
1: Молодец, браво, браво. Это было прекрасно. Так, на какое задание оставим следующему участнику?
0: Я хочу, чтобы следующий участник рассказал скороговорку.
1: Угу, какую-нибудь скороговорку. Хорошо, договорились. Спасибо тебе огромное. Кстати, давно не скороговорили, вот сейчас как раз и попробуем. Будем это делать, друзья, в прямом эфире. 8495-134-5664.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Настюшечка позвонила нам. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Настенька. Настенька, чем ты увлекаешься? Расскажи немножко о себе.
3: Я люблю танцевать балет. И в школе у нас есть кружок мюзикл. Я на него хожу.
2: Ну, то есть ты такая артистичная девочка, да?
3: Да.
2: Ну, это здорово. А кем хочешь стать, когда вырастешь?
3: Пока что не решила.
2: Но...
3: Только 4 класс.
2: Да, скажи, еще все впереди, да?
3: Ага.
2: Но вот эта вот история-то актерская тебе близка?
3: Ну да.
2: Это хорошо. Это хорошо. Главное, чтобы тебе нравилось, моя дорогая. Настен, но как настоящая актриса, ну, балет-то понятно, там особо без слов, а вот мюзикла, у тебя должна быть хорошая дикция, четкая.
3: Да.
2: Сможешь ли ты нам что-нибудь проскороговорить?
3: Могу.
2: Давай.
3: Вылет колокол, да не по-колоколовски, шит колпак, да не по-колпаковски, надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать, надо колпак переколпаковать, да перевыколпаковать.
2: Браво! Ну, молодец! Ну, наконец-таки, хоть что-то, кроме «Ехал грек через реку». А дай-ка я тоже ее попробую вспомнить. «Шит колпак не по...» А, я ее чуть-чуть по-другому знаю. «Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски». «Шит колпак не по-колпаковски». Подожди, стоп. Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Вот. Ахух, тоже случилось. Ну, Настена, ну браво. Браво тебе. И еще раз огромное спасибо,
3: спасибо за
2: эту скороговорочку. Удачи тебе во всех твоих кружках. Ну и, конечно же, в учебе. Ребятушки, ну что же, заданица больше не принимаем. Скоро будем подводить итоги творческого.

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Итак, ну что ж, друзья, давайте-ка почитаем с вами сообщение, которое вы нам присылаете. «Шумит прибой, поет волна, раскинулось море широко, а где-то рядом у окна звучит детское радио легко. Оно несет веселый звук сквозь ветер, брызги и туман и дарит радость детских рук, сплетая сказку с океаном. Пусть волны шепчут в такт словам, а солнце льется над водой, все это здесь сейчас само наполнено простой мечтой». Красиво. «В море я поплыву, много радости найду. Детское радио – лучшая волна на свете. Кстати, там есть и другие дети Ксюши». Молодец, Ксюнь. «В море я люблю купаться, морской воды касаться. Но не только море успокоит горе. Я с детским радио буду очень счастлива». Это Аминушка из Каспийска нам прислала сообщение. «Волной накрывает море позитива, что звучит из эфира. Детское радио информации сила, подкасты, музыкальный шторм, о кладезь секретов, о сказок поток и Гарика знакомый голосок». Красиво тоже. Федя Степанов из города Лесной. Спасибо, Федь, Гарику передам, что голос его вы узнаете. Так. «Море величавое, море кучерявое, море волн, море солнца, летом выпили до донца». До донца, ну, если я про рифму. «Чтобы осенью не скучать, надо детское радио включать». Это Варечка из Кирова нам прислала вот такое вот красивое сообщение. Друзья, есть у меня вот эта ода, коротенькая, но она так мне запала в душу. «Море – красивая волна, как круто плещет она, но у детского радио получше она». Вот, ну, действительно, коротко, ясно и смешно. Аглая нам из Краснодара прислала это сообщение. Аглаюшка, спасибо тебе огромное. Мы попытались до тебя дозвониться, но, ребята, у многих из вас стоит вот эта антиспам-защита, какой-то там голосовой помощник, робот или что-то еще, через который мы как раз до вас дозвониться и не можем. Но в любом случае, Аглая, мы постараемся с тобой связаться для того, чтобы вручить тебе подарок от детского радио. Это будет наш фирменный плед. Я тебя поздравляю и благодарю всех участников часа без правил. На этом, кстати, он заканчивается. Мы с вами отправляемся в музыкальный привет, который начнется буквально через несколько минут. Поэтому, друзья, никуда не уходите, продолжайте слушать детское радио.
3: Любишь мультики и знаешь все мелодии наизусть? Тогда лови новый мультхит!

Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах, ставь лайк и добавляй в свой плейлист.

0: «Час без правил»
1: на детском радио.
2: Реклама.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
5: KGM представляет.
6: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
7: Ура! Новая машина!
8: А чем он так хорош?
6: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
8: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
6: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
9: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-8740. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Детское радио.
1: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
11: по щучьему велению, по моему хотению.
1: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: Ноль плюс. Реклама.
12: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
13: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-4041.
15: А знаете ли вы, что...

0: Роботы бывают жидкими.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
2: «Ужасно интересно».
3: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио.

0: В Москве 7 вечера.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Музыкальный привет.
0: Ну что же, ребята, мальчишки и девчонки, начинается музыкальный привет в эфире Детского радио. А вот знаете что, кстати, я сегодня что-то утром ходил такой, думал по поводу музыкального привета и понял, что нам же взрослые очень часто пишут сообщения, но не звонят. А были как-то моменты, когда нам взрослые в эфир звонили. Поэтому, друзья мои, что мы ограничиваемся-то по возрастному признаку? Не будем. Поэтому, мамы, папы, если вы тоже хотите, позвоните в эфир и тоже передайте привет, хотите своим детям, хотите своим друзьям. Почему нет-то? Можно, конечно же. Только вот песни из репертуара Детского радио нужно будет заказать. 8-495-134-5664. Это как раз номер прямого эфира Детского радио. Ну, а также я вам напоминаю номер сообщалочек. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max. Туда тоже пишите.

0: Музыкальный привет.
1: Ребята, мальчишки и девчонки, музыкальный привет в эфире детского радио продолжается. Ну и если вы, мои дорогие друзья, думаете, что ваша любимая песня заслуживает стать победителем хит-парад детского радио ТОП-20, я вас приглашаю зайти на сайт dtfm.ru, зайти в соответствующий раздел, то есть хит-парад детского радио, и проголосовать, то есть поставить сердечко напротив вашего любимого трека, вашего любимого хита. И тогда, благодаря вашему голосу, любимая песня может стать первой, может стать победителем. Также, друзья мои, не забывайте слушать свои любимые треки на всех цифровых площадках. И, конечно же, следите за итогами хит-парада детского радио, главного детского музыкального чарта страны. Уже в эту субботу Микрофоша назовет победителя сентября. Ну и также расскажет, как распределились остальные 19 мест в хит-параде детского радио. А нам Тоня позвонила. Тонь, привет. Соня. Сонечка, здравствуй.
2: Как... Здрасте.
1: Здравствуй. Сколько лет тебе?
2: Мне 7.
1: Угу. Ты из какого города, Соня?
2: Я из Москвы.
1: Угу. Прекрасно. Кому будет твой привет, Соня?
2: Привет бабушке Гале из Читы.
1: Так.
2: И дедушке Славе тоже.
1: Угу. Хорошо. Еще кого-нибудь вспомним? Или все?
2: Все.
1: Хорошо. А какую песенку хочешь послушать?
2: «Бременские музыканты».
1: Ой, как я люблю эту песню. Давай прямо сейчас ей и насладимся.

0: Специальный привет.
1: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, мы отправляемся в сообщалочки детского радио плюс 7-916-968-0968 для того, чтобы почитать ваши сообщения. Алиса Чернова из Москвы едет сейчас со своим папой домой и хочет очень, чтобы мама Лена тоже поскорее вернулась домой с работы. Желает всем хорошего вечера. Спасибо детское радио за интересные программы. Тебе, Алисушка, спасибо огромное за такие приятные слова. Желаю вам с папой легкой дороги. Ну и, конечно, чтобы мамочка тоже поскорее домой вернулась. Как здорово, когда вся семья вечером встречается дома, собираются за столом где-нибудь на кухне, что-нибудь вкусненькое едят и делятся впечатлениями, рассказывают, как у кого прошел день. Так, Даниэль Чернышов, передает привет маме Регине, папе Александру, друзьям Вадиму, Полине, Олегу и четвертому В-классу. И Даниэль из Альметьевска. Вот так. Передаю привет моей сестре Вике и моей семье. Это Артем Цыбин из Березняков. А Варечка из Домодедова передает привет всему миру. Данечка передает привет Люсе Роме, которые спасают хоккей, агентству Хрум, еще своим родным, дяде Грише, бабушке Вике, маме Тане, бабушке Тане и дедушке Мише.

Так, и так. А, вот, Дрия из Краснодара. Передаю привет сестре Аглае. Она сейчас выиграла в часе без правил. Здорово, да. Кстати, Аглаюшку мы поздравляем. Так, что есть у нас еще? Вот, передайте, пожалуйста, привет двум первоклашкам про гимназии 43 1 Б-класса. Соне и Арине. Они умнички, мы их очень любим. Мама Катя и Света, спасибо. Поставьте нам, пожалуйста, песенку «Зебра Вера». Ну, так можно? Почему нет-то? Давайте послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: В музыкальный привет позвонил Миша. Мишенька, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Миш, сколько лет тебе?
2: 10.
1: Из какого ты
2: 11,
1: города?
2: 11.
1: 11, хорошо, я понял. Из какого ты города?
2: Из Бисерова.
1: Из Бисерова, это Подмосковье.
2: Алло, вас плохо слышно.
1: Извини, пожалуйста. А вот так нормально слышно?
2: Да-да.
1: Вот видишь, а ничего не поменялось. У тебя громкая связь выключена, Миш?
2: Выключена.
1: Ну хорошо. Давай привет передавать.
2: Я хочу передать своей сестре Лизе, своему брату Вите, маме, бабушке Вере, бабушке Свете, прадедушке... Подождите.
1: Жду. Мишечка, мы же с тобой в прямом эфире, дорогой.
2: Алло, прием.
1: Да, 24/7 здесь. Ну, Миш, кому еще привет?
2: Прадедушке Юрию, все.
1: Ага, на этом закончили. Хорошо, какую песню послушаем, Миш?
2: Я такой печалик.
1: Угу. Ну что ж, друзья мои, Бетси и Чибинс мы услышим буквально через несколько секунд в эфире. А я вам напомню номер прямого эфира 8495-134-5664. Также, конечно же, напоминаю вам номер и сообщалочек плюс 7-916-968-0968. В сообщалочке мы принимаем ваши привет, поздравления через WhatsApp, через Telegram, через Messenger Max. И многие ребята до сих пор пишут и спрашивают, а как написать в сообщалочке? Рассказываю вам план действий. Значит, открываете свой телефон, там открываете вашу книгу контактов и записываете 8-916-968-0968. И этот контакт называете «Сообщалочки детского радио». И все, заходите в любой мессенджер и в поиске, вот как вот вы обычно пишете кому-нибудь сообщение, также в поиске ищите сообщалочки и отправляете ваши приветики, поздравления и любимые песенки за

0: Музыкальный привет.
1: Евгения нам позвонила. Женечка, привет.
2: Здравствуйте.
1: Женюш, сколько лет тебе, из какого ты города?
2: Мне 7, я из Воронежа.
1: Ой, как там Воронеж дела?
2: Нормально.
1: Это хорошо. У тебя есть любимое место в Воронеже, где тебе нравится гулять?
2: В парке Дельфини.
1: Что там интересного показывают в парке?
2: Мне там больше всего нравится гулять на площадке.
1: Ой, там, наверное, какая-нибудь она большая и интересная, да? Ну, это хорошо, это здорово. Я люблю, когда большие, красивые детские площадки. Женечка, кому приветы твои будут?
2: Я тоже даю привет маме Насте, папе Косте, бабушке Гале, дедушке Жене, бабушке Оле и дедушке Вове.
1: Так, всех вспомнили?
2: Да.
1: А песенку какую послушаем?
2: Песню из Муаны, песню мореходов из Муаны.
1: Какая прекрасная песня, и мультфильм тоже восхитительный. Ну и сегодня же у нас как раз Всемирный день моря. Все сходится, слушаем песню мореходов.

0: Музыкальный привет.
1: Ну что же, ребята, мальчики, девочки, сейчас будем с вами читать ваши сообщения. Да, кстати, давайте-ка еще разочек сразу я напомню, что, друзья мои, не нужно присылать много одинаковых сообщений, да, вот очень часто бывает, вы присылаете по 2, по 3, по 4, по 5 сообщений. Не надо так делать, потому что программа, которая получает ваши сообщения, принимает ваши сообщения, может подумать, что это спам, и вас заблокировать. И очень многие ребята нам уже не могут дописаться, потому что программа их блокирует, и мы их сообщений не видим. Вот, поэтому не надо, друзья мои. Одно сообщение написали, максимум два. Мы их увидим. Так, читаем, что вы нам пишете. Здравствуйте, Детское радио. Очень люблю вас слушать по утрам, вечерам. Передаю привет своей маме Лене, которая пока еще на работе, папе Виталику, который со мной приехал домой. Спасибо, что проводите такие интересные программы. Угу. Чуева Кристина из Москвы. Передает привет папе Евгению, маме Даше, также первому Б-классу школы Венда, подругам Оливии и Эмме. Так. Аделина из Казани передает привет маме, папе, сестренке Аише, Диванике, бабуле, подругам. Есть такое. Передали это сообщение. Так. Передайте, пожалуйста, привет нашим любимым дочкам Рамине и Ясмине от мамы Регины и папы Эдуарда. Ну что ж, друзья мои, продолжайте присылать свои сообщения. +7 916 968 0968. WhatsApp, Telegram, Messenger, Max.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Музыкальный привет. Привет. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кэш можем.

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Сезар будущее. Ультрасовременный премиум-комплекс на Беговой. Новаторская архитектура, парящие окна и панорамные виды на Москва-Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дом готов, район готов. Осталось только переехать. В жилом комплексе Рассказово семейные квартиры по специальной цене от 280 тысяч рублей за квадратный метр. Собственное озеро с благоустроенной набережной. Школа, детские сады, медицинский центр и всего 10 минут до метро Рассказовка. Подробности на сайте cesardefisgroup.ru.
4: Предложение ограничено. Акция действует на трехкомнатные квартиры до 30 сентября 2026 года.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: Детское радио.
1: Музыкальный привет.
2: Итак, ребята, мальчишки и девчонки, продолжается музыкальный привет. И давайте прочитаем сообщенца. Передаю привет своему папе Владу, маме Оксане, сестренке Софии, бабушке Лидии, бабушке Свете и всему детскому саду и группе «Почемучки». Это Илья Иванов из Москвы. Прислал нам такое прекрасное сообщение. Илюш, спасибо тебе огромное. Тоже приветик тебе передаем. Ну, а нам уже Анечка дозвонилась в прямой эфир. Анюта, здравствуй. Аня!
3: Да.
2: Да, привет.
3: Здравствуйте.
2: Как настроение твое?
3: Отличное.
2: Умничка. Кому будут твои...
3: Я до вас уже пыталась 2 часа дозвониться.
2: Ну, смотри-ка, видишь, и все случилось. Терпение и труд, все перетрут. 2 часа, знаешь, кто-то несколько лет пытается, поэтому тебе еще очень-очень повезло. А кому будут твои приветы?
3: Я хочу передавать привет моему папе любимому.
2: Так.
3: Юрию.
2: Угу.
3: И хочу передавать привет моей подруге Злате Кондратьевой.
2: Угу.
3: Дениске из Домоскова.
2: Так.
3: Я хочу передавать моей любимой учительнице Елене Борисовне.
2: Угу. Так, всех выбрали?
3: Да.
2: Ну, отлично. А, всех выбрали, всех назвали, имею в виду. Какую песню хочешь послушать?
3: «Мама, купи песика».
2: Милан Хаметова прямо сейчас в эфире Детского радио.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, друзья, плюс 7-916-968-0968. Читаем с вами сообщение, которое вы нам прислали. Добрый вечер. Передайте, пожалуйста, привет лучшему хоккеисту Мишкину Артему из города Видное. Варечка из Казани передает привет маме, брату Артему, папе, лицею номер 123, подруге Амелии. Передаю привет доченьке Евушке Белоусовой из города Архангельска. Мама и папа тебя очень любят и гордятся тобой. Вот какое прекрасное сообщение.

А, так, передайте, пожалуйста, привет нашим любимым дочкам Рамине и Ясмине от мамы Регины и папы Эдуарда. Это мы уже читали. А, так, так, так, так, так. Передать привет моей Марине, маме Кате, папе Саше, брату Илюше, двоюродному брату Леве, бабушке, дедушке Олегу, дедушке Славе, Ане, всему четвертому классу А школы Самсон. Отдельно Полине Борисовне и Дарье Сергеевне, Те и Лизе. А, привет, это Ксюша нам написала. Привет, детское радио. Варечка из Казани передает привет маме Маше, сестре Ролане, всему восьмому Л и восьмому Н и Чихуахуа. Вот такое вот сообщение интересное. Привет из Курска моей сестричке Джессике, брату Мартину от Жанны. Пусть не грустят, осенняя погода не повод унывать. Абсолютно верно. Так, Аделина из Балашихи передает привет всему детскому радио. Веснушки, Питош, Супер Гарику, мне, Ириске, Кате Знайкине, Микрофоши, дядь Саша, алло, Алене. Еще маме Марине, папе Андрею, дедушке Вале, бабушкам Тане и Вале, прабабушке Тане, всем, кто слушает детское радио. А, добрый вечер из Ярославля. В субботу моих сыновей, двойняшек Всеволода и Савелия, день рождения. 2 годика. Желаю им здоровья, счастья. А также передаю привет всей нашей семье и нашему садику, группе «Малыш». Поставьте, пожалуйста, песню «Барбарики, друзья». Ну, давайте прямо сейчас-то ее и послушаем.

0: Музыкальный привет.
1: Девочка с красивейшим именем Ролана нам позвонила. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Роланушка, давай с тобой сразу к приветикам-то и перейдем.
2: Угу. Я хочу передать привет моему папе Паше, маме Маше, старшей сестре Варе и младшему братику Тёме.
1: Так, может быть, кому-нибудь из друзей?
2: Моей подруге Кате и Амелии.
1: Отлично. Ну вот смотри, как здорово. Коротко и ясно. А какую песню ты хочешь послушать?
2: Из Эльзы и Анны «Отпусти и забудь».
1: Ой, обожаю эту песню. И вот прямо сейчас она уже звучит в эфире детского радио. Тебе огромное спасибо, Ролана, за звонок. Ну, а вы, ребята, пишите +7 916 968 0968 сообщалочки детского радио. Метель.

0: Музыкальный привет.
1: Итак, ребята, читаем ваше сообщение. Передаю привет Илье из Калининграда. Это мама Катя. Иди ужинать, иди за уроки. Скоро выходные. Ура! Сегодня уже четверг. Всем хорошего настроения и здоровья. Мама Катя, я с вами абсолютно согласен. И, кстати, приятного вам аппетита. Здравствуйте, любимый ведущий. Добрый вечер. Это Люба, Федор, Степан и Вера. И наш папа Паша из Вологды. Добрый вечер. Спасибо огромное, что написали нам. Мама Альчика из Москвы передает большущий привет своим любимым мальчишкам Арсению и Григорию. Я вас очень люблю. Передаю привет Ярославе и Матвею Шутовым из Москвы от мамы Александры. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что на этом давайте уже на сегодня заканчивать музыкальный привет. Меня зовут Кирилл Рассказкин. Я всем желаю прекраснейшего вечера. До встречи завтра в 14:00 по московскому времени в дневном шоу «Развивайка».

0: неизвестно кто.
1: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
2: Слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

Музыкальный привет. Живой уголок.

Привет, дружок! Я доктор Добряков. Много лет я изучаю животных и растения, а теперь вот рассказываю тебе о них всякие интересные истории. По-моему, все дети, кто учится в музыкальной школе, проходят жалостную песенку нищенствующего мальчика. «Из края в край вперед иду, сурок всегда со мной. Под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною. Кусочки хлеба нам дарят, и мой сурок со мною. И вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною». Ну, кстати, музыку написал великий композитор Бетховен, а стихи – великий поэт Гёте. Тебе не приходило в голову, почему мальчик бродил именно с сурком? Во-первых, сурки легко приручаются и очень послушны. А во-вторых, им легко найти пропитание. Травка, зерна, корочки хлеба. В-третьих, они симпатичны и забавны. А значит, больше шансов, что люди улыбнутся и подадут денежку. Действительно, толстый, вальяжный сурок похож на эдакого добродушного, ленивого увольня. Но на самом-то деле это обманчивое впечатление. Помню, как-то я повстречал жирного сурка вдали от норы и озорства ради решил его поймать, накрыв курткой. Ну, был я тогда молод, бегал я неплохо. Ну, куда там? Только пятки сверкали. Сурок – зверь ловкий, стремительный, когда нужно. В Швейцарии я как-то наблюдал альпийских сурков. Ты бы видел, по каким головокружительным склонам и скалистым уступам они разгуливали. При этом зверьки не чувствовали абсолютно никакого страха. Ну, судя по их мордочкам, во всяком случае. Не чувствовали даже тогда, когда половина тела свешивалась со смертельно опасной высоты над пропастью. А замечательный знаток и любитель животных Владимир Гаврилович Гусев рассказывал такую забавную историю. Однажды он уехал в командировку и оставил на попечение друзей свой домашний зоопарк. Друзья не углядели. И из квартиры сбежал толстый, такой немного диковатый сурок. Звери долго искали, уже было начали его оплакивать. Ну, каково ему было выжить в городе, кишащем собаками, где нет ни альпийских лугов, ни тучных нив. Когда, возвращаясь домой, хозяин услышал где-то наверху тревожный посвист. Подняв голову, Владимир Гаврилович чахнул. По крыше высокого многоквартирного дома спокойно разгуливал его беглец и даже без опаски свешивал голову, с любопытством разглядывая, что там внизу. 2 недели сурок ничего не ел и не пил.

0: горные навыки помогли ему путешествовать по крышам и чердакам, причем ни разу не сорваться. Слава богу, что сурков не продают в зоомагазинах и на птичьих рынках, поскольку это не хомячки, это не морские свинки, а крупные и, что очень важно, общественные животные, живущие в норах большими колониями. Содержать их дома не стоит. Представляешь, какая огромная клетка потребуется полуметровому сурку, который весит как 3 кошки. А если содержать его как собачку или кота, то такой постоялец перевернет вверх дном всю квартиру. Я знаю случай, когда сурок прогрыз стенку платяного шкафа и устроил там себе уютное гнездышко, а часть одежды раскромсал в лохмотья. А еще придется устраивать твоему питомцу зимнюю спячку. Да-да-да, как в природе. Ты ж наверняка слышал выражение «спит как сурок». На полгода его укладывать не обязательно. А месяца на 2-3 обязательно. Придется искать ему прохладное место. На застекленном балконе, например. Устроить ему удобное логово в ящике и вовремя разбудить. Если всю зиму сурок будет бодрствовать, то это отрицательно скажется на его самочувствии. Нарушится обмен веществ, шерсть полезет. В общем, зимой сурки спят. Еще один важный момент. Резцы сурка – это страшное оружие. И если зверь с детства не привык к рукам, то он может нанести очень серьезные раны. Хотя за свою практику я неоднократно сталкивался с городскими сурками, которые жили в квартирах, и могу утверждать, что все они обладали поразительной сообразительностью и очень привязывались к своим хозяевам. Правда, под старость у самцов несколько портится характер, но такое с людьми случается. Вот такой он, забавный, симпатичный зверь-сурок. А в следующий раз поговорим о других обитателях домашнего зоопарка. А сейчас пора прощаться, дружок. До новых встреч. До новых историй.
1: Живой уголок. Реклама.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, Ирина Калядина.
5: Я Пушистик, и я потерялся.
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
7: Пушистик!
6: Приключения мамонтенка.
7: Мама!
6: В поисках мамы.
8: Я плыву к тебе.
6: В кино с 1 октября.
9: Жить.

0: каждый родитель желает знать.
1: Подростки – народ рисковый. Как помочь им справиться с самим собой и окружающим миром? Как уберечь их от ошибок? Именно об этом мы поговорим с вами сегодня вечером. Разобраться помогу вам я, кандидат педагогических наук, практический психолог Юлия Челышева.
0: Каждый родитель желает знать. Сегодня в 22:00. Программа для взрослых на детском радио.
2: 18+.
3: Слушайте в новом выпуске программы «Хрум». Сердиться, хмуриться, а лишние морщинки нам ни к чему. Рассказывайте, гости дорогие, что там у вас в надводном царстве приключилось? Сам Добрыня Никитич пожаловал. Значит, дело серьезное.
0: Хрум. Очередное расследование.
4: Слушай в эту субботу в 12:30.
0: В эфире детского радио. Реклама.
5: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
6: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
7: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва» на музыкальный спектакль «Сундучок сказок» для мам, пап и любимых деток. Сказочница тетушка Ульяна собирает сказки по всему свету и хранит их в своем заветном сундучке. Стоит приоткрыть сундучок, и оживут удивительные истории о доброте, заботе и поддержке. 27 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица

0: Барклая 9. Возрастные ограничения 0+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Театральный этикет. Правило номер 10. Обсуждать происходящее на сцене можно, но только в антракте или после спектакля. Шепот в зале мешает другим зрителям.
2: В театре Терезы Дуровой такие динамичные спектакли. Дети лишний раз моргнуть боятся, лишь бы ничего не пропустить.
3: У нас та же история. Зато потом каждый эпизод часами обсуждаем.
2: Представляю, сколько эмоций будет у вас после музыкального спектакля «Маугли».
4: 2 октября. Билеты на сайте teatrium.ru. Для зрителей старше 6 лет и всей семьи.
5: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
6: А знаете ли вы что?
7: Все ленивцы – левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
6: «Ужасно интересно».
8: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.
9: В эфире детское радио. Детское радио.
5: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня впервые в истории моей программы я буду вести ее не один, а вместе с одним из самых знаменитых спортивных комментаторов России Дмитрием Губерниевым. Дмитрий Губерниев. Он сам бывший спортсмен. Хоккей, футбол, легкая атлетика, борьба, лыжи. В итоге Дмитрий сел на банки. Нет, не с солеными огурцами или с вареньем. Он сел на банки и поплыл навстречу спортивным рекордам. Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Но кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
2: Только в русском языке название вида спорта может звучать так красиво. Гребля академическая. Почему академическая? Потому что академичный и академический стиль. Почти 100% мышц человеческого тела участвуют в гребке. Но самое главное – это традиции великих университетов. Поэтому гребцов-академистов называют академиками. Это, ребята, фантастическая учеба. И те люди, которые здорово учатся, как правило, становятся классными гребцами-академистами или академиками.
0: Спортивная программа.
1: Гребцы-академисты соревнуются на длинных и совсем узеньких лодочках, которые называют академическими судами. Банками в академической гребле называют сиденья, на которых сидят гребцы. Название произошло от итальянского слова «банко», что означает «скамейка» или «лавочка». В отличие от обычных лавочек, у этих банок есть колесики, которые ездят по специальным рельсам. Перед гребком спортсмен сидит с полусогнутыми ногами, упираясь в подножку. Потом гребец загребает веслом в воду и вжух! Выпрямляет ноги и отъезжает вместе с сиденьем. Получается, что гребет он руками, а работает всем телом. Академическая гребля – олимпийский вид спорта с 1896 года, то есть с первой современной олимпиады, которая проходила в столице Греции в Афинах. Гонки хотели провести на море, но случилась буря, и старты пришлось отменить. Со временем соревнования перенесли на спокойную воду, на каналы, которые строили специально для соревнований гребцов. Соревнуются гребцы по одному, по два, по четыре и по восемь человек в лодке. Греблей занимаются и мужчины, и женщины. Академическая гребля бывает парная и распашная. В парной у каждого спортсмена два весла, а вот в распашной одно. У российских гребцов славная история побед. Начиная с 1952 года, когда наши академисты впервые приняли участие в Олимпиаде, они завоевывали множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Гребцы разгоняют лодки до скорости 30 км в час. Это очень быстро. Лодки не плывут, а буквально летят по воде. Наблюдать за этим полетом и борьбой гребцов – колоссальное удовольствие. Что происходит со зрителями и комментаторами? Что, Кирюш, не знаешь? Ну, а вот послушай. 2004 год. Летняя Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.
2: Терпите, ребята! Да, давайте! Ну, еще вместе взяли! Гребем, мужики! Вперед! Вы посмотрите, что происходит. В этом финале наша парная четверка Федоровцев, Свирин, Спинев и Кравцов неожиданно вырываются на первое место. Просто феноменально. Так здорово готовые четверки сборных команд Польши и Чехии начинают отставать. Считанные метры до финиша, но не будем забывать, что победный дух тренера олимпийского чемпиона Юрия Малышева, который готовил и воспитывал этих ребят, поможет им победить. И что мы видим? Это победа! Наша четверка парная. Победитель Олимпийских игр. Невероятная сенсация, такая для нас приятная, в гребле академической.
1: Ой, я...

0: видел этот финал. Вспомнил, аж дух захватило. Дмитрий Губерний про свою любимую академическую греблю может говорить часами. Но нам пора заканчивать этот выпуск. Хочу только напомнить, что все достижения, все победы в любом виде спорта начинаются с тренировок. С вами были спортивный комментатор детского радио Захар и...
1: Дмитрий Губерниев, гребец-академист или академик, специально для детского радио.
2: Спортивная программа.

0: Понравилась песня? Она звучит в новом анимационном фильме «Приключения мамонтенка в поисках мамы». Слушай песню в нашем эфире на Яндекс.Музыке, других цифровых платформах. Ставь лайк и добавляй в свой плейлист.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+. Но мама...

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Реклама.
3: Секретная миссия. Попасть на вечеринку с крутейшими блогерами.
4: Готовы? Тогда встречаемся на Суперлайк-шоу. Милана Хаметова, Бетси, Вики Шоу, Газан, Адреналин Хаус и многие другие ждут тебя на музыкальной премии СТС Kids Суперлайк-шоу. 1 ноября. Москва. Лайф-арена.
5: Подробности на сайте superlikeshow.ru. Категория 6+.
6: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+.
7: ОКПМ радио. ОКРН 115-77, 46-79, 24-55. Город Москва.
8: Цезарь Силика. Уникальные башни-кристаллы премиум-класса на берегу Москвы-реки. Коллекционная квартира обсерватории в самом сердце Большого Сити. Осень дарит скидку 20% на избранные лоты только до 31 октября. Подробнее по телефону звездочка 495.
9: Застройщик ООО «Третий силикатный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: На Марсе тоже есть медведи.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Вот ведь удивили!
1: С Алексеем Лысенковым.
2: Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных и забавных историй. Начну со своей.
1: История первая.
2: Вот что со мной приключилось прошлым летом. У меня есть собака, породы лабрадор. Добрая, симпатичная Муша. Что, странное имя? Нет, просто Муша от слова «обнимуша». Очень она любит обниматься. Живу я за городом, в доме, и Муша постоянно носится по территории. Однажды я выпустил ее, а через какое-то время она пропала. Я кричу: «Муша, Муша!» Не отзывается. Вдруг из кустов появляется морда, а в зубах маленький котенок. Муша держит его бережно, как мама-кошка, и малыш совсем не сопротивляется. Ну, я, конечно же, стал ворчать. «Ну куда ты пропала, Муша? Я тебя обыскался. И где ты взяла этого котенка? Зачем ты его принесла?» Муша посмотрела на меня, опустила котенка на землю, легла рядом и обняла его лапой. Тот не сопротивлялся, наоборот, лежал довольный и мурлыкал. Все попытки взять нового друга на руки заканчивались рычанием собаки. Вечером мне позвонили соседи и спросили: «Вы не находили нашего котенка?» Я обрадовался, что нашлись хозяева, и отдал малыша. Муша поскулила, конечно, поскулила и затихла. На следующий день повторилась та же история. Мы разговаривали с соседями, и выяснилось, что у них взрослая кошка, а у нее котята. Моя собака прорыла ход на их территорию и все время уносит одного и того же котенка. Ну, наверное, вы уже догадались, что теперь этот зверь живет у меня. Зовут его Крендель, и они с Мушей лучшие друзья.
1: История вторая
2: под названием «Таинственное исчезновение ключа». Перед самым Новым годом родители трехлетней Миланы купили елку.

0: принесли домой. Папа поставил пушистую красавицу в центре комнаты, мама достала игрушки. И вместе с Миланой они стали ее украшать. Правда, Милана все больше бегала вокруг и радостно кричала: «С Новым годом! С Новым годом!» Брала то одну игрушку, то другую, любовалась и восхищенно говорила: «Мама, смотри, какой красивый шарик! Ой, какая милая снежинка! А зайчик какой! Ну посмотри, мама!» Когда елка была наряжена, родители ушли в театр, оставив Милану с бабушкой и дедушкой. В городе были жуткие пробки, поэтому родители поехали в театр на метро. А ключи от машины остались лежать под зеркалом в прихожей. На следующий день родители собрались ехать в магазин на машине. Но ключи от машины на месте не оказалось. Перерыли весь дом, обыскали все углы. Ключи пропали. «Миланочка, ты не видела ключи?» – спросил папа.
1: «Как это? Ну, конечно же, видела. Они на елочке висят.
0: Смотри, как красиво!» Эту историю нам прислала сама Милана и ее мама Анастасия. Они из Москвы, и я говорю им спасибо.
2: История третья.
0: А эта история от Софии. Она из Екатеринбурга. Ну, а помогала ей мама Евгения. История называется «Необыкновенное имя». Соня очень общительная девочка. Где бы она ни появлялась, обязательно со всеми перезнакомится. Однажды они с мамой пошли в поликлинику. Уже через 5 минут Соня подружилась с мальчиком. Подбегает к маме и шепотом говорит: «Мама, а ты знаешь, как этого мальчика зовут?»
3: «Как?»
0: «Он сказал, что его зовут Иголка».
3: «А разве бывают такие имена? Иголка?»
0: «Ну, сейчас каких только имен не бывает», — ответила мама.
3: «Недавно вон одного мальчика назвали Кощей 001».
0: «Мама, а можно тогда меня будут звать Маршмеллоу?» Мама хотела ответить, но тут мама мальчика Иголки сказала: «Егорка, пойдем в кабинет, наша очередь подошла».
4: Соня посмотрела им вслед и грустно сказала:
0: «Ну вот, никому верить нельзя. Он, оказывается, не Иголка, а Егорка. Просто буквы не выговаривает.
4: Ладно, мама, зови меня как есть, Соней».
2: История четвертая.
0: Под названием «Нелегкая эта работа, родительская забота». Это история от мамы 6-летнего Миши, Натальи из Волгограда. Ехали мы с сыном на машине в садик. Слушали любимое детское радио. Ведущие рассказывали про то, что вечером можно послушать программу для родителей. Она будет посвящена родительскому выгоранию и тому, как его избежать. Сын спрашивает меня: «Мам, а что такое родительское выгорание?»
3: «Ну, понимаешь, сынок, это когда родители устают быть мамой и папой и начинают ругаться без повода».
0: Сын подумал-подумал и сказал: «Мам, тебе обязательно надо эту передачу послушать».
3: «Почему, сынок?»
5: «Ну, так для всех лучше будет».
0: С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь удивили!».
0: А теперь, друзья, настало время нашей рубрики
2: «История пятая. Звезды удивляют».
0: Мы же с вами знаем, что забавные истории случаются и с людьми известными. Я, например, совершенно точно знаю, что автор и ведущая программы «АБВГДЭйка» Татьяна Кирилловна в детстве часто попадала в разные интересные ситуации. И одну из них мы прямо сейчас попросим ее вспомнить. Давайте позвоним. Татьяна Кирилловна, добрый день.
6: Здравствуйте.
0: Я знаю, что вы прекрасная рассказчица, а мы с ребятами и их родителями с удовольствием послушаем одну из ваших историй.

0: родилась я в южном городе Ессентуки, и был у нас за городом небольшой участок, сад-огород. И вот однажды летом, когда начинает зреть урожай, мы с мамой заметили, что кто-то грызет наши огурцы, надкусил кабачок и выгрыз дырку в самой лучшей тыкве. Я тогда уже знала сказку про Золушку и верила, что именно эта тыква обязательно станет каретой и увезет меня на бал к принцу. И вот именно в этой замечательной тыкве кто-то посмел разгрызть бок, и она, конечно же, теперь совсем не годилась для волшебного превращения в карету. «Кто же был этот разбойник?» – размышляли мы с мамой и старшим братом. «Нет, это не птицы. Они могут проклевать маленькие дырочки. Нет, это не соседская собака. Она грызет косточки и в сторону предложенного огурца даже не посмотрела. Через неделю мы поймали воришку. Это оказался котенок». Да, котенок, который ел огурцы, кабачки и тыкву. Видимо, его подбросили на территорию садовых участков, и пришлось ему, вернее ей, стать вегетарианкой. Это была очень красивая кошечка. Мы взяли ее домой, назвали Аськой, и жила она долго-долго. Но по-прежнему самым большим лакомством для Аськи были свежие огурцы, тыква и даже арбуз.
1: Это была Татьяна Кирилловна, бессменная ведущая и художественный руководитель программы «АБВГДЭЙКА». И ее история – таинственный воришка.
2: Вот ведь удивили!
1: С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю рассказывать удивительные, интересные и поучительные истории. Следующую историю, которую прислала Светлана из Нижнего Новгорода, я назвал «Помылся? Можно не кормить».
2: История шестая.
1: У нас в семье, пишет Светлана, растет замечательный сын Андрей. Ему 1.5 года. Как и каждый малыш, он очень любит купаться. Особенно, если добавить в воду пену с ароматом банана или персика. Обычно Андрейку купает папа, а мама в это время готовит ужин. И вот однажды из ванной доносится удивленный голос отца.
3: «Света! Света! Ты слышишь меня? Наш ребенок пену ест! Это не вредно?»
1: Пока мама вытирала руки, накрывала крышкой кастрюльки и убавляла температуру плиты, чтобы пойти в ванную комнату и разобраться, что к чему, из ванной снова раздался голос папы. На этот раз радостный.
4: «Свет, ужин отменяется! Пена-то, оказывается, вкусная!»
1: На вкус и цвет, как известно, приятеля нет,
4: но в любом случае повторять не рекомендуем.
2: Вот ведь удивили!
1: И у нас на очереди...
2: История седьмая.
1: Находчивая мама. Девочке Оле 5 лет. Шли они с мамой по улице. Вдруг Оля споткнулась и упала. Разбила коленку в кровь и только хотела зареветь, как мама говорит: «Ой, Оленька, смотри, как мы асфальт с тобой испачкали! Побежали отсюда скорее, а то дворник увидит и будет ругаться!» Оля моментально забыла про боль, про то, что собиралась плакать, и быстро-быстро побежала вместе с мамой. Когда пришли домой, Оля рассказала папе, как упала. Он хотел ее пожалеть и похвалить, что не расплакалась. «Да что ты, папа!» – ответила Оля. «Тут не до слез! Главное, удрать успели, пока дворник не пришел!» За эту историю мы говорим спасибо Олиной маме Веронике из Калининграда.
2: История восьмая.
1: Я назвал ее «Хищный маникюр». Мише 6 лет. Он очень любит ходить с родителями в зоопарк. Часами готов стоять возле клеток с тиграми и рысями. Как-то мама ему говорит: «Смотри, какие у тигра когти! Это чтоб по деревьям лазать!» И вот случилось так, что однажды воспитательница пришла в садик с шикарным маникюром. Она нарастила длинные ногти и покрасила их ярко-красным лаком. Миша долго и внимательно рассматривал руки воспитательницы, а потом восторженно сказал: «Наталья Борисовна,

0: «У вас такие ногти!»
1: «Что, Миша, нравится?» – спросила воспитательница.
2: «Да», – ответил Миша и добавил. «Наверное, с такими ногтями по деревьям лазить очень удобно».
1: Эту историю прислала мама мальчика Миши, Алла, из Санкт-Петербурга. Друзья, вы слушаете «Детское радио». С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных правдивых историй от наших слушателей в программе
3: «Вот ведь удивили!»
1: Я уже не раз говорил, что очень люблю читать, в том числе биографические книги, то есть книги, в которых рассказывается о жизни великих людей. Однажды я прочитал книжку про известного американского писателя Марка Твена. Ведь это именно он написал книжки про Тома Сойера и Гекльберри Финна. А еще Марк Твен славился поразительным чувством юмора. И вот какая история однажды с ним приключилась.
4: История девятая. История из истории.
1: Марк Твен был убежденным сторонником теории Дарвина о происхождении человека. Напомню, Чарльз Дарвин считал, что человек произошел от обезьяны. В те времена, когда жил писатель, в 19 веке, многие отказывались принимать эту теорию. Считали ее оскорбительной. Ну как так, от обезьяны? И вот как-то раз одна молодая девушка задала Марку Твену вопрос. «Неужели все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «И даже я?» — спросила девушка. Марк Твен внимательно посмотрел на хорошенькое личико девушки и ответил. «Да, и вы тоже, но вы от очень симпатичной обезьянки».
3: «Вот ведь удивили!»
1: Впереди вас ждут еще три истории. Я назвал их «Рыбная рифма», «Хитрые двойняшки» и «Чего боятся микробы».
4: История десятая.
1: «Рыбная рифма». Это история от мальчика Тёмы и его мамы Кати из Самары. Дело было вечером. Мы сидели с сыном Тёмой на диване и болтали. Я предложила: «А давай поиграем в рифмы». «А как в эти рифмы играть-то? Я не умею», — отвечает Тёма. «Да очень просто, сынок». Я говорю: «Люстра». Ты подбираешь слово, чтобы было складно. Ну, например, «пусто». Я говорю: «стол», а ты говоришь, например, «пол». «Понял?» «Понял», — отвечает Тёма. «Ну, начали», — говорит мама. «Заяц». «Побегаец», — отвечает Тёма. Мама: «Сон». Тёма: «Звон». Мама: «Карасик». Тёма: «Камбала».
5: «Тёма, почему камбала? Тут же никакой рифмы нет».
6: «Ну и что, что нет», — отвечает Тёма. «Зато камбала смешная и прикольная. И у неё глазки на одной стороне».
4: История 11.
1: «Хитрые двойняшки». Ее нам прислала мама мальчика Егорки Евгения из Подольска. «Эта история произошла со мной, когда я была еще маленькая и ходила в садик», — пишет Евгения. «У нас в группе были две девочки-двойняшки. Их звали Надя и Света. Они настолько были похожи друг на друга, что различить их могли только родители. Они даже одевались одинаково. И вот, как-то одна из них порвала штору. А признаваться-то не хотела. Тогда я ей говорю: «Я сейчас пойду и скажу воспитательнице, кто это сделал». А она смеется: «Как же ты скажешь? Ты же не знаешь, кто я, Надя или Света. А я сейчас пойду к твоей сестре и спрошу, как ее зовут». Тут двойняшка вскакивает и кричит: «Надя, Надя, только не говори ей, что тебя Надей зовут!»
4: История 12.
1: Финальную историю сегодняшнего выпуска нашей программы я назвал «Чего боятся микробы». Ее прислал наш слушатель из Самары, папа Степан. Вот что он пишет. «Наша мама очень любит готовить. Особенно вкусными у нее получаются супы. Вот как-то она сварила

0: варила борщ, позвала всех к столу. А я работаю врачом и слежу, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Поэтому часто повторяю. Сейчас зима, холодно, много разных инфекций вокруг. Чтобы быть здоровыми, надо кушать лук и чеснок. Но сын не хочет их есть. Эти твои лук и чеснок очень сильно жгутся, да и невкусные они. А еще после них плохо пахнет, говорит он. Запах пройдет, а микробы и вирусы погибнут, отвечаю я.
1: Ладно. Сын откусил небольшой кусочек чеснока, поморщился и сказал: лучше б твои микробы от конфет умирали.
0: Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных удивительных историй от наших слушателей в программе
2: «Вот ведь!» Удивили!
0: Встретимся на детском радио. Пока!
3: Детское радио!
4: Детское радио!
5: Детское радио!

0: Наступает вечер, и значит, скоро будет сказка. Какую ты услышишь сегодня, узнаешь через несколько минут. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1177-46-79-24-55. Город Москва. Слушаю.
2: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
2: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
2: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
3: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: Спонсор ООО «План Б». Производитель лимонада «Яблоко ревень. Груша лимон». Порадуйте детей тем, что они любят. Лимонады с натуральным соком и миллионами веселых пузырьков. Откройте три сказочных вкуса. Яблоко ревень, груша и лимон. Вкусно, как в детстве.

0: поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: А, ничего себе.
6: Реклама.
7: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.dfstv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
10: А знаете ли вы что?
11: Акулы – отличные акробаты.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: Засыпательно. Засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Сказка на ночь.
1: Храбрый Мазан. Калмыцкая народная сказка. Давно это было. Ни меня, рассказчика, ни вас, ни отцов наших на свете тогда не было. Жил в одном селении бедный калмык. Был он хилый, болезненный. Пожил недолго и умер. Остались после него жена и крошка-мальчик. Умер калмык, и ушла его жена с ребенком к доброму старику, дяде мужа. Когда пришла, взял подслеповатый старик на руки новорожденного мальчугана, погладил его, пощупал, смотрел на него долго, внимательно. «Как звать мальчик?» – спрашивает. «Мазан». «Смотри, сноха», — говорит старик, — «родился у тебя непростой мальчик. Вырастет, замечательным человеком будет. Береги его, осторожно будь». Стал расти Мазан. Часто вспоминала мать слова старика про ее сына. Не сбывались те слова. Рос Мазан мальчиком некрасивым, неловким. Голова у него, как котел, была большая, живот на шар походил, а ноги, что палочки, тонкие. Одно утешение — был Мазан мальчиком добрым, ласковым. Все считали Мазана неудачником, жалели мать, что такого плохого единственного сына имеет. По ночам не раз плакала мать Мазана. Гладит спящего мальчика, втихомолку горькие слезы льет. Один только старик на своем стоит. Дряхлый он стал, ослеп совсем. А как приласкает Мазана, по волосам рукой высохшей погладит мальчика, так и твердит. «Не мог я ошибиться. Не таким будет твой мальчик. Не пришло еще время его. Сына крепче жизни люби, расти его, береги». Так и шел год за годом, подрос Мазан, юношей стал. Однажды пошел Мазан вместе с табунщиками лошадей у колодцев поить. Пришли к колодцам и видят, расположился около них на отдых караван. Из далеких мест караван пришел. Куда ни взглянешь, верблюды, лошади, палатки, повозки. Посмотрел Мазан на одной повозке. Луки со стрелами лежат. Заблестели глаза у мальчика. Подошел он к повозке, рассматривает луки, пальцем трогает, а взять не смеет. Заметил это один из путешественников. Видит мальчик на вид слабенький, неуклюжий, и решил он посмеяться над ним. «Что ж, — говорит, — смотришь на луки, а взять не

0: смеешь? Выбери себе лук, постреляй».
1: «Можно?» — спросил Мазан.
0: «Конечно, можно. Позволяю тебе из любого лука стрелу пустить».
2: Собрались у повозки люди смотреть, как этот Мазан из лука стрелять будет. А Мазан самый большой лук выбрал, не то что юноша. Взрослый человек, силач, и тот не мог такую тетиву натянуть. Взял Мазан лук, стрелу вложил, мигом тетиву натянул, так что концы лука сошлись, пустил стрелу длинную, ахнули все кругом. Вышли сильнейшие люди, пробуют тот лук, да не в силах и на вершок тетиву оттянуть. Попросил Мазан продать ему лук, из которого стрелял он. Запросил путешественник за лук этот, косяк лошадей.
0: «Берешь?»
2: — спрашивает путешественник.
0: «Беру», — говорит Мазан, и велит табунщикам отдать косяк лошадей.
2: Побежали табунщики к дяде отца Мазана, старику дряхлому, жалуются на юношу, рассказывают, как тот из лука стрелял, и как за лук требуют теперь путешественники последний косяк лошадей отдать. Улыбнулся старик, обрадовался.
0: «Не прикословьте, — говорит, — отдайте моих лошадей путешественнику, пусть Мазан себе лук крепкий купит. Не ошибся я, значит. Долго я ждал, что Мазан сильнее других станет, свой народ защищать будет. Вот и дождался».
2: Скоро по всем селениям о Мазане молва пошла. С утра до ночи стрелял Мазан. Стрелы его на сотни верст летели, и ни одна мимо цели не пролетела. Ни один стрелок не мог с Мазаном равняться. Не страшила его никакая опасность. Умен он стал, ловок, смел. Никто не узнал бы теперь в статном и сильном молодце хилого и нескладного мальчугана. Крепко любил Мазан народ свой. Справедливый был. Защищал бедных, честных людей, в обиду никому не давал. Любил и народ Мазана, видел в нем богатыря нового. Одним утром проснулся Мазан от шума сильного. Слышит, мужчины кричат, женщины и дети плачут. Вскочил Мазан, оделся быстро, из кибитки вышел. Посмотрел и видит, приближается богатырь Байхтан Эритин. Где богатырь тот непобедимый появится, там и скот весь угонит. Сильнее Байхтан Эритина на свете никого не было. Перед Байхтан Эритином и Мазан устоять не мог. Силой Байхтан Эритина никто взять не мог. Знал Мазан, что не силой, а умом и храбростью ему действовать надо. Стал спокойно и ждет. Подъехал Байхтан Эритин, разогнал людей, мимо Мазана проехал, посмеялся над ним. Ведь скот до последней козы и лошади угнал с собой Байхтан Эритин. Просили Мазана люди помочь им, плакали, умоляли его. Стоит Мазан молча, с места не двигается. Уехал Байхтан Эритин. Зашел тогда Мазан в кибитку, взял лук и стрелы к нему. Среди стрел была у него любимая стрела Амин Самун. Душа стрела. Острие стрелы этой было смазано ядом. Когда летела стрела, пела песню чудесную. Отправился Мазан по следам Байхтан Эритина. Знал Мазан, что того нельзя ни мечом, ни стрелой убить. Было у Байхтан Эритина лишь одно место уязвимое. Чтоб убить его, надо было ему горло пронзить. Только никому сделать этого не удавалось. Носил Байхтан Эритин стальной воротник, высокий, да еще голову всегда вниз опускал. Долго блуждал молодой богатырь, пока не нашел Байхтан Эритина. Встретились богатыри. Как увидел

0: Байхтан Эритын Мазана вынул меч острый, стегнул коня черного, поскакал к Мазану. Быстрее ветра несется конь черный, блестит на солнце шлем и кольчуга. Байхтан Эритын вот-вот снесет голову Мазану. Не дрогнул Мазан, с места не тронулся. Спокойно взял стрелу любимую, лук над головой поднял, тетиву натянул, будто вверх стрелу пустить хочет. Сам же с Байхтан Эритына глаз не спускает. Удивился Байхтан Эритын. Никогда еще не видел он, чтобы богатыри себя так держали.
1: Что за диковина, думает, ведь я же его убить приготовился, а он в небо стрелу пускать собирается.
0: Ну и глубже богатырь калмыцкий. Интересно, куда это он целится вздумал? Не сдержал Байхтан Эритын любопытство, поднял вверх голову, а Мазан тотчас в шею ему стрелу пустил. Быстро и метко стрелял Мазан. Не успел Байхтан Эритын голову склонить, как стрела ударила поверх воротника, где железные пуговицы расстегнулись. Широка и остра была стрела. Покатилась с плеч голова Байхтан Эритына. Силен и могуч был Байхтан Эритын, и без головы продолжал он скакать на лошади. Когда поравнялся с Мазаном, на полном скаку рубанул мечом, чуть не рассек пополам Мазана. Въехал Байхтан Эритын на холм невысокий, слез с лошади, стреножил ее, седло снял, постелил бурку свою, воткнул в землю меч глубоко, не выпуская рукояти, лег на бурку, ноги вытянул. Недвижим стал. Когда подошел Мазан, Байхтан Эритын уже мертв был. Забрал Мазан скот, возвратил его народу. Вот каков был храбрый богатырь Мазан.

0: Сказка на ночь.
1: Ткач из Махиларопии. Индийская сказка.
2: В городе Махиларопия на юге Индии жил ткач по имени Сагарадатта. Он умел ткать очень красивые ковры, но делал их слишком медленно, по одному ковру в год, и зарабатывал мало денег. Однажды, когда Сагарадатта заканчивал ткать самый красивый ковер, сломался его станок. Человек он был бедный, и потому не стал долго сокрушаться и жаловаться на судьбу, а взял топор и пошел искать дерево покрепче для своего нового станка. Много деревьев осмотрел он, пока, наконец, не увидел высокий самшит, росший на самом берегу моря.
3: Вот такое дерево мне и надо.
2: Но только взмахнулся Градатта своим топором, как услышал чей-то голос.
3: Пощади это дерево, друг Сагарадатта.
4: Кто это со мной разговаривает?
3: Это я, лесной волшебник. Самшитовое дерево – мой дом. Зачем ты хочешь рубить его?
2: Сагарадатта очень испугался, но, вспомнив о своем поломанном станке, сказал лесному волшебнику:
4: если я не достану хорошего дерева для нового станка, мне не закончить ковер и не продать его. И тогда моя семья будет голодать. Лучше ты уходи в другое место, а я срублю этот самшит.
3: Нет, не трогай ты это дерево. Мне здесь так хорошо. Ветер с моря дует прямо сюда, и даже в самый жаркий день мне прохладно. Лучше попроси у меня что хочешь, и я исполню твою просьбу.
2: Сагарадатта подумал и согласился, но сказал, что сначала пойдет посоветоваться с женой. По дороге Сагарадатта встретил знакомого цирюльника. Цирюльник спросил Сагарадатту:
5: куда спешишь, мой друг?
4: Ах, не задерживай меня, пожалуйста. Я лесного волшебника покорил. Спешу к жене посоветоваться. Что попросить у нее?
5: А, если так, попроси у него царства. Тогда ты станешь царем, а я твоим советником. И мы вдвоем насладимся всеми радостями этого мира.
4: Может быть, ты и прав. Но сначала мне все же надо посоветоваться с женой.
5: Что ты, мой друг? Разве можно спрашивать совета у женщины?
4: Может быть, ты и прав. Но все же я пойду с ней посоветуюсь.
2: С этими словами Сагарадатта поспешил к себе домой. Придя, он спросил жену:
4: что нам попросить у лесного волшебника, моя милая? Мой друг цирюльник говорит: попроси царство.
6: Ой, как же глуп твой цирюльник! Не слушай его! Разве ты не знаешь, что жизнь царя полна забот? Ведь его окружают лесть и предательство. Нет радости в такой жизни. Что ты любишь больше всего и даже больше меня? Ткать свои узоры на ковре, не так ли?
4: Да-да, ты права, моя милая.
6: Все хвалят твою работу и с радостью покупают твои ковры. Но больше одного ковра в год ты не можешь выткать. Поэтому мы очень бедны. Вот ты и попроси у лесного волшебника такой станок, который делал бы ковров сколько ты захочешь и ткал бы на них самые красивые узоры.
2: Сагарадатта согласился с женой и пошел к морю, где был дом лесного волшебника. Но чем дальше шел Сагарадатта, тем тяжелее становилось у него на сердце. Он подумал:
4: ну что ж, даст мне лесной волшебник чудесный станок. И ткать будет станок, и узор делать. А мне что останется? Продавать ковры? Да деньги копить.
2: И так ему горько стало, что, придя к лесному волшебнику, Сагарадатта сказал:
4: ничего мне от тебя не надо. Если не разрешаешь срубить это дерево, помоги починить мой старый станок.
3: Будь по-твоему, я исполню твою просьбу,
2: ответил лесной волшебник. Как только Сагарадатта вернулся домой, он сразу же бросился

0: своему станку. Станок был в полной исправности. Сагородат-то сел ткать и забыл обо всем на свете. Он ткал день и ночь, пока не закончил свой ковер. Не слышал он, как подходила жена, не видел, как приходил к нему цирюльник. Закончив работу, Сагородат-то долго смотрел на свой новый ковер, а потом вдруг засмеялся и воскликнул:
1: «Кто поймет, как я теперь счастлив? Я мог бы стать царем. Тогда у меня были бы огромные богатства, много покорных рабов и льстецов, но ни одного истинного друга. Лесной волшебник мог сделать

0: осуществить свои желания. И что судьбою звали век, людские были то деяния.
1: Много лет прожил ткач Саградатта. Богатство он так и не нажил, но он был счастлив, потому что ковры, которые он ткал, были прекраснее золотых монет, которые ему платили за них. И, любуясь своими коврами, он забывал, что беден. Слава о его искусстве пошла по всей стране, и даже после его смерти долго вспоминали в народе, какие красивые и прочные ковры умел делать ткач из Махиларопи.
2: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Реклама на детском радио.
6: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
7: Слушаю.
8: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
7: Что случилось, Добрыня?
8: Чудо-юдо сказки портит.
7: Это чудо-юдо, который из былин?
8: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
9: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 112-77,
2: 46-74, 54-55. Город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
10: 8-495-921-40-41.
11: Не знаешь, где слушать детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно
12: по щучьему велению, по моему хотению.
11: Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать. Включи детское радио. И все.
2: 0+.
11: Я засыпаю.

0: Ночью померкли краски, стало темным темно. Вдруг трубочист из сказки стукнул в твое окно. Труп закопченных пленник, сказочный трубочист.
1: Я трубочист-волшебник, я трубочист-артист.
0: Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Пусть же суета, как дым, растает. Люди неспроста во сне летают. Наши ряды редеют, грустное ремесло. Лишь одни батареи будут дарить тепло. Добрые трубочисты рядом с тобой живут. Песней своей лучистой в сердце огонь зажгут. Мало согревать от зимней стужи, надо очищать людские души от золы обид, тоски и прозы, и освободить мечты и грезы. Мир твой осветив, родится снова трепетный порыв огня живого. Суета, как дым, растает. Люди неспроста во сне летают.

0: Я засыпаю.
1: Дети легли спать, значит, родителям самое время послушать программу для взрослых.
2: Каждый родитель желает знать.
1: Далее
2: на Детском радио.

0: Занимательно, увлекательно, засыпательно. Детское радио.
1: Каждый родитель желает знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на Детском радио.
2: Возрастная категория 18+.
3: Добрый вечер, уважаемые родители наших маленьких слушателей. В эфире Детского радио программа для вас, и я ее ведущая Елена Самойлова. Всю неделю мы с вами говорим о том, как оградить наших детей, подростков от влияния деструктивных организаций. Какие правила поведения заучить вместе с ними, чтобы быть уверенными, что с ними не случится беды. И сегодня разговор пойдет о безопасности на улице. Выясним, что должен знать ребенок о чужих взрослых и общении с ними для того, чтобы мы могли спокойно отпускать его одного на улицу. Например, погулять во дворе или дойти до школы. А также узнаем, какую психологическую помощь мы можем оказать ребенку, если он пережил сложную ситуацию. Встречайте нашу гостью. Всю неделю у нас в студии замечательный эксперт, кандидат педагогических наук, практический психолог, доцент Института психологии и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета Юлия Челышева. Юлия, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Каждый родитель желает знать.
3: Вы немножечко об этом сказали, но хотелось поподробней. Mm-hmm. Что мы должны объяснить ребенку, наверное, уже тоже такому младшему mm-hmm. школьнику, который, например, начинает ходить один из школы домой, да? Mm-hmm. Если к нему подошел чужой взрослый, мы не знаем, зачем он подойдет. Угу. Время спросить, или угу. у него будут дурные намерения. Вот как ребенку вести себя с таким чужим взрослым?
4: Значит, первое, что если ребенок маленький пошел в школу один, он захотел, да, то есть есть ситуация, когда он незрелый, не готов еще ходить один, но у нас ситуация такая, да, тогда мы по дороге, пока ребенка ведем и готовим его к тому, что он будет ходить один, рассказываем ему о правилах поведения, да, то есть мы ему показываем сначала, ну, понятно, что дорожного движения, да, ориентиры, куда можно будет забежать, если что-то, да, но здесь очень важна фраза, которую ребенок должен понимать. Ты на улице, ребенок. Ты находишься в ситуации безопасности. Тебе не должно быть тут опасно. Не должен испытывать страх улицы. Да? Потому что... То есть сразу объясняем. Да? На улице есть камеры. Смотрим прямо по дорогу. Раз, два, три, четыре. Запомнил, где камеры? Дети это быстро соображают, где камеры находятся, и очень хорошо их запоминают. А камеры у нас, слава богу, да, то есть сейчас эта история, особенно рядом со школами, с образовательными организациями. Мы смотрим камеры. Если ты едешь один в автобусе, ты садишься рядом с камерой. Это прям важный момент ребенку объяснить. Если к тебе начинают приставать, да, ты не начинаешь разговаривать. То есть к тебе подходят, что-то спрашивают, ты боишься показаться невежливым, допустим, да, или ты знаешь точно, что надо ответить. Ты замолкаешь, стоишь, и достаешь телефон. И звонишь мне. Первая кнопка, цифра, да, то есть телефон должен быть записан на одну цифру, чтобы вы нажали в случае экстренного вызова. Ребенок говорит, ко мне подошла тетя, спрашивает, или там ко мне подошел мужчина, спрашивает, как пройти. Я забыл. Не стыдно признаться, что ты забыл.
3: Даже ты если помогаешь, помнишь, даже если ты помнишь, даешь понять, что ты под контролем.
4: Да, ты под контролем. Ты
3: под защитой.
4: Сейчас, да, ты сейчас спрашиваешь, и мы с тобой разговариваем вместе, включаешь громкую связь, я объясняю этому мужчине или этой женщине, как куда-то дойти, да, и что нужно сделать. Да, то есть мы быстро. Либо третий вариант, ты подходишь к любому взрослому на улице. И говоришь, меня спрашивают, как пройти, знаете ли вы? Научиться с ребенка задавать вопросы. Опять то же самое, да, мы задаем, учимся задавать вопросы. Потому что ребенок может знать, он может подойти и сказать, меня спросили, как дойти там до какой-то улицы. Я сказал туда, это правильно? Вам могут сказать, я не знаю, пройти мимо. Но это уже сигнал к тому, что ребенок неведомый. Он пошел искать помощи. Как будто бы помощи, да? То есть тот, кто несет в себе какую-то угрозу,
3: опасность,
4: он уже понял, что ребенка научили. Он уже рисковый, да? И если ребенок к вам подходит где-то в слепой зоне человек, выводите его на зону света. Да? То есть ребенок может два шага пройти, это несложно, да? Встать там, где есть механизм контроля. Да? Либо подойти там, к консьержке у подъезда, которую знаете, да? И вот сказать, что меня вот спросили, там за мной идет там вот какая-то женщина. А можно я у вас посижу? Да? То есть консьержка – это человек, который тоже может тебе помочь. И это надо об этом говорить. Да? Подойти к пункту охраны, вернуться в школу. Да? Пусть это может быть дольше вариант, но вернуться в школу, подойти к охраннику, если там за тобой прямо идут настойчиво. Не бояться признаться в том, что ты не надо вести себя, как будто я очень самый смелый. Да? То есть иногда можно быть слабым. И иногда слабость – это твоя сила.
3: То есть ребенку надо объяснить, что осторожность – это лучше, да, чем излишняя лихость.
4: Да, потому что если ты находишься в ситуации вот такой...

0: лихого поведения, да, когда ты прям вот хорошо себя бравируешь какими-то вещами, ты можешь попасть в очень сложную ситуацию, с которой трудно будет потом выйти. Поэтому не надо бояться просто говорить чужим людям, что ты чего-то не знаешь. Если человек к тебе подошел и спросил, он тоже не знает. Раз он не знает, ты тоже имеешь право не знать. Взрослый человек всегда спрашивает у взрослого человека. Только человек, который хочет с тобой поговорить и несет какую-то возможную опасность, подходит к ребенку и спрашивает или просит его куда-то проводить. Вот эта модель, которая в голове должна быть просто вот регулярно заложена. Прям рассказываем об этом.
1: Ну, бывает ситуация, когда ребенок, например, не заметил, что за ним шли, да, но кто-то уже пытается, там, не знаю, схватить его за руку, mm-hmm. да, начинается уже такое физическое воздействие. Что должен говорить ребенок, чтобы прохожие обратили на это
0: кричать.
1: Внимание?
0: Только кричать. Говорить ничего уже не надо. Потому что если ты не заметил, не смог подойти, не знаешь, что сказать, самое лучшее – это крик. И это не про то, что ты слабый, а про то, что любой крик – это всегда привлечение внимания. Всегда. То есть чаще всего, если ты начал кричать, тебя просто отпускают, ты убегаешь. И все. То есть прохожие могут даже не подойти в этот момент к тебе. Но ты уже запугал. То есть самое главное сейчас с маленькими детьми очень хорошо ходить в, как бы как профилактика вот такого поведения, да, либо в зоопарк, либо наблюдать за животными, либо просто смотреть передачи про животных и показывать прям модель. Смотри, как человек, как она, посмотри, как обезьяна себя ведет, посмотри, как тигр себя ведет, да. Он защищается криком. Но ведь практически всегда любое животное начинает кричать. Причем кричит так истошно, что ты понимаешь, что его там прям убивают. А оно просто держит свою территорию. Оно даже не встало в этот момент. Оно просто сидит и орет. Да? Но в этот момент ты понимаешь, что на эту территорию заходить нельзя. Вот. Значит, можно кричать. Если и можно кричать, там тоже можно кричать. Потому что мы фактически, да, из этого же мира. Да, биологический вид только другой, да, с разумом. Но при этом у нас все равно механизмы защиты практически все те же самые. Беги, замри, да? То есть это все те же самые механизмы, которые есть в природе. Мы часть природы. И ребенку наблюдать за природой, брать как раз для себя вот эти модели поведения очень комфортно и удобно. То есть он просто наблюдает и визуально понимает контент, как себя надо вести в случае опасности. Если вот ящерица, да, мы смотрим, да, мы прекрасно знаем, что если ее взять за хвост, хвост отпадает. Если тебя схватили за руку, что надо сделать? Из куртки выпасть. Все. Выворачивайся из куртки, выпрыгивай из рубашки, выпрыгивай из футболки. Пусть он тебя держит за шиворот, но ты можешь из нее вылезти, да? Вот хвост остался в руках. Модель поведения.
1: Ну и совсем критический случай. Если вдруг ребенок попал в зону действий преступника, угу. да, что ему нужно делать?
0: Все зависит от того, что, где он сейчас находится. Либо, допустим, да, он может быть в машине уже, да, то есть его могли там похитить, его могли удерживать, он может попасть там, в заложники. Да. В этой ситуации базовый механизм, если я не могу кричать, я знаю, что мне привлекут внимание, самое главное не возбуждать похитителя, да, человека, с которым ты сейчас находишься. Поэтому твоя основная задача – замолчать. Понимать, что вообще, конечно, идеальный вариант для ребенка, если вы за ним переживаете, да, и знаете, что бывают какие-то сложные дороги, это трекер, отслеживающий движение, да, телефон с отслеживающим маршрутом. Это идеальная история. Если у ребенка есть вот такие предметы, да, он должен понимать, что мама меня найдет. То есть вот этот предмет ты никогда не должен отпускать, да, то есть он должен быть всегда рядом с тобой. Поэтому, возможно, вариант двух телефонов, да, один ты пользуешься, он понимает, что у него есть этот телефон, а второй где-то спрятан, да, но самое главное не совершать действия, которые могут вызвать агрессию человека, с которым ты находишься. То есть делать то, что он тебе говорит, в разумных пределах. Вот сейчас начать слушать его, но подать сигнал о том, что ты в опасности. Любой сигнал, да, к любому взрослому, да, вот тебя могут вести и просто говорить, что сейчас только пикните сейчас там, да, что-нибудь с тобой сделаю, тащить его. Просто взглядом обратиться, бросить, пролить, да, привлечь внимание к себе. Вот этот вот очень важный момент. Упасть на землю. Главное – привлечь к себе внимание, причем упасть не просто в на пустыре, да, бесполезная история. А вот ты идешь со взрослым и прям дергаешь какую-нибудь там женщину за плащ, да, все, ты привлек внимание, она начинает возмущаться, теряется контроль, да, человека, который тебя ведет.

0: То есть привлекаем через противоправные действия. То есть они могут нам здесь, сейчас сыграть очень большую роль. Ударить, пролить, схватить, ущипнуть, крикнуть. Да? То есть делаем действия, которые физически закрепляют, да, боль внимание. Другого человека и внимание. И тогда я точно, я пройду мимо там, мужчины с ребенком, пройду. Но если этот ребенок меня облил, я его запомню. Ну, это точно, да? И, конечно, тогда легче искать ребенка. Да, если он попал в какую-то ситуацию, потому что эта женщина, которая в этом платье, в новом облитом водой, она точно не забудет, что видела мужчину с ребенком, который шел в какую-то сторону. Потому что для нее это был возбуждающий личностный фактор. Это мы понимаем, что это личностный фактор, да? Ребенку надо просто объяснить, да, что мы
1: привлекаем... Обратить на себя внимание.
0: Да, обращай на себя внимание. Не кричи, если кричать уже нельзя, то тогда надо делать. Падать, да, плеваться, да все что угодно.
1: Ну, еще, наверное, ребенку надо объяснить, что опасность может исходить не только от мужчины массивного вида, да, но и, в принципе, даже от самой безобидной бабушки.
0: Я вам сейчас свой пример приведу. У меня был эксперимент с детьми младшего школьного возраста. Я подходила к ребенку и задавала вопрос про то, как пройти куда-то. Говорила, какой у него крутой рюкзак, сумка, прическа, что-то еще. И просила меня провести. 10 детей из 10 меня провожали. 10 из 10, понимаете? То есть это та история, когда нам кажется, что враг – это опасный внешний вид. Нет. Чаще всего враг – это очень открытый внешний вид.
1: Симпатичный.
0: Симпатичный. То есть это человек, которому даже в голову не придет, что он несет какую-то угрозу. Это может быть твой ровесник, ну, чуть старше, подросток, если мы говорим про малыша. Если мы говорим про подростка, это может быть молодой человек.
1: Это может быть, девочка. Наверное, и такой же подросток.
0: Конечно. Конечно. Это может быть красивая девочка. Это может быть очень приятная женщина. Это может быть пожилая бабушка. Это может быть мужчина, там, инвалид. Да, это... Любой человек взрослый – это человек, который может нести в себе угрозу. Вот это очень важно. И не важно, как он выглядит. То есть опасность не имеет лица страшного. Опасность – это всегда мое поведение по отношению к тебе. А как я выгляжу, моя задача сделать так, чтобы быть безопасным. И тут природа нам тоже в помощь. Мы наблюдаем за прекрасными цветами, которые ядовитые, да? Мы наблюдаем за прекрасными животными, которые тихо и спокойно руку просунуло, все, и он тебя съел. Да? То есть мы об этом тоже объясняем, что красота, приятность, открытость и молодость – это не всегда про безопасность. Он, ребенок, должен тоже это понимать.
1: Ну и последний вопрос. Как помочь ребенку психологически восстановиться, если он побывал в такой ситуации?
0: Первое, что мы должны сделать, создать дома эмоционально позитивную обстановку. Ребенок был в ситуации заложников, вариант, в ситуации шантажа, в ситуации угрозы, совершал какие-то противоправные действия, удалось избежать наказания, да, по ряду причин. Дома должна быть создана эмоционально благоприятная обстановка. То есть эмоциональный контакт с родителем – это первое, что должно быть. Телесный контакт с родителем и обязательная история про спокойствие. Про не напоминание, а про спокойствие, да, что я могу прийти домой, где спокойно, где меня защищают. Второй момент – это всегда помощь профессионала. То есть даже если ребенок говорит, да мне не надо, да я все, я уже все понял, ну сходите к психологу. Не просто к которому вы понимаете, что вам не будет какого-то эффекта, да. Двум сходите, к трем, к тому вы доверяете, кто вам нравится визуально, кому нравится ребенок. Чаще всего, если это про мальчишек, мы говорим, это все-таки должен быть мужчина-психолог, да? Молодой мужчина, но это человек, с которым он найдет контакт, сможет поговорить. Это психологическая помощь разного рода, и это различного рода игропрактики, которые могут помочь ребенку не отработать. Наверное, это неправильно, потому что это все-таки профессиональная история больше про работу с психологом, а прожить ситуацию, который дает модель выхода, что может быть дальше. Мы чаще всего заканчиваем наше взаимодействие с ребенком. Ты можешь сесть в тюрьму. Там может что-то произойти. Тебя могли убить. Ну и все. Давай доиграем дальше. Тебя убили. Ну вот что произошло? Дальше надо же прожить. Это же то же самое НЛП. Да? Прожить ситуацию до конца, финалем. Чем все это может закончиться? Или это все закончилось, а дальше? Вот ты вышел, да, ты был в заложниках, ты вышел. Дальше как ты жить-то будешь?

0: Поехали. Ну, давай посмотрим. Есть разные варианты. Поиграем. Давай возьмем, вот, да, вот есть такая прям игра с картами, да, есть игра с маковскими картами, метафорическими, да, когда мы можем прожить эмоцию, проговорить телесно, да, пройти этапом, посмотреть модели поведения, разные варианты. То есть ребенок должен понимать, что он не изгой в обществе из-за этого, да. И я бы больше сказала, не надо опираться на его уникальность в этот момент. То есть он пережил все, золотая ваза хрустальная. Вот тоже нет. То есть иногда мы перегибаем палку своей опекой над событием, которое произошло. И в результате ребенок начинает манипулировать этим событием. То есть еще больше он попадает в ситуацию, а теперь мне все обязаны. Да, вот нет. Наша задача сейчас показать, как ты будешь дальше жить после этого. Да? Вот как раз в этом задача психолога. Поэтому ты был там, а теперь поехали. Опа, сюда. Да? Куда ты пойдешь? Давай вот так, может быть. Вот эти варианты. Никуда не хочешь? Ну, прекрасно. Делаем паузу, отдыхаем. Но потом мы куда-то возвращаемся. Да? То есть ему, возможно, нужно время для того, чтобы прийти в себя. Там месяц, полтора, два. Зависит от психотипа, опять личности.
1: А дальше... Но не несколько дней.
0: Но нет. Но не несколько дней точно, потому что ребенок, имея маленький социальный опыт, для него это событие жизненное. Да, вы просто понаблюдаете за детьми, которые первый раз там едут на море, допустим, да, или куда-то первый раз выходят. Для них это событие. И они об этом еще несколько дней говорят, а потом об этом вспоминают, прорисовывают. Фактически травма – это такое же событие. И проживаем мы ее абсолютно идентично. Нашей психике на самом деле
1: просто
0: не так важно.
1: Минус.
0: Да. Как прожить? У нас есть плюсовые события, а есть минусовые. А проживаем мы его одинаково.
1: Но у меня тут возникает два вопроса. Если мы ему не рассказываем, как плохо он поступил, да, не возникнет ли у него ощущение безнаказанности?
0: Возникнет только в том случае, если в семье изначально с детства говорили, делаем что хочешь, у тебя есть папа, который тебя защитит. И тогда он делает, что хочет. И когда он попадает в ситуацию, например, там, да, противоправных действий, к нему приходит папа и говорит, я уже все сделал, все, выходим. Конечно, он будет дальше совершать. У него вся жизнь безнаказанные действия. Если ребенок знает, что за любой поступок есть наказание с детства, да, разного рода наказания, то помочь я тебе помогу, но при этом, да, то есть все равно должно быть последствия после этого поступка с каким-то ограничением. Он должен понимать, что мы сейчас об этом не говорим, но, допустим, круг твоего общения я беру под контроль сейчас, да, то есть временно, но он под контролем. Это как наказание на самом деле. Оно же тоже вот так может пройти, да. Или мы с тобой там уедем там вместе, не я тебя к бабушке в деревню там за 300 километров, да, а мы с тобой вместе куда-то уезжаем. То есть мы уходим из этой среды для того, чтобы научиться жить в другой среде. То есть мы каждый раз показываем какую-то модель, что поведение имеет последствия, за которые все равно придется что-то платить чем-то. Да? Многим родителям я прям рекомендую использовать эту технику, когда нам кажется, что мы воспитывать должны ребенка только командами. Нельзя, да, посмотри, какую лекцию читать, когда мы уберемся в комнате, когда мы там, да, будем стричься, когда мы будем переодеваться. Ну, то есть это все время такая модель. А есть история, и он даже не знает, как вы к нему относитесь на самом деле. Потому что вы каждый раз говорите, я же тебя так люблю, а он как бы не видит, потому что для него любовь – это другое понятие, чем для нас. Да? И вот есть такая техника, которая называется слепой разговор. То есть вы берете телефон, вы уверены, как будто бы, что вас ребенок вас не слышит. Но вам нужно выбрать момент, когда он вас слышит. Но вы знаете, что он вас не слышит, да? И он как будто
1: или
0: знает,
1: как бы
0: что он вас подслушивает.
1: Вошли
0: в его комнату, да? И вот здесь очень важно, там на той стороне телефона никого нет, он пустой, да? Но вы как будто разговариваете со знакомым человеком и говорите, да? Надо же, как у тебя произошло. А у меня, ты знаешь, у меня прекрасный ребенок. У меня замечательный ребенок. Вот он никогда такое действие не совершит. Или бы, если вот он совершил, я бы, наверное, ну, я бы обязательно его поддержала. Я бы обязательно ему помогла. Да? То есть вот какие-то фразы, которые, может быть, вы как мама или как папа, да, не можете сказать в глаза, ну, по ряду причин. Да, там, по своему
1: боимся
0: воспитанию.
1: Избаловать,
0: боимся
1: что?
0: Избаловать. Какие-то границы ставим. Но мы это говорим чужому человеку, что я со своим ребенком заодно шайка. Да, вот такая наша двойная, я тебе помогу всегда. Но надо, ну, чтобы он, если бы он сказал, я бы, конечно, ему всегда помогла. Вот он должен это услышать. Не от вас глаза в глаза, а как будто вы это говорите. И у него формируется уровень доверия к вам. И тогда ребенок, вот этот уровень доверия помогает на самом деле избежать очень тяжелых последствий как с общением с чужими людьми, так и, в принципе, в социальной коммуникации ребенка с миром. То есть доверие родителей и взрослого – это первое, что нужно формировать при рождении ребенка. И всю жизнь.
1: Еще один момент, да? О котором вы сказали, что нужен тактильный контакт с ребенком, если вот он пережил тяжелую ситуацию. А если это подросток колючий, который, да, не целуй, не обнимай.
0: Колючий,
1: все равно целуй, обнимай.
0: Это просто он колется, хочет, да? Ваше внимание. Но это внимание может быть не с силой, как обычно мамы любят. Обнять, там, чтобы голову оторвать, да, так вот прям, чтобы задушить в объятиях. Или подходит, начинает там трепать по голове, но не надо. Он эту прическу делал, между прочим, очень долго. Особенно для девочек, да, она встает там за 3 часа до школы, делает прическу, вы там, значит, ее раз и разлохматили. Ну, вы прям разрушили все действия, обесценили, я бы сказала, да. Поэтому это не та история, которую нужно использовать. А вот вариант дотронуться до спины просто, да, рукой. Взять за руку. Тепло передать что-то, да, вот это как раз те вещи, написать что-то, просто прислать сообщение, да, это тоже тактильная история, она тоже про это, когда ребенок понимает, что вы где-то вот прям вот где-то рядом, да, прийти в комнату, что-то положить от себя, да, там, ну, какую-нибудь, приготовить что-то ему, да, поставить, да, вот какая-то мягкость в общении и совершенно легкое касание его, он не дает возможности сейчас вот дотронуться. А в метро его не спрашивает никто. Да? То есть вот это вот как будто вы в метро в квартире находитесь, да, случайно прошла и не оттолкнула его, а как бы вот легко мимо прошла и погладила. Да? Вот это вот тактильная история. Он понимает, что здесь тепло. Вот это тепло, оно как бы есть. Да? Но если родители все время, у них хороший контакт, может быть, друг с другом, теплый, эмоциональный, а ребенок не видит себя в этой команде, он будет против тактильной истории. Есть родители, которые все время на кухне там обнимаются, разговаривают, да, там сюсюкаются, а ребенок как будто бы лишний. Вот это как раз история, когда тактильность не пройдет с этим ребенком, потому что он понимает, что ее никогда не было, и он, ну, не получает этого тепла. И вот здесь как раз вариант того, что мы можем что-то говорить, писать. Писать, показывать, да, напоминать, взять фотографию. Ну, поставьте на, не знаю, там, на обои в телефоне фотографию ребенка. Это же не в кошелек класть фотографию, да, ребенка, когда у нас, знаете, этот иконостас, там папа, мама, муж, ребенок, да, вот весь кошелек в фотографиях. Это ни о чем. Это незначимость. Это просто показать, что у меня есть семья. А для ребенка важно, что он значим. Его рисунок на футболку. Да? Его там выбрать с ним, не знаю, он все время говорит про татуировки. Но выберите татуировку. Ну, а говорите, что это можно сделать, будет тогда-то. Он понимает, что он, возможно, никогда это не сделает. Но это не запретно. Это можно поговорить об этом, да? То есть говорить о его интересах, понять, чем он живет. И на самом деле это такая хорошая история. Не просто рассказать, чтобы он вам что-то рассказал о себе, а поговорить о себе с ним. Чем вы живете? Что вам интересно? А я вот раньше там любила то-то. Что-то давно не ездила. Так хочется. Хочу там на велосипеде прокатиться. Как на этом моноколесе катаются, я вообще не представляю. Да? Ну вот какие-то такие вот вещи, когда ребенок говорит, да что там, да? И он хочет тебе что-то показать уже. Все, у вас контакт уже может выстроиться здесь.
2: Каждый родитель желает знать.
1: На этом время нашей программы подошло к концу. Завтра мы снова встретимся с нашей гостьей, кандидатом педагогических наук, практическим психологом Юлией Челышевой. И продолжим разговор о детской и подростковой безопасности. Выясним, почему именно подростки попадают в поле зрения деструктивных организаций, почему девочек сложнее и завербовать, и рассекретить. А также вспомним о том, что Уголовный кодекс по-прежнему стоит на защите тех, кто, попав под влияние кураторов и вербовщиков, все-таки не хочет идти с ними до конца. Речь идет о статье 31. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте dtfm.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке.

Занимательно. Увлекательно. Засыпательно.

0: Познавательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Засыпательно. Засыпательно. Детское радио.